0: Живем в самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
1: Кажется, я проиграл все наши деньги.
0: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
2: Шайбу! Шайбу!
0: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть Электрик Ицик.
3: Там зашунтирована одна фаза.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
4: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
5: Первое радио.
6: Я приду сквозь злые ночи.
5: Всегда с тобой.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям дарк.
4: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.
1: И быть с тобой.
0: Первое радио. Всегда с тобой.
2: Spend 24 hours. Could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs in the shower.

Первое радио. Всегда с тобой. Anytime, anywhere.

0: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
1: Всегда с тобой.

0: устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
2: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
3: Я раб этой лампы.
2: А что мне делать?
3: Приказывай.
2: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
3: Слушаю и повинуюсь.
2: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпистина.
4: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
5: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
6: Радио 89.1 FM.

0: Как связать это?
1: Синусы, косинусы, вообще не моя тема.
0: И это?
2: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
0: Почему пошли этим путем?
3: Нет, хотя когда жить без попы?
0: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
2: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
4: Что такое хорошо и что такое плохо?
0: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
1: Да, вот.
0: Крис Кипнис.
3: Подожди, я переведу дыхание.
0: И Александр Солнцев.
2: Так, о чем это я? А, да.
5: «Случайные связи».
0: С 7 до 9 утра.
3: А может, не надо?
0: Вот. Оно вам надо.
6: Я с тобой. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья! Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: Савино утро.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
5: 89.1 FM. Out of high school, tiptoe up Eiffel. Sip so much my juice. Did you dash, live or bruise? What you talking if you ain't talking white? Stop talking, just get out my sight.

0: Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
1: www.891fm.co.il. На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе «Хит по радио». На Первом радио.
2: Первое радио всегда с тобой.

0: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья. Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: Савино утро. Всегда с тобой.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям дарк.
4: Первое радио. Всегда с тобой.

0: спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
1: Что ты хотел?
2: Зарядочку.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топ-спорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
3: «Топ-спорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
4: 89.1 FM.

0: Вопросы бывают простые.
1: Daddy, what are you doing?
0: Серьезные.
2: И что вы думаете, она сказала?
0: Бестактные.
3: Читай. Открой, Витечка.
0: Большие.
4: Вау.
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.

0: Надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер.
1: 89.1 FM. Первое радио.

0: устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
2: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
3: Я раб этой лампы.
2: А что мне делать?
3: Приказывай.
2: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
3: Слушаю и повинуюсь.
2: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку,
4: «Музыкальная чайхана». Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
5: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
6: Радио 89.1 FM.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Первое радио всегда с тобой.

0: Как связать это?
1: Синусы, косинусы, вообще не моя тема.
0: И это?
2: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
0: Почему пошли этим путем?
3: Нет, хотя когда жить без попы?
0: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
2: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
3: Что такое хорошо и что такое плохо?
0: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Преши.
1: Да, вот.
0: Крис Кипнис.
3: Подожди, я переведу дыхание.
0: И Александр Солнцев.
2: Так о чем это я? А, да.
4: «Случайные связи».
0: С 7 до 9 утра.
3: А может, не надо?
0: Вот. Оно вам надо.
5: 89.1 FM.

0: Вопросы бывают простые.
1: Daddy, what are you doing?
0: Серьезные.
2: И что вы думаете, она сказала?
0: Бестактные.
3: Читай.
4: Открой личко, а?
0: Большие.
5: Вау.
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.fm.
6: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья. Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: Савино утро.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Так. Ну, пиши, откуда родом?
1: Первое радио, начальник.
0: Так, где живешь?
1: 101 километр, начальник.
0: Когда выходишь?
1: Во вторник, начальник.
0: В воскресенье пойдешь?
1: Собака, начальник. В воскресенье и во вторник, и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
0: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык возле радиоточки.
1: А на Белоискалье, на скалье под Сулиной. Это было во вторник, а в воскресенье в четверг.
3: Радио всегда с тобой.
4: Better days are coming, if no one told you. I hate to hear you crying over the phone, dear. For 7 years running, you've been a soldier. But better days are coming. Better days are coming for you.
5: Better days.
4: So when the night feels like forever.

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют.
2: Первое радио всегда с тобой.

0: Первое радио. Новости.
1: США провели продолжительные переговоры с Ираном через посредников. Подробнее через несколько секунд. Семь часов в Израиле. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Специальный посланник президента США Стив Виткоф сообщил, что американская и иранская делегации провели в Нью-Йорке продолжительные непрямые переговоры на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Контакты осуществлялись через посредников, которые в течение дня курсировали между представителями двух сторон. Сегодня на полях Генассамблеи ООН мы провели продолжительные переговоры с иранской делегацией через посредников, которые в течение всего дня перемещались между двумя сторонами, написал Виткоф в соцсети X. По его словам, посредники успешно завершили раунд обсуждений, который Вашингтон надеется считать конструктивным и многообещающим. Их работа будет продолжена. Заявление Виткофа уточняет характер контактов, о которых ранее говорил президент США Дональд Трамп. Он заявлял журналистам, что американские представители провели с иранской делегацией примерно трехчасовую встречу, которая, по его словам, прошла очень хорошо. Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп на полях Генассамблеи ООН провели вчера закрытую встречу. Она продолжалась 40 минут. После нее президент Украины вышел к журналистам. Он заявил, что Украина готова к полному энергетическому перемирию с Россией, но оно должно быть двусторонним. По его словам, США передадут эту позицию России. Перед переходом к закрытым переговорам Трамп и Зеленский также пообщались с прессой. Отвечая на вопросы журналистов, Трамп сказал, что обсудит с Зеленским ход переговоров с Россией, производство ракет-перехватчиков «Патриот» в Украине, а также украинские удары по российским НПЗ, которые, как подчеркнул Трамп, повышают мировые цены на дизельное топливо. В деревне Кафр-Калиль к востоку от Шхема израильские военные минувшей ночью задержали полковника палестинской полиции Маджди Амра, сообщает Палпост со ссылкой на местные источники. В сообщении сказано, что дом офицера полиции палестинской администрации был окружен израильским спецназом, после чего Амр был арестован. Цали Шабак пока не комментирует эту информацию. После серии взаимных обвинений и напряженности председатель партии Яшар Гади Айзенкот и лидер партии «Наш дом Израиль» депутат Кнессет Авигдор Либерман провели вчера вечером встречу с глазу на глаз, на которой обсудили координацию стратегии блока перемен. Оба политика входят в лагерь, выступающий против премьер-министра Бениамина Нетаньяху. На встрече они согласились, что основное внимание в предвыборной кампании следует уделить задаче увеличения блока перемен, а не сосредотачиваться исключительно на борьбе за то, какая партия станет крупнее. Источники, знакомые с содержанием разговора, сообщили, что стороны пришли к общему выводу – главное – это блок. И о погоде. Температура воздуха сегодня останется в пределах среднесезонной. Переменная облачность. Днем в Иерусалиме 28 градусов, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 27, в Бершеве 33, в Эйлате 37. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает «Прогрев шоу».
0: Прогрев шоу на Первом.

0: Доброе утро, солнечный Израиль, 7 часов 7 минут утра, 23 сентября 26 года, вы слушаете прогрев-шоу на Первом радио. Абсолютно забыл про нашу отбивочку, ну и ладно бы, черт бы с ним, главное, что на манеже все те же, Лена Семенова.
1: Доброго утра всем, кто вместе с нами, Кристина Кипнис здесь же.
2: Здесь. Так приятно смотреть, когда, знаете...
1: Дзюдзюка Барбидокская 2.0.
2: А я сейчас...
0: Свистни погромче, чтобы твоя метла полетела.
2: Секундочку, Андрей Ежов, который... Секундочку, я скажу, так приятно смотреть, когда карма настигает твоего обидчика,
0: где я накормить успел?
2: Карма просто на! Но она пришла тебе очень быстро. Знаешь, о чем это говорит, Андрюша?
0: О чем?
2: О том, что ты вроде бы даже неплохой человек, быстренько тебя карма наказывает, потому что если человек плохой, то карма дольше и приходит к человеку. А если человек, ну, более или менее лучше...
0: Ну, ты поняла, с кем ты работаешь, да?
2: Да, вот теперь... Все, я беру все свои слова обратно. Лена Семенова, ты что скажешь?
1: Я пацифист.
0: Давайте все на Андрея кидаться.
1: Ребята, я пацифист, давайте жить дружно. Вот что я вам скажу.
2: Котик Леопольд.
1: Да, нет, извините, уже Лена Барби Леопольд Семенова.
2: Да.
1: Молодцы, хорошо.
0: Это уже что-то звучит по-графски.
2: Все, теперь...
0: Лена Барби Леопольд Семенова.
2: Так, смотри, у нас Лена полностью...
0: Шестая из своего рода.
2: Полностью, значит, ее мы полностью упаковали в имена, придумали ей образ, соответственно, нужно записывать нам новые какие-нибудь эти...
1: Ясно, промки,
2: отбивки. И так далее. Страшненько из Виагры тоже здесь.
0: Да.
2: У него тоже...
0: А у меня
2: все...
0: коротко.
2: У него все тоже
1: у
2: готово.
1: Тебя вот вообще ни разу нифига не коротко.
0: У меня лаконично.
2: Но я предлагаю, что когда вот будет петь, что вторая там или какая-то там река была темная, как ночь, чтобы ты Андрюша пел. Теперь нужно заняться мной, и тогда мы точно можем промки записывать.
0: Нет, я та самая строчка в песне Меладзе и Виагры, которая, ну, ожидала их одно. Где нет описания. Что-то одно. Одно — это я.
2: И что ты, и как ты это себя как бы выделишь из всего этого?
0: Там сказано «лишь одно», я лишь.
2: А, ты лишь.
0: Да.
1: Зато, ребята, в ближайшие два часа, это я говорю вам, уважаемые наши радиослушатели, всех, кто сейчас ушки, как говорится, на макушке здесь, в приемниках на Первом радио, в ближайшие два часа вас ждет не одно, а много вот этих одних всего.
2: Ну да.
1: Вот. То есть впереди у нас праздники, мы расскажем.
2: Лишь праздники.
1: Да.
2: Лишь гороскоп.
1: Да, абсолютно точно. В следующем часе мы обязательно поиграем, и приз, ребята, просто идеальный.
2: Честно? Я не хочу отдавать. Я хочу оставить себе.
1: Я тоже хочу, но надо.
2: Там как раз... А что как раз, узнаем в следующем часе.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Оденьте сегодня плодотворный, дорогие друзья.
2: А, можно комментарий? Да, вот в конце песни, вот, которая только что играла, вы там слышали, как вот кто-то там смех выплюнул. И вот, знаете, как будто бы вот зашел в класс, да, по вокалу, и тебе говорят... жвачку.
3: Выплюнь.
2: И вот этот смех был похож на то, чтобы выплюнули жвачку. А к чему у меня все такие фантазии? А потому что сегодня 178 лет, как? День рождения жевательной резинки.
1: Ничего себе.
3: Это прекрасно. Этот ваш бубльгум, вот
2: да,
3: это вот все.
2: Как я его любила. Там такие пузыри можно было надувать.
3: А вот у меня не получалось. У меня не получалось надувать.
2: У меня есть история. Слушайте, мне реально 350 лет.
3: Пузырь на этот самый, на лицо.
1: А учитывая ведьминское, прости, учитывая ведьминское прошлое Кристины, скорее всего, был 1654 год.
2: И бубльгум. Андрюша, почему прошлое?
1: В смысле?
3: Настоящее.
2: Это настоящее. У меня нет прошлого, у меня есть только настоящее.
1: Я
2: понял
1: все.
2: Значит, мне где-то года три, я учусь надувать вот эти все, значит, пузыри. А мне казалось, чем больше у тебя жвачек будет во рту, тем лучше у тебя получится. И у меня где-то было, штук 5, наверное. 4 точно. И вот тут надувать на все мое лицо вот этот вот шар. Я бегу со всех ног к маме показать, что вот оно. И в этот момент подул ветер.
1: Улетает.
2: Романтичная такая история. Подул ветер мне прям почти в лицо, был шар. И вот этот весь, все, что было вот в этом, в этом пузыре, все мне на лицо с волосами. И вот тут тоже я уже подбегаю к маме, мама смотрит на это и говорит... К своей маме обращаюсь, говорит, масло неси, здесь надо ребенка спасать. Потому что я вся была, а еще я начала это все руками трогать. Короче,
1: и было ты мне весело. Что-то говоришь про карму.
2: Мне было 3 года, Андрюш.
1: Да, неважно.
2: Как и сейчас.
1: Да, неважно.
3: Так, не ссорьтесь, девочки. Сегодня у нас день осеннего равноденствия. Это говорит о том, что мы как бы прощаемся с летом и как бы встречаем зиму. Но на самом деле, как мне кажется, вот сегодня солнце просто переходит в северное полушарие. Как-то вот в этом смысле.
2: Человеки, да? Коллеги, друзья, да. И дорогие наши радиоптахи.
3: Так.
2: Короче говоря, сегодня день чайных драконов. И я сначала думала, задам вам вопрос, мои коллеги,
3: так.
2: Но решила все-таки прочитать и найти сама информацию. Вот смотрите, значит, день чайных драконов. В каждом чайнике живет маленький дух дракон. Присмотритесь к пару, витающему над горячим чаем, и увидите дракона, вылетающего размяться. И как любой дух, он умеет творить чудеса. Вот теперь живите с этим.
3: Прекрасно.
1: Мы прекрасно с этим будем жить, потому что я вам скажу, что сегодня еще праздник. Поначалу название этого праздника или дня такого памятного кажется довольно странным, но тем не менее, день политической собаки.
3: Чего?
1: Или день собаки в политике, смотря как перевести.
3: Ой, я даже знаю пару таких собак.
1: Так, кстати.
2: Их, кстати, много.
1: Вы знаете, что животных назначают...
3: Их все знают, да.
1: Вы знаете, что животных иногда назначают мэрами городов? Чиновниками.
3: Да, есть такое дело.
1: Им ЗП платят, через них деньги каким-то образом отмывают.
3: Деньги, понятное дело.
2: А
3: иногда...
2: как их любят, а как их кормят.
3: А иногда вот этим вот животным оставляют просто нереальные какие-то сокровища, богатства, наследства.
2: Наследство, да.
1: Ты ж понимаешь, что от китикета законопроект зависит теперь. То есть, представляешь, если так было.
2: Китикет не лучший корм.
1: Согласен. Но, тем не менее, с голодухи все можно съесть. Кстати, я вам могу сказать, что у того же Дональда Батькович Трампа, значит, у него, между прочим, лабрадор. Был шоколадный лабрадор Бадди, а у Джорджа Буша-младшего скотч-терьеры.
3: Прекрасно. Вот.
1: У всех, у большинства людей, каких-то таких политиков крупных, у них, конечно же, есть собаки или ковки.
3: Слушайте, ребята, сегодня еще есть день, и вот мне совершенно непонятно, что это за день. Написано тут «День синдрома беспокойных ног».
2: Ой!
1: Это дурная голова ногам покоя не дает. Вот о чем.
2: Ребята, это даже не смешно. У меня этот синдром беспокойных ног. Это когда ты не знаешь, куда свои ноги деть, они у тебя просто вот выкручивают.
3: Я понимаю, руки не знаешь,
2: нет,
3: куда деть.
2: Ноги у тебя вот в процессе горят, беспокойны, ты не знаешь, куда их деть. Это просто ад адовский. А вот еще смотрите: 23 сентября в 1939 году в Нью-Йорке во время, значит, проведения Всемирной ярмарки была заложена капсула времени, которые должны вскрыть.

0: Всех, кто носит какие-то андроидские устройства, гаджеты, всех поздравляю.
1: Андроидские.
0: Андроеды, как их еще называют. Поздравляю, дорогие друзья, это Samsung, это Huawei, это Xiaomi. Вот все, о чем мы сейчас говорим, чем мы пользуемся, кроме яблочной компании, вот это Android.
2: Но мы еще пропустили самое важное. День рождения поисковой системы Яндекс.
1: Ну, дело в том, что мне кажется, что вот по поводу Яндекса здесь в Израиле он как-то нет, здесь больше...
2: Это да, но все равно как бы...
0: А знаете, в чем прикол? Яндекс в целом тот же самый Янга, это одна и та же компания, они только недавно отделились как-то друг от друга, а до этого вот Янгу Дели, который у нас есть, это тот же самый Яндекс.
2: О, Бразилия, день мороженого.
0: Да ты что?
1: Так, давайте песню слушать, а то у меня слюна течет.
0: Не будем мы песню слушать, мы будем слушать песнищу, потому что 23 сентября 1930 года родился человек, без которого невозможно представить современную музыку. Это Рэй Чарльз. Давайте его послушаем.

0: Прогрев шоу на первом.
1: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
2: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
3: Реклама.
4: Самый лучший хлеб — это хлеб Максим, завтрак и обед только вместе с ним.
5: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
6: Премьера в Израиле. Моня Цацкис – знаменосец. Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Сивеллы, номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
7: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.

0: Минеральная вода магнезия из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
1: Реклама. Прогрев шоу на

0: Прогрев шоу на первом.
1: Да, друзья, прогрев шоу набирает обороты. Впереди у нас гороскоп. Как говорится, докатились. Ну и сейчас время проверить, что там на сегодня приготовили нам звезды. А они, между прочим, предлагают довольно редкую и весьма полезную вещь.
2: Ну-ка.
1: Не торопиться реагировать на все подряд.
3: Не надо.
1: Не каждое сообщение требует ответа через 3 секунды. Не каждый спор необходимо выиграть. И далеко не каждую проблему нужно немедленно прям хватать и тащить на себе. Сегодня особенно хорошо пойдут дела, в которых важны терпение, внимание к деталям и умение вовремя остановиться и подумать. А еще день может неожиданно вернуть людей, идей или разговоры, которые вы когда-то отложили, и выяснится, что сейчас самое время дать им второй шанс. В общем, ребята, вердикт на сегодня такой. Сегодня, значит, поменьше резких движений и побольше здравого смысла. Иногда именно здравый смысл и есть наша главная суперспособность.
3: Знаете, а мы попробуем сегодня именно так и поступить.
1: Глядя на то, как посмотрела на меня Кристина, если бы она умела испепелять взглядом, а от меня бы осталась уже кучка пепла.
3: Не получится, у нее сил не хватит, у нее шея болит.
1: Тихо, никому не говори, не пали контору.
2: Итак, Овны, не обращайте внимания на вашего коллегу Андрея. Простите ему все ошибки.
3: Представляешь, а у кого-то Андрей босс.
2: Да-да. Итак, значит, Овны, не бросайтесь исправлять все, что кажется вам неправильным. Некоторые ситуации прекрасно разрулятся и без вашего героического вмешательства.
1: И вот что я неправильно сказала.
2: Будьте карма, Андрей. Лучше направьте энергию на собственные дела. Сегодня может подвернуться возможность, которую важно заметить вовремя. Возможность, я тебя не пропущу.
3: Тельцы, как же неприятности, они же ждут. Тельцы, сегодня привычный план может неожиданно измениться, но новый вариант окажется ничуть не хуже, если вы не станете сопротивляться ему из принципа. В денежных вопросах не торопитесь с крупными решениями, зато небольшая приятная покупочка вполне способна поднять настроение.
1: Ага, пироженка и афух, мне очень нравится. Близнецы, звезды говорят, что сегодня случайный разговор может дать вам информацию, которая пригодится значительно раньше, чем вы думаете. Поэтому внимательно слушайте даже тех, кто обычно говорит слишком много. А вот самим сегодня лучше не обещать лишнего. К вечеру может выясниться, что времени-то у вас значительно меньше, чем казалось утром.
2: Угроза. Так, раки. Не позволяйте чужой тревоге автоматически становиться вашей. Человек рядом, ну, который, вполне способен справиться сам, не вовлекая в этот процесс всех окружающих. Лучше займитесь тем, что действительно зависит от вас. А вот уже вечером устройте себе несколько часов без новостей, без работки и без попыток решить судьбу человечества.
1: Отличный прогноз. Прекрасный тост, помните, да? А что ты смеешься?
2: Да, мне тоже интересно.
3: Я пытаюсь отойти от Кристининого автоматически. Она сейчас сделала автоматически. No matter what I do. Львы.
1: Так, все, спокойно.
3: Львы. Львы, сегодня вам может очень захотеться получить немедленное признание своих заслуг, но не переживайте, если окружающие почему-то не организовали овацию.
2: Почему?
3: Продолжайте делать свое дело, и результат обязательно заметят. Причем именно те люди, чье мнение для вас действительно важно.
1: У львов есть такие люди?
2: Да, они сами.
3: Сами львы.
1: Семен Семенович. Девы, если что-то сегодня пойдет не совсем по вашему плану, не бросайтесь немедленно все переделывать. Лучше сначала проверьте. Возможно, новый вариант даже удобнее. А еще день отлично подходит для завершения небольших дел, которые давным-давно раздражают одним фактом своего существования. Бывает и такое.
2: Столько много слов, ты вот что-то понял?
3: Я понял про то, что там какие-то дела, и мне достаточно для того, чтобы испортилось настроение на весь день.
2: А, это всегда пожалуйста. Весы, перед вами сегодня встанет выбор между тем, чего хочется вам, и тем, чего от вас почему-то очень хочет окружающие. Не превращайте это в большой конфликт, спокойно просто скажите, мне это не подходит. Вполне достаточно вот этого выражения, чтобы сохранить отношения и собственные нервы.
3: Хорошо. Так, скорпионы, сегодня может всплыть разговор, который вы считали давно законченным, но на этот раз у вас появится возможность действительно действительно поставить в нем точку.
2: Потому только что не тонет.
3: Потому что всплыло, да. Только не пытайтесь победить собеседника. Гораздо полезнее, наконец, понять, что делать со всей этой историей.
1: Я даже представить себе не могу, что вы имели в виду. У меня даже мысли нет.
2: Стрельцы. Я про бревно.
1: Звезды говорят, вот я тоже про бревно. Стрельцы, звезды говорят, что сегодняшние планы могут меняться прямо на ходу. И неожиданно именно это сделает день интереснее, чем вы рассчитывали. Оставьте в расписании немножко свободного места. Туда вполне может поместиться приятная встреча, предложение или маленькое приключение. Вот.
2: А вот у козерогов я просто... Короче, слушайте. Козероги, не измеряйте хороший день исключительно количеством выполненных задач. Иногда одна действительно важная вещь может стоить десятки поставленных галочек. А теперь главное. Разберитесь с главным.
1: Угу.
2: Ну, типа боссом. Да. А все остальное спокойно перенесите. Не устраивай себе внутреннее дисциплинарное высказывание.
3: Mm-hmm. Слушайте, иногда себе нужно давать дисциплинарный внутренний пендель, без него вообще никак.
1: Слушай, иногда вот эти волшебные пендели выводят нас реально на новый уровень.
3: Вот именно.
1: На новый виток спирали.
3: Да, то есть дает нам какое-то новое понимание самого себя. Водолеи, сегодня вас может осенить решение проблемы, над которой вы долго и безрезультатно ломали голову. Причем случится это в самый неожиданный момент. Поэтому не отмахивайтесь от странных мыслей, одна из них вполне способна оказаться значительно разумнее, чем выглядят сначала. Хотел что-то сказать, но я понял, я просто визуализировал, а там уже...
1: Рыбы, вам звезды рекомендуют особенно внимательно сегодня выбирать, кому и на что отдавать свое время, потому что желающих получить кусочек вашего внимания окажется неожиданно много. Оставьте немножко и себе. Тихий вечер и нормальный отдых принесут больше пользы, чем еще один героически завершенный пункт списка дел.

0: Прогрев шоу на первом.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
2: Реклама.
3: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
4: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Филе лосося свежемороженое 24,90 за 320 граммов. Капуста квашеная Мама Мэри 14,90 за банку. Крабовые палочки 3 пачки за 9,90. В соответствии с условиями мероприятия.
5: Только в «Центркар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
6: «Центркар Азур».
7: В дни праздника Суккот ждем вас в ДАКС всю неделю. В филиалах ДАКС Ришон, Ашдот, Нетания, Хайфа, Кармиэль. ДАКС. Качество, стиль, функциональность.
8: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей? Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
2: Реклама.
0: Прогрев шоу на первом.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Полон мир чудес, и наш день этот сегодняшний не исключение. Много интересного прилетело нам, особенно новостей со всего мира. О-хо-хонюшки-хо-хо, сколько всего. Ну, во-первых, девочки, смотрите, любительница кур
2: так
1: сделала на теле десятки татуировок с этими пернатами.
3: Действительно любит.
1: Значит, тем самым она пыталась побороть свою, значит, курофобию, так сказать.
2: Серьезно?
1: У нее была сильнейшая такая фобия куриц. Она их панически боялась.
3: Хочу к ее психологу.
1: Да, и она решила сделать из разных анимационных фильмов, мультфильмов и так далее, она решила сделать себе татуировки с курицами и забить себе, внимание, вот я сейчас смотрю, всю ногу курицами.
2: Боже.
1: Прям куриная ножка получилась.
3: Слушайте, вот я как бы не против татуировок, да, но у самой, как говорится, имеется, ну, как бы нормальное такое количество рисунков, но у меня вопрос к таким вот, к такому выбору, как бы, а вот что ты с этим совсем делать будешь, ну, вот с возрастом, как бы, рисунок должен быть красивый, тогда уже не имеет значения, сколько тебе годиков, а если ты уж хочешь, я не знаю, там, фобию свою победить, ну, развесила бы, обои бы наклеила.
1: А если не помогает? Ну окей, ей это, смотри, вот этот, вот этот ход ей помог. Вот
3: ну,
1: этот
3: поэтому
1: ход
3: я говорю,
1: сработал.
3: Хочу к ее психологу. Ребята, у нас скоро Суккот.
2: Да, и...
3: Есть такое?
2: Конечно.
3: А вот смотрите, значит, в Израиле появился слон, на котором теоретически можно построить Сукку. В Библейском музее естественной истории решили буквально воплотить талмудическое обсуждение, может ли сука стоять на слоне. Использовали полноразмерную модель африканского слона. Тут даже шутку придумывать не надо. Вот слон в комнате уже как бы ну, звучит официально. Представляете, вот до чего они дошли? Сука на слоне. Как вам
1: это
3: такое?
1: Это что-то невероятное. Я где только суку не видел,
3: но... на слоне.
1: Вот именно.
3: Вот теперь можно сказать, что ты видел все, Андрюш.
1: Нет, пока не видел.
3: Ну,
1: но
3: в
1: хочу.
3: Смысле, увидишь. И да. Уже потом можно эту фразу официально ввести в свою
1: Спасибо,
3: жизнь.
1: Спасибо, Кристина.
3: Пожалуйста.
1: Лена?
2: Да, у меня есть очень клевая история. Короче, лабрадор... В Шотландии живет лабрадор по кличке Токио. Не буду говорить, в каком именно местечке. Так вот, в какой-то момент этот парень, пушистый, пухнатый, случайно съел, извините, каннабис. После чего собака решила, что сидеть дома в таком состоянии – это понятно.
3: Все правильно решила.
2: Бессмысленная трата вечера, и собака исчезла. А вот дальше начинается то, что лично вот я, например, хотела бы увидеть в каком-нибудь...
3: Эту собаку видели в Токио,
2: документальном фильме. Короче, дезориентированная собака каким-то необъяснимым образом добралась до Бен Невиса. Это самая высокая гора Великобритании.
3: Обалдеть.
2: И поднялась на высоту больше 1300 метров. То есть, представьте маршрут. Съела вот она вот эту непотребность, вышла из дома, немножко прогулялась, оказалась на вершине британской географии. Вы можете себе представить?
1: Обалдеть.
2: Там лабрадора заметили туристы и вызвали горных спасателей. Так вот, команда, они добрались до этой собаки и торжественно ее эвакуировали вот на носилках вниз. После этого собаку вернули семье, и сейчас она полностью восстановилась.
1: Ну, это, во-первых, хорошо, что восстановилась.
3: Интересно, сколько ей теперь гулять не понадобится? Ну, типа, я думаю, она нагуляла где-то, нагулялась на неделю.
1: Ну, слушай, а с другой стороны, собаки такие существа, которым на следующий день мало.
3: Ну
1: давай
3: да, у
1: гулять.
3: Них память, как у рыбки, на следующий день она все забыла.
1: Вот именно. Девочки, вы вообще любите чаепитие, пикники?
3: Пикники, да. И
1: а если на вас змеи
3: тоже.
1: Падают?
3: И что?
2: Как-то так себе.
1: Ну вот да, как-то
3: не, ну, смотря
1: настроение.
3: Какие. Ну, те, которые
1: а
3: ползут,
1: ты прям будешь разбираться, ты
3: подожди,
1: возьмешь такой ужик.
3: Подожди, секунду, да, слушай. Те, которые ползут или те, которые летают?
1: Вот сейчас мы и узнаем.
2: Молодец,
1: значит, короче,
2: хорошо.
1: Было утреннее чаепитие в Индии.
3: Так.
1: И, значит, это чаепитие прервала змея. Она упала, короче, во двор прямо с неба. Как она упала? Так вот, это было в 11 часов по местному времени примерно. И, по словам владельцев дома, они отдыхали с семьей на веранде и неожиданно заметили черного коршуна наверху. Летающего.
2: Так.
1: И он решил, что лучшим способом будет сбросить эту ядовитую шрапнель прямо на пикниковую зону. Ну и сбросил, соответственно. Представляете, каково было семье, которой внезапно от коршуна прилетела добавочка?
3: У меня, конечно, добавочка. Извините, я про змею думаю. Мало того, что ее чуть не съели, потом подняли на нереальную высоту, а потом с этой высоты ее сбросили. Извините, но я о змее думаю больше, чем о тех людях, которые сильно удивились, когда на них упала змея.
2: Собратья они такие.
3: Ну да.
4: Хорошо.
1: Ты заметила, как она посмеялась? Пару демонов точно вышло.
3: Ну, это очень было хорошо. Леночка, между прочим, я сейчас новость прочитаю из твоего города.
2: О, давай, рассказывай.
1: Семеновск.
3: Ты же правильно? Да-да-да. Ты же, я же ничего не путаю, ты же в Кирьят-Гате живешь.
2: Да.
3: Ну, все, значит, правильно. И вот смотри, что там сделали. Археологи взяли и вот в Кирьят-Гате и перевезли целую микву с возрастом 2000 лет. Слышала такое?
2: Да-да-да, было такое.
3: Она весит примерно 25 тонн. Тут уже прям такая подробность. И чтобы поднять вот эту всю древнюю конструкцию целиком, понадобился кран, который вот сможет груз поднять до 300 тонн. Значит, а вот дорогу во время этой перевозки-то перекрывали. Ну, вот вопрос в другом. А ванну тоже с собой забираем? С таким великим переездом.
2: Слушай, ну, на самом деле, да, это действительно имело место, и было очень много народу, и люди вот это все дело снимали на телефоны, и это действительно выглядит очень внушительно, потому что там, ну, в Кирьят-Гате там это практически одна большая стройка, вот, и когда вот всю эту ванну поднимали, было просто супер много народу, и действительно перекрывали движение, было затруднено, да.
1: Слушайте, я по поводу как раз хотел сказать, вот ты сказал про Кирьят-Гат, раз уж мы про Израиль говорим, вы знаете, что не так давно группа из 14 граждан Израиля перешли границу с Сирией, чтобы там поселение основать. Это... Я был просто в шоке, когда увидел. Представляешь, такие, все, мы теперь будем жить в Сирии.
3: Не-не, представляешь так, жена... Это какой-то новизны хочется. Что-то давно мы никуда с тобой не ездили.
2: Сидела женщина скучала.
1: Да, при всем, друзья, при всем уважении, но честно, Сирия не Новая Зеландия, не так там безопасно, чтобы основать новое поселение.
2: А потом...
3: И да, и...
1: Вы же не хоббиты. Нет.
2: Ребята, а потом-то скажешь, что Израиль оккупировал
1: да.
2: все это
3: 100%. Какие мы молодцы.
1: И пришлось подключать ЦААЛ для того, чтобы их вообще вернуть.
3: Поэтому давайте границы на ключ, потому что если вы еще не оккупированы нами, мы идем к вам.
1: Вообще звучит очень угрожающе.
2: Это мы про первое радио и про Грев-шоу.
3: Да, да.
1: Кристина Кипнес.
3: Лен Семенова.
2: Андрей Ежов.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Реклама.
2: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
3: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
4: Семечки от Мартина, то, что нас объединяет.
5: Праздничные скидки и выставка моделей 27-го года в ДАКС. Скидки до 70% на модели с выставки и до 50% на мебель из новой коллекции с быстрой доставкой. Современные диваны, спальни и гостиные от ведущих немецких и мировых брендов. Ждем вас всю неделю в филиалах ДАКС, Ришен, Ашдот, Нитания, Хайфа, Кармель. ДАКС. Качество, стиль, функциональность.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: А можно еще дешевле?
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: А, так скажи просто. Максанэй Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максанэй Хашмаль.
6: Запомните, кондиционеры покупайте только в Максанэй Хашмаль.
1: Реклама.

0: Первому радио 25 лет.
1: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио.
2: Самые невероятные новости
1: читайте в телеграм-канале Первого радио.
2: Самые актуальные новости
1: читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.
3: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.
4: Первое радио. Новости.
5: Нетаньяху раскритиковал слова президента Франции о ситуации в Иудее и Самарии. Подробнее через несколько секунд. Восемь часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху отреагировал на заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который в речи на Генеральной Ассамблее ООН заявил, что Хамас никогда не действовал в Иудее и Самарии. В канцелярии Нетаньяху заявили, гротескная абсурдность заявления Эммануэля Макрона поразительна. Премьер напомнил, что накануне Йом-Кипура, всего два дня назад, Натанель Шукрун, гражданин Франции и отец шестерых детей, был убит в своей машине террористом Хамаса в Иудее и Самарии. Террористы Хамаса почти ежедневно совершают нападения на евреев. Они убили бесчисленное количество израильских мирных жителей в Иудее и Самарии. Невежество не является оправданием для того, чтобы стирать их кровь, говорится в заявлении. Лидер партии Яшар Гади Азинкот также осудил слова Макрона. Он назвал высказывание французского президента крайне оторванным от реальной ситуации. Специальный посланник президента США Стив Виткоф сообщил, что американская и иранская делегации провели в Нью-Йорке продолжительные непрямые переговоры на полях Генассамблеи ООН. Контакты осуществлялись через посредников, которые в течение дня курсировали между представителями двух сторон. По словам Виткофа, посредники успешно завершили раунд обсуждений, который Вашингтон надеется считать конструктивным и многообещающим. Их работа будет продолжена. Заявление Виткофа уточняет характер контактов, о которых ранее говорил президент США Дональд Трамп. Он заявлял журналистам, что американские представители провели с иранской делегацией примерно трехчасовую встречу, которая, по его словам, прошла очень хорошо. После серии взаимных обвинений и напряженности председатель партии Яшар Гади Айзенкот и лидер партии «Наш дом Израиль» депутат Кнессета Авигдор Либерман провели вчера вечером встречу с глазу на глаз, на которой обсудили координацию стратегии блока перемен. Оба политика входят в лагерь, выступающий против премьер-министра Беньямина Нетаньяху. На встрече они согласились, что основное внимание в предвыборной кампании следует уделить задаче увеличения блока перемен, а не сосредотачиваться исключительно на борьбе за то, какая партия станет крупнейшей. Источники, знакомые с содержанием разговора, сообщили, что стороны пришли к общему выводу – главное – это блок. Израильская актриса Галь Гадот, лауреат премии «Дженезис» за 2026 год, вместе с фондом премии «Дженезис Прайс» и еврейской донорской сетью, перечислит 3 миллиона долларов 27 организациям, занимающимся поддержкой и психологической реабилитацией в Израиле. Гранты предназначены, среди прочего, специалистам в области психического здоровья, а также семьям и общинам, столкнувшимся с последствиями атаки 7 октября. Принимая премию «Дженезис», которую называют еврейским «Оскаром», Галь Гадот пообещала перечислить миллион долларов на восстановление израильского общества. В сотрудничестве с еврейской донорской сетью были собраны еще 2 миллиона долларов, благодаря чему общий объем благотворительных средств утроился. Всего заявки на гранты подали около 150 израильских организаций. Среди тех, кто в итоге были отобраны – Иуд Веацала, Make a Wish Israel и другие. И о погоде. Температура воздуха сегодня останется близкой к среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме днем 28 градусов, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 27, в Бершеве 33, в Эйлате 37. Это были новости. Оставайтесь на Первом. О развитии событий в следующем часе.
6: Прогрев шоу на Первом.

0: Доброе утро, солнечный Израиль, 8 часов 8 минут утра, 23 сентября 26 года. Вы слушаете «Прогрев-шоу» на Первом радио с Крис Кипнис,
1: с Лен Семеновой
2: и Андреем Ежовым.
1: Здравствуйте.
2: Доброго утра всем. Ребят, слушайте, я прочитала совершенно потрясающую новость. Если бы она к нам пришла, например, там во время пандемии, тогда я бы понимаю, а тут вот как-то нет. Смотрите, в американском Иллинойсе полиция провела операцию, которая просто достойна серьезного криминального сериала.
0: Так.
2: Полиция изъяла у школьников, внимание, 650 рулонов туалетной бумаги. По версии полиции, стратегический запас предназначался для традиционных школьных розыгрышей. То есть местные подростки уже к тому времени забрасывали дома и машины яйцами, кетчупом и даже капсулами для стирки. А теперь вот, пожалуйста, туалетка. И самое, ребят, прекрасное в этом, что полицейские не просто конфисковали туалетную бумагу, они назвали операцию «Clean Sweep». Чистая зачистка.
1: Это очень круто.
2: Слушайте, ну вот, я же говорю, вот 650 рулонов. Не знаю, что именно собирались делать эти дети, каким образом ее собирались использовать, но, судя по запасам, они готовились не к школьному празднику.
1: Ну вот что-то подсказывает мне такое.
2: А какой-то следующей пандемии. Что-то они знают.
0: Как раз по поводу школы у меня есть новостишка. Она не нова, она от 16 сентября новость, но, тем не менее, она непосредственно связана со школой.
1: Можно еще сказать, что она свеженькая.
0: Так вот, в Китае набирает популярность сейчас такая, мягко сказать, необычная закуска. Это такие снеки из рисовой бумаги, похожие на учебники и школьные рабочие тетради, которыми пользуются китайцы.
1: Угу.
0: Китайские дети. И, короче,
1: это типа в виде вот этих вот тетрадей?
0: Да.
1: Что?
0: То есть и это для них новый вид антистресса, заключили психологи. Дети едят эту рисовую бумагу, которая выглядит как учебники,
1: и
0: таким образом успокаиваются, что да я
2: они
0: ел,
2: образом,
0: да
2: не...
0: я ел эти учебники.
1: Они килограмм, пожалуйста.
2: Они таким образом поглощают вот эти вот знания.
1: Да. Мне тогда два.
2: Два килограмма?
1: Да, два килограмма. Ну, а я сейчас расскажу то, что я думаю, что, скажем так, следующая рубрика «Сундук Баха» от Светланы Каработ, я думаю, что она посвятит именно этому. То есть, за нее сделаю ее работу. Вы не против?
2: Давай, давай, говорим.
1: Смотрите, значит, лемуры оказались оперными певцами.
2: Ух ты!
1: А вот так вот. Ученые выяснили, что, значит, на Мадагаскаре при высоких нотах меняют форму рта, вот эти самые лемуры, примерно по тому же принципу, который помогает профессиональным сопрано усиливать звук. Представляете? А еще они умеют петь дуэтом.
0: Я не могу. Честно, я пытаюсь к этому серьезно относиться.
2: Лемуры?
0: Да.
1: Лемуры.
0: Но когда я слышу, что лемуры поют, я явно не оперу представляю. Вспоминаю. I like to move it, move it.
1: Это понятно, но теперь полностью меняй свое мировоззрение, потому что вот, пожалуйста, то есть точно так же, как вот сопрано усиливает свой звук, именно так же лемуры меняют положение своего рта. Так что где-то в лесу, я думаю, даже прямо сейчас, лемуровидение, а мы даже и не голосуем.
0: То есть получается такое лемуру повороте.
1: Да.
0: Бельканто от лемура.
1: Естественно.
2: Ребята, слушайте, я вот сейчас хочу не такую вот, да, максимально интересную, любопытную новость вам рассказать.
1: Молодец.
0: Познавательную.
2: Я хочу вам рассказать реально очень крутую новость, которая произошла, случилась у нас здесь, в Израиле. То есть возвращаемся сюда, в нашу родную страну. Оказывается, израильские ученые придумали губку, которая буквально ест нефтяные разливы. Смотрите, исследователи из университета Бен-Гурион разработали специальный аэрогель, который способен собирать с поверхности воды нефть, топливо и мазут. Причем аппетит у этой губки, у этого аэрогеля совершенно серьезный. Материал может впитать в 80-100 раз больше собственного веса. И делать эту чудо-губку можно практически из макулатуры, например, из старых газет или использованных картонных упаковок для яиц. Но самое интересное начинается потом. Внутри аэрогеля создают такие комфортные условия для бактерий, которые питаются углеводородами, добавляют азот и фосфор, и микроорганизмы постепенно разлагают собранную нефть. Весь процесс занимает приблизительно 2-3 недели, а сам материал при этом биоразлагаемый.
0: Слушай, круто!
2: Интересно. Вы можете...
0: Но уже что-то подобное имеется. Кстати, Боян Слат, мало кто знает его имя, к сожалению, а этот человек сейчас изобрел революционные плавучие барьеры для океана.
2: Это, да, это есть. Это такие такие большие-большие такие, я не знаю, как паровозиком такие, да, сети, да?
0: Да, как эти, не пароходики, а как это, речные трамвайчики.
2: Да-да-да-да-да-да, вот речные они трамвайчики. Это все дело, вот раз это... Я видела
0: это видосики. Очень круто.
2: Это на самом деле очень круто. Я всегда говорила, что Израиль впереди планеты всей. Израиль — это земля 100%. Стартапов.
1: Но, значит, пристегивайте ремни.
2: Да.
1: Мы взлетаем, мы летим в Мексику.
2: Так.
1: И вот, значит, смотрите, что тут наблюдали. Енотиха научилась делать игрушки из мусора и обучила своих родственников. Значит, карликовые еноты на острове Косумель в Мексике стали скручивать куски пластика и другого всякого там мусора в подобие что-то типа мячиков. Ну и, соответственно, исследователи тут же прилетели, прибежали и стали наблюдать, как этот навык распространялся между животными. Между прочим, вот это был редкий пример социального обучения у енотов.
0: Слушайте, я вам могу сказать, что еноты очень умные существа.
1: Они нереально, да.
0: Нереально умные.
1: Но еще и агрессивные. Вот где-то я енот. В душе.
2: Слушайте, ну, я уже говорила, что у меня были, у меня есть, скажем так, друзья-приятели, которые в Минске держат двоих енотов дома.
1: Ой, дома это жестко.
2: Она, вот подруга мне говорила, говорит, боже, я, говорит, так мечтала о том, чтобы у меня дома жил енот, но когда, говорит, я его завела, я поняла, что нет, вот зря я это сделала, потому что это разгром полный.
1: У енотов должен быть отдельный дом.
0: У меня мама рассказывала, что у ее подруги в 90-х, задумайтесь, в 90-х годах
1: жил енот?
0: Жил капуцин.
1: А, капуцин? Вау,
0: да, обезьянка. Угу. Представляете, в 90-х. Сейчас-то не знают, что с ними дома делать. А тогда тем более. Я не понимаю вообще, как...
1: А откуда, как, зачем и почему?
0: А, то есть то, что в Советском Союзе появлялись вдруг кубинские амазоны, тебя вообще никак не смущает.
1: Просто мне интересно, как вот она дошла до такой мысли. Мы-то сейчас понятно, как до этого доходим. Интернет.
2: С жиру
1: мы,
2: бесимся,
1: да,
2: мы
1: с жиру бесимся.
0: Шут его знает.
1: А, ну понятно.
2: Ребята, еще один хочу вам рассказать одну интересную новостишку. Это вот прям мировой рекорд, которого нам очень прям не хватало. Один американец, зовут его Дэвид Раш, он коллекционирует мировые рекорды примерно так же, как нормальные люди коллекционируют магнитики на холодильник. Ага. Вот так вот, он установил очередной рекорд. Он, внимание, научился подбрасывать пластиковые стаканчики так, что они переворачиваются и встают на стол правильно. И он перевернул 10 таких стаканчиков за 6,63 секунды.
0: Ага.
2: По-моему, для подготовки... Ребята, у меня вопрос. Зачем нам такие рекорды? Для чего это надо?
1: Это хороший вопрос. Оставь его, пожалуйста. Возможно, мы когда-нибудь получим ответ. А у меня вопрос другой. Это ж как надо вообще, не знаю, с ума сходить от свободного времени?
2: Рассказываю.
1: Свободное,
2: да?
1: Даже
2: время.
1: Есть?
2: Да.
1: Ну-ка.
2: Для подготовки к этому величайшему достижению человечества ему понадобилось 5 месяцев тренировок.
0: Обалдеть!
1: 5 Я поняла. Он встал на автолун, то есть по безработице, получал от государства деньги. Подожди.
0: Непонятно,
1: получал
0: подавать.
1: От государства деньги. Значит, ты такой, да, я ищу работу. Ага, ага. Подмигивая вот так вот и держа крестом пальцы.
0: Так.
1: А сам...
2: Ага, ага.
0: I like it.
1: Ага, ага. Да. А сам в это время вот это вот делал.
0: Это из 20-го этажа падала.
2: Короче, ребята, если вдруг вам вот в будущем где-нибудь покажется в следующий раз, что вы бессмысленно тратите свою жизнь, вспомните вот этого вот парня, да? То есть где-то человек
1: совесть,
2: полгода профессионально швырял вот эти стаканы об стол, и теперь он мировой рекордсмен, а мы нет.
1: Совесть,
0: что-то
1: запиши
0: что-то
1: где-то себе туда. Если ты еще раз мне скажешь, что я прозябаю этот день или вообще эту жизнь, я тебе... Лен, вышли мне, пожалуйста, текст.
2: Сейчас все вышлю.
1: Спасибо.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Реклама.
2: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
3: Машину покупаем только в «Центркар Азур».
4: 03-558-5458.
5: С Маданой Мани. Праздник со вкусом. Французский коньяк Тифон VS. 99,90 за 0,7 литра. Виски Скоттиш Дир. 79,90 за литр. Вино игристое Французский Бульвар. 29,90.
6: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
7: Сладость жизни в Новый год только Брон вам принесет.
8: Ришон Лицион Эрцель 24, Батьям Бальфур 96, Кулон Шинкар 42, Рыховат Эрцель 196.
9: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
10: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
11: Сейчас в Суперфарм праздничная акция на парфюмерию «Крош Хашана». Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником! В соответствии с условиями акции.
12: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
1: Реклама.

0: «На пике карьеры и по уши в долгах». Именно так Георг Фридрих Гендель написал ораторию «Мессия» в 1741 году. За 24 дня партитура была готова. Говорят, Гендель настолько был захвачен собственной музыкой, что плакал за столом, пока ее сочинял. Звучит немного театрально, но кто я такая, чтобы опровергать слова слуги Генделя? А вот публика, кстати, не сразу поняла, что перед ней шедевр. В Лондоне «Мессия» встретила сопротивление церковников, а само название было запрещено. На афишах произведение значилось просто как «духовная оратория». Впрочем, довольно скоро все изменилось, и «Мессия» стала одним из самых исполняемых произведений классической музыки. При этом Гендель сам никогда не считал партитуру чем-то неприкосновенным. Он постоянно менял ее под певцов, состав оркестра или конкретное исполнение. Поэтому единственной абсолютно как бы аутентичной версии «Мессии» у нас просто нет. Зато есть то, что Гендель оставлял неизменным – его особенное отношение к слову. Он умел заставить музыку буквально повторять то, о чем говорит текст. Нотами можно было показать движение, высоту или падение, то есть почти нарисовать то, что произносит певец. Очень наглядно это слышно в теноровой арии «Every Valley». На слове «гора» мелодия поднимается вверх, на слове «холм» несколько нот образуют маленькую музыкальную горку, а на слово «low» — низкий, приходится самая низкая нота. Такой прием называют «word painting» или музыкальная живопись. То, что говорит текст, то и показывает музыка. И у Генделя он встречается не только в «Мессии», он вообще очень внимательно работал с тем, как музыка может усиливать смысл слова. Пожалуй, лучше всего о том, какое воздействие эта музыка производит на слушателя, говорит история, связанная с самым знаменитым номером «Мессии» – «Аллилуйей». Во многих странах существует традиция вставать во время исполнения этого хора. Ее часто связывают с английским королем Георгом II. По легенде, услышав «Аллилуйю», он, потрясенный музыкой, поднялся со своего места, а за ним встала и публика. Доказательств этой истории нет, и сегодня ее считают скорее красивой легендой. Тем не менее, эта традиция пережила столетия. На сегодня все, ну а новую историю, кто как творил и чем вдохновлялся, расскажу я, Светлана Карабут, в свежем выпуске
1: «Сундук Баха». Прогрев-шоу на Первом.

8:31. Самое время для зажигательнейшей игры от Прогрев Шоу на Первом радио с Леной Семеновой, Кристиной Кипнис и Андреем Ежовым. Друзья, 0752-891 это тот номер, на который вы должны нам позвонить, обязаны, потому что буквально минута осталась до начала игры. Нам нужно два участника, друзья. Звоните, звоните, звоните, звоните.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Четыре черненьких чумовеньких черчонка, четыре черными чернилами черчон.
0: Бубнолинг – это игра, где язык заплетается, а настроение расплетается.
2: Кот из дома, мыши в пляс. Поехали, это игра Бубнолинг, дорогие друзья, на первом.
3: Как уже успела сказать Лена, давно мы не ели фломастеры.
4: Это не я сказала, это наша продюсер. Продюсер Даша сказала.
2: Взяла, нагнала на женщину.
3: Не, ну, как бы, я же не знаю, птичка принесла, от птички я ей передала.
2: Птичка вам номер принесла, дорогие друзья. 0752-891. На него вы должны позвонить, обязаны, вынуждены позвонить, чтобы принять участие в игре.
4: А приз сегодня, ребята, просто потрясающе. Вот то, что, о чем говорила Кристина. Лично я бы обязательно туда сходила. Мы сегодня разыгрываем два билета, и не просто билета, а два парных билета. То есть можно сходить вчетвером в Израильский музей медицины и науки в Хадере.
3: Что-то с чем-то.
4: Это очень интересно. Мы тут походили, полазали по сайту. Там столько всего. Ребята, вы просто себе не представляете. Поэтому звоните. 0752-891. Нам нужны два участника. Мы будем есть фломастеры, а вы будете угадывать слова.
2: Мы-то будем есть фломастеры.
3: А потом сходите в музей, выучите, значит, так чуть-чуть поймете, как вообще работают врачи, и поможете нам с этим, потому что языки у нас сегодня будут заплетаться.
2: Мы-то с удовольствием фломастеры покушаем. Вопрос в том, чтобы вы позвонили на номер WhatsApp 0752-891. 0752-891. Вот прямо сейчас берем ваши трубочки, перестаем нас на секундочку слушать и набираем 0752-891. Друзья, звоните, звоните и еще раз звоните.
3: Вообще, кстати, скоро у нас что, Суккот, да? 2 недели, там, дети дома, хофиш, все такое, поэтому, ну, вот, фантазия, мне кажется, вот у родителей уже заканчивается, чем развлекать детей. Недавно у нас Рош ха-Шана была, тоже были выходные у детей, сейчас вот Суккот. Поэтому, мне кажется, даже тут думать не надо два раза.
2: Ну и замечательно. А в чем смысл игры Бубнолинг?
3: А здесь все очень просто. Мы, значит, будем...
4: Я же уже сказала, мы едим фломастеры, а они угадывают слова.
3: Да. И
2: что бы это ни значило.
3: Что бы это ни значило. Слова очень-очень сложные. Тут без фломастера-то еле справишься. А мы еще себе решили, что слишком это легко, усложним-ка себе за отдачу. Ну и заодно вам.
2: 0752-891. Дадим вам еще буквально одну минуту для того, чтобы вы таки сделали, наконец. Наконец-то звонок. Ждем двух участников, друзья. Скорее, скорее, скорее. 0752-891.
4: А если никто не позвонит, я забираю.
3: Извини, Лена, но ручка моя уже вот почти держит эти билеты.
4: Предлагаю 50-50. Там же два парных билета.
3: Все, вот. Идеальный план. Потому что, честно вам скажу, я вот давно подозревала, что во мне где-то когда-то умер доктор. Да. То ли хирург, то ли патологоанатом. Не знаю, ну, короче, кто-то во мне умер. И мне, например, это все интересно. Также вот если бы, например, меня пустили бы в какую-нибудь операционную все это посмотреть, я бы два раза не думала.
4: А есть же, между прочим, такие операционные, где наверху стоят большие-большие окна,
3: ну,
4: и можно сверху наблюдать.
3: Не всех пускают. Если я схожу в этот музей и скажу, а я тут была, а я тут это все видела.
4: Отдайте мне сертификат. А вот у меня бумажка, да? А вдруг пустят?
2: 0752-891. Последний шанс, дорогие друзья. Звоним, звоним и еще раз звоним. Ну, что, дорогие друзья, считаем до 10 и едем дальше.
4: И считаем до 10 и оставляем билеты себе.
2: Совершенно.
3: Ой, хоть бы.
4: Да. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ребят,
2: да.
4: Если вы думаете, надо же сказать, да, про вот этот вот, рассказываю, если вы все-таки думаете, чем занять себя и детей в дни праздника Суккот, есть отличный вариант для всей семьи. Технада Хадера. Это Израильский музей медицины и науки.
3: На секундочку, это место, где наука не просто изучают, да, вот это все, а буквально испытывают на себе. Здесь можно загибать пальчики, значит, зайти внутрь гигантского сердца, увидеть модель ДНК с высотой в 3 этажа, попробовать себя в роли кардиолога, разобраться, как работает человеческий мозг и даже управлять шариком силы мысли.
4: Всего, кстати, в музее 120 интерактивных экспонатов, а еще здесь есть парк и музей науки, планетарий, обсерватория и научные лаборатории.
3: Так что, если хочется провести праздничный день интересно, необычно и заодно узнать что-нибудь новое, отправляйтесь всей семьей в Технодах Эдера. Кстати, можете зайти на их официальный сайт, для того, чтобы все прям вот, ну, как бы с первых уст изучить, узнать и понять.
4: У нас все-таки есть,
2: у
4: да,
2: нас все-таки есть. Вот, Лен, вовремя ты меня остановила.
4: Да
2: вот.
4: Ты что?
2: Да, да вот так. Доброе утро, давайте познакомимся с первым участником. Доброе утро.
5: Алло. Доброе утро.
6: Здравствуйте,
4: как
6: вас зовут?
5: Анатолий.
3: Давай узнаем познакомиться. А мы знали, нам продюсеры так сказали.
2: Анатолий, чтобы вы понимали, меня зовут Андрей.
3: Привет, Андрей.
2: Я с вами, да, в одной лодке плыву.
4: Так, а второй участник у нас, доброе утро.
7: Доброе утро.
2: Здравствуйте.
4: Как вас зовут?
7: Лена.
4: Лена. Леночка, Ленуся, я вернусь к тебе, вернусь. Вот, ну, пожалуйста.
2: Заметь, мы оставили здесь Лену одну выгребать.
3: Ну, просто, ну да.
2: А что ты скрываешь?
3: Так, ребят, значит, смотрите, какова у вас задача. Первое, вам сейчас нужно определиться, с кем вы играете. И, естественно, первый выбирает Анатолий. С кем Анатолий хочет играть?
5: Я буду играть с Андреем.
3: С Андреем нет проблем. Лен, а вы, дайте угадаю, с Леной?
4: Нет, вы с Крис...
3: Видимо, да, все, видимо, я да. Рефери.
2: Ты посмотри,
3: так,
2: какая.
3: Так, подождите, сейчас как? Я пальчики разомну, все, я готова судить,
2: Ladies
3: давайте.
2: Ladies first.
4: Ой, ладно, две Лены, загадывайте желание. Окей, значит, Лен, у нас с вами будет одна минутка. Есть у нас секундомер заряжен, Андрей?
2: Совершенно верно, да.
4: Прекрасно, у нас будет с вами одна минутка. Я буду вам максимально непонятно говорить слова, а вам нужно понятно перевести.
3: А вам максимально нужно их понять.
4: Перевести их на человеческий язык. Лен, все понятно? Окей, тогда поехали.
2: 3,
3: так, Анатолий, 2, вы молчите.
2: 3, 2, 1, начали.
1: Дальняя хохи. Дальняя хохи.
7: Дальневосточный.
1: Да. Научный образователь.
7: Научный образователь.
1: Да.
3: Красотка.
1: Ахалакихиха.
4: Ого, ничего себе, да!
2: Трёшка!
1: Ещё
7: раз.
1: Танцевай. Так.
3: Блин, ну понятно же.
1: Финансовый инвестиционный. Да! Да.
2: Давай,
1: с ума сойти. Эх, я скажу, Лайк.
2: Время.
1: Подожди.
3: Одно слово еще.
1: Эх, я скажу, Лайк. Да!
2: Да,
4: я,
2: ну,
4: говорю, видимо, непредсказуемость,
2: себе.
4: Да.
3: Видимо, так. Да. Итого
2: 6.
3: Шесть слов
2: вы
3: угадала.
2: Вы огромная молодец.
3: Лена, вы претендент вы на что? Победу. Вы откуда?
2: Давайте теперь не терять время, потому что у нас его фактически нет. И сейчас как раз мы с Анатолием попробуем дать ответку. Анатолий, вы готовы?
5: Я готов.
2: 3, 2,
1: 1... Гиперответственность. Правильно!
5: Взаимопроникновение.
1: Самоорганизованный.
5: Плохо организованный?
4: Плохо? Нет, ну почти.
1: Вы плохо?
2: О,
4: Ну,
1: не плохо, а вы не плохо.
4: Ну.
5: Плохо организованы.
3: Ну, смотри, тоже неплохой вариант. 4.5.
4: 4.5?
2: 4.5, но неплохо.
4: Да, неплохо. И,
2: но организованный сказал, значит, 5.
3: Значит, 5. Да, 5.
4: Но и тем не менее...
3: Но в одно слово.
4: В одно слово. Нос в нос, ребята, вышли. Но у нас ladies first, поэтому Лена у нас выиграла. Анатолий, вы просто звезда. Спасибо вам огромное. Но Лена сегодня звездея.
2: Я только сейчас понял, что я с Анатолием разговаривал сейчас как Брежнев. Ну, ладно.
4: Толь, спасибо вам огромное за то, что вы к нам дозвонились. Было очень круто. Ну, а Лену мы поздравляем. Лен, вы получаете 2 парных билета в Израильский музей медицины и науки в Хадере. И по этим 2 парным билетам можно пойти туда вчетвером. Ребята, вы получите незабываемые эмоции. Спасибо, Лен, вам огромное за игру. Вот. Ну, а мы... Счастливо, пока, хорошего дня. Ну а вам, дорогие друзья, если все-таки хочется провести дни Суккота интересно, необычно и заодно узнать что-нибудь новое, отправляйтесь всей семьей в Технада Хадера.
6: 4 черненьких чуваки, чечонка, 4 черными, 4 белыми, 4 черных.
0: Бубнолинг – это игра, где язык заплетается, а настроение расплетается. Прогрев шоу на первом.
8: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
9: Реклама.
0: Торты и эклеры кондитерского комбината Натали делают нашу жизнь немного слаще.
10: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
11: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
12: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
0: Семечки от Мартина, то, что нас объединяет.
13: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
14: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
15: Стиральные машины по самым низким ценам.
16: А можно еще дешевле?
15: Стиральные машины по самым низким ценам.
16: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
17: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
15: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
18: Это вкусно, это классно, и всегда украсят праздник торты и эклеры Натали.
0: Натали – это всегда праздник.
9: Реклама.
0: 25 лет. Прогрев шоу на первом.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Прогрев шоу, несмотря на то, что сейчас ему недолго осталось до конца эфира.
2: Очень позитивно.
1: Да, очень позитивно. Я так и хотел. Я хотел такой реакции.
2: Понятно.
1: Но, тем не менее, у нас остается время, чтобы поделиться с вами интересными новостями. И вот одна из них. Кто о чем, о вшивой, о бане, значит, я о собаках.
2: Так.
1: Сторожевой, в кавычках, пес встретил преступника не лаем, а любимой игрушкой.
3: Ужечки, кушечки.
1: Короче, это золотистый ретривер.
3: Так.
1: Когда вошел вор, ну, незваный гость, тот вместо того, чтобы на него налаять, он полизал ему руки и принес ему игрушку.
2: А игрушка какая? Нож?
1: Нет, мячик.
3: Мячик. Ой, слушай, ну на самом деле это милота милая, а с другой стороны...
2: Он пытался перетянуть его на добро, ну, к сторону добра.
1: Что самое интересное, возможно, у него это именно и получилось. Потому что, пользуясь отсутствием жильцов, домовладельцев, преступник всего лишь поел продукты из холодильника и вздремнул на диване.
3: Ну, нормально.
1: Ну, короче,
3: так.
2: С собакой поиграл.
1: Тупо подзаправился и отдохнул.
2: С собакой поиграл.
1: Да.
2: Молодец.
3: А какая была развязка, там, полиция, вот это вот все,
1: значит,
3: такого?
1: Значит, хозяева дома, которые получили уведомление о проникновении, потому что у них все датчики стоят с камер слежения, они вызвали полицию и с досады дистанционно наблюдали вообще за поведением питомца, ожидая, что он хотя бы залает. Ну, а охранник, конечно, из собаки по имени Нэш никакой.
3: И вот здесь я вспоминаю собаку своей сестры, которая гавкает абсолютно на всех. Даже если ты родной, не родной, он тебя знает, не знает, он все равно гавкает.
1: Что
2: разговаривает.
1: Что самое интересное...
3: Я бы сказала, возмущается.
1: Mm-hmm. Что самое интересное, приехали не просто полицейские,
3: так,
1: а приехали полицейские с собакой. И как ты думаешь, что у нее во рту было?
2: Устроили вечеринку.
3: Мячик.
1: Мячик, игрушка. Значит, забавно, вот пишут, что приехавших полицейских пес тоже встретил своей любимой игрушкой, и у полицейских тоже был пес. Но им некогда было играть. Вместо этого они скрутили и арестовали преступника, который пытался сбежать через окно в ванной.
3: Нормально, парень. Главное, вот не застрять.
2: Знаете, о чем я подумала?
3: О чем?
2: Так себе подъем, пробуждение. Ну, типа, поел, уснул. И
1: помыться
2: вот так, помыться, и тебя вот так вот просто, ой, как негостеприимно.
3: Слушайте, ребята, а я вам сейчас расскажу новостишку про спорт, который, да, это хоккей, который мы заслужили, да, вот спорт,
2: это
3: который
2: так.
3: мы заслужили. На одном из бейсбольных матчей в Канзас-Сити, ну, это американский штат, да, тысячи зрителей получили ответственное коллективное задание. По трибунам запустили гигантскую надувную сосиску, а в другую сторону гигантскую надувную булку. В чем цимис? Болельщики должны были передавать их над головами через весь стадион, и за 35 секунд, я не понимаю, почему не за 40 или почему не за 30, например, они должны были соединить это все в один огромный хот-дог.
2: Зачем?
3: Если справятся, зрители получают все бесплатную еду. Понимаешь? И дело в том, что они справились примерно за 3
2: Конечно,
3: секунды
2: такой пристав.
3: До конца отсчета гигантская сосиска наконец встретилась со своей булкой, и стадион победил. То есть, ребята, получается, что тысячи взрослых людей пришли посмотреть бейсбол, а главным событием вечера внезапно стало коллективное запихивание огромной сосиски в огромную булку, причем на скорость. Вот знаете, что здесь самое обидное? Вот где-то люди участвуют в таких конкурсах, ребята, а мы с вами на работе.
1: Да, ничего мне не говорить.
2: Ну, как-то настроение у меня упало.
1: Почему странно, бы это, да?
2: Вроде ничего, да, такого я не услышала.
1: Но и подожди, руки чешутся.
3: Подожди, сегодня среда.
2: Да.
3: Среда это что? Это маленькая пятница. Завтра четверг, а потом выходные. Так что поднимай свое настроение.
2: Так что, ну, ищи свою надувную булку с сосиской, да? Я поняла тебя.
3: Абсолютно, абсолютно точно.
1: Так, ну что, дорогие друзья, наш марафон радости, счастья и позитива подходит к концу. Время на часах 8:53, 23 сентября 2026 года, не считая необходимым каким-либо образом удерживать нашего любимого радиослушателя.
3: Mm-hmm. Ну что, сразу после прогрев-шоу и новостей в эфире «Колесо обозрения» Павел Мургулян представит свежий обзор израильской прессы. Мы узнаем о том, что сегодня пишут главные газеты страны.
1: Mm-hmm.
3: Да.
1: Так, а еще у нас будет, соответственно, YouTube.
3: Нет, погодите секунду.
1: Подождите, что у нас еще?
3: В 4 часа дня...
1: в 4 часа дня гостиный двор.
3: Да, обязательно туда загляните, гостиный двор с Владом Зерницким, потому что сегодня наша студия на время превратится в настоящую концертную площадку. В гостях будет группа VR Band. Любимые треки и авторские композиции прозвучат вживую, прямо здесь, ребята, в студии, в режиме реального времени. Так что сегодня гостиный двор лучше не только слушать, но и смотреть. Подключайтесь к онлайн-трансляции на нашем YouTube-канале, пишите в чат, задавайте вопросы музыкантам и готовьтесь словить нереальный кайф и драйв сегодня в 4 часа дня на первом.
1: Ждем, ждем, ждем, еще раз ждем.
2: А уже 8:00 разговор пойдет о красоте. Ну, не о той, вот, которая ради, которой нужно срочно переделать себя под очередной тренд, а как вот найти своего мастера, подчеркнуть именно свою красоту и не потерять себя в погоне за модой. Так что сегодня в 20:00 на первом радио в программе «Не по Фрейду» Александр Солнцев и его гость, топ-стилист, на секундочку, Зейф Левин. Короче говоря, мужской разговор о красоте.
3: И да, кстати, еще важный момент. Хочу напомнить, что прямой трансляции программы «Не по Фрейду», вот именно этого выпуска, на нашем YouTube-канале не будет, поэтому слушайте «Не по Фрейду» в прямом эфире Первого радио. Ну и, конечно...
1: А вообще, в целом, подписывайтесь на YouTube-канал Первого радио. В целом и в обязательном порядке. Мы проверим каждого из вас по поводу подписки. Во-первых, подписываемся, во-вторых, ставим колокольчик, слушаем, смотрим Первое радио, наблюдаем смешные ролики, шорцы, рилсы, все, что угодно находится там. Все, что актуально, все прямые эфиры. Если не успели прямой эфир посмотреть, вы можете посмотреть его позже. А также, конечно же, подкасты, друзья. Подписываемся на YouTube-канал Первого радио.
3: На этом прогрев-шоу с вами прощается Кристина Кипнис,
2: Андрей Ежов
1: и Лена Семенова.
3: Услышимся завтра в 7 утра. Всем пока!

0: Прогрев шоу на первом.
1: Реклама.
0: В дни праздника Суккот ждем вас в ДАКС всю неделю. В филиалах ДАКС Ришон, Ашдот, Нетания, Хайфа, Кармиэль. ДАКС. Качество, стиль, функциональность. Звездочка 3546.
2: Только в Центркар. Kia Sportage нового поколения 23 года. Всего 990 шекелей в месяц.
0: Центркар Азур. Берех Ашива 9.
3: В дни праздника Суккот всей семьей посетите Технодах Адера, единственный в Израиле музей медицины. Увлекательные научные исследования. Узнавайте новое и экспериментируйте вместе. Для информации и билетов ищите Технодах Адера.
0: Праздничные скидки и выставка моделей 27 года в ДАКС. Скидки до 70% на модели с выставки и до 50% на мебель из новой коллекции. С быстрой доставкой. Современные диваны, спальни и гостиные от ведущих немецких и мировых брендов. Ждем вас всю неделю в филиалах ДАКС, Ришон, Ашдот, Нетания, Хайфа, Кармиэль. ДАКС. Качество, стиль, функциональность.
4: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
5: Смаданный мани. Праздник со вкусом. Язык говяжий копченый 6,90 за 100 граммов. Паштет из гусиной печени 14,90 за 140 граммов. Скумбрия холодного и горячего копчения 8,90 за 100 граммов. Майонез Слобода 18,90 за 750 граммов. Все скидки ищите в соцсетях «Смаданный мани».
6: Настольные плиты по самым низким ценам.
7: А можно еще дешевле?
6: Настольные плиты по самым низким ценам.
7: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
6: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаней Хашмаль.
1: Реклама.
9: Первому радио 25 лет.
10: Первое радио. Новости.
11: В НДИ намерены голосовать за отстранение от выборов арабских списков. Подробнее через несколько секунд. Девять часов, у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Партия НДИ сообщила, что ее представители в Центральной избирательной комиссии поддержат апелляции, требующие отстранения от выборов объединенного списка партии РАМ, депутата Офера Касифа и председателя партии Балат Сами Абушхаде. Любое сионистское правительство, которое будет сформировано после выборов, должно определить уничтожение Хамаса как центральную цель своей политики безопасности. Любая партия, которая выступает против этого, не имеет места в Кнессете Израиля, говорится в заявлении партии. Напомню, что Центр избирком сегодня и завтра будет заниматься рассмотрением 10 апелляций, поданных против регистрации для участия в выборах отдельных кандидатов и целых списков. Наибольшее внимание привлекает требование партии Осма Иудит о персональном отстранении Сами Абушхаде, лидера арабской партии Балат, которая баллотируется в блоке Хадаш-Таал. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху отреагировал на заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который в речи на Генассамблее ООН сказал, что Хамас никогда не действовал в Иудее и Самарии. В канцелярии Нетаньяху заявили, гротескная абсурдность заявления Эммануэля Макрона поразительна. Премьер напомнил, что накануне Йом-Кипура, всего три дня назад, Натанель Шукрон, гражданин Франции и отец шестерых детей, был убит в своей машине террористом Хамаса в Иудее и Самарии. Террористы Хамаса почти ежедневно совершают нападения на евреев. Они убили бесчисленное количество израильских мирных жителей в Иудее и Самарии. Невежество не является оправданием для того, чтобы стирать их кровь, говорится в заявлении. Лидер партии Яшар Гадя Эйзенкот также осудил слова Макрона. Он назвал высказывание французского президента крайне оторванным от реальности. Количество погибших американских военнослужащих в ходе конфликта с Ираном увеличилось до 19 человек, следует из обновленных данных Пентагона. По состоянию на вторник в базе данных указано 14 случаев гибели людей во время военных действий в ходе операции «Эпическая ярость». Еще 4 случая, отраженные в отдельной категории под названием «Зарубежные операции», относятся к июльскому периоду перемирия между Вашингтоном и Тегераном, которое позже было нарушено, что привело к возобновлению боевых действий. Последний погиб погибший был также включен в список зарубежной операции. Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп на полях Генассамблеи ООН провели вчера закрытую встречу. Она продолжалась 40 минут. После нее президент Украины вышел к журналистам. Он заявил, что Украина готова к полному энергетическому перемирию с Россией, но оно должно быть двусторонним. По его словам, США передадут эту позицию России. Перед переходом к закрытым переговорам Трамп и Зеленский также общались с прессой. Отвечая на вопросы журналистов, Трамп заявил, что обсудит с Зеленским ход переговоров с Россией, производство ракет-перехватчиков «Патриот» в Украине, а также украинские удары по российским НПЗ, которые, как подчеркнул Трамп, повышают мировые цены на дизельное топливо. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. Переменная облачность. Днем в Иерусалиме 28 градусов, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 27, в Бершеве 33, в Эйлате 37. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Развитие событий в следующем часе.
12: עיתון, המובי תגובה שהעניין
13: אנחנו שואלים ביטחון המדינה
14: מדינת ישראל הם מייצגים
15: ועזנו למבצע אנטבה
16: קליסו הבזריניה, ספבלם מרגוליאנם

Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Программа «Колесо обозрения» на Первом радио. 9 часов 5 минут. 23 сентября. Йом Рави и среда. Мы с вами потихонечку отдаляемся от судного дня и приближаемся к празднику Суккот. Вечер Суккот будет послезавтра, в пятницу вечером, 25 числа. Ну и вся следующая неделя, она будет Холя Моэд Суккот, то есть праздничная. Детские каникулы, и я уж не знаю, каникулы ли это для родителей детей, но тем не менее. Наверняка будет много пассажиров в нашем аэропорту. Люди будут использовать эти каникулы, эти праздники. Все как обычно в расписании года в нашей стране. Как обычно, и программа «Колесо обозрения» в нашем эфире. И с нами газета «Идет Ахронот», «Исраэль Айом» и «Аарец». Вместе с ними в нашей студии Андрей Ежов и я, Павел Маргулян. Ну и вы, надеюсь, будете с нами. Хотя напомню, что программа транслируется в Ютубе на канале Первого радио, и там же остается, и посмотреть, и послушать всю ту информацию, которая будет в течение этого часа, можно будет в любое удобное вам время. Информацию о том, каким видят наши газеты в повестку вчерашних суток, 22 сентября. Итак, давайте посмотрим, что у нас сегодня. Сегодня, несмотря на то, что главная информация, она все-таки приходит к нам из Нью-Йорка, потому что началась Генеральная Ассамблея ООН, и там будут разные выступления. Собственно говоря, вчера выступал уже Дональд Трамп, завтра намечено выступление Бениамина Нетаньяху. Тем не менее, сегодня газеты начинают все больше и больше времени уделять праздничным дням, тем самым каникулам, и это яркое свидетельство тому, что сегодня среда, наши постоянные слушатели знают, что в газете «Идет Ахронот» по средам выходит приложение «Зманим плюс» в формате «Лайфстайл», а сегодня газета возвратилась к своему еще одному приложению, которое выходило еженедельно, по-моему, до 7 октября, после 7 октября перестало выходить, но будем надеяться, что это временно, и сегодняшний день – это признак того, что это приложение возвращается. Приложение «Маслюль» – это туристическое приложение, которое рассказывает о том, что стоит посмотреть, куда поехать, куда пойти в нашей стране и за рубежом. И сегодня, так как мы все-таки, у нас последняя программа перед началом праздника Суккот, я этому приложению уделю время и тем рекомендациям, которые она дает своим читателям. Вот, газета «Аарец» со своими традиционными приложениями «Галерея» и «The Marker», соответственно, «Культура» и «Экономика», «Маслюль» идет «Ахронот», и все, приложений больше нет. И поэтому давайте мы сейчас начнем с первых полос газет. Информация из Нью-Йорка на первой полосе газеты «Аарец» и на первой полосе газеты «Исраэль Айом». И местная информация, скажем так, наша внутриполитическая, на первой полосе газеты «Идиот Ахронот». Давайте я с «Идиот» начну. Здесь она печатает фотографии лидеров партий оппозиции сегодняшней. Гади Азинкот, Авигдор Либерман, Нафтали Беннет и Яир Голан, Лахуцим Лешинуй. Ну, хотим изменений, скажем так. Можно перевести такой этот заголовок. И в подзаголовке следующий текст. После того, как оппозиция потеряла какое-то количество голосов по последним опросам, ну, в первую очередь, она потеряла за счет нескольких новых партий, которые стали проходить электоральный барьер. И эти партии скорее ассоциируются с нынешней коалицией. То есть партия Бецалеля Смотрича и Моше Фейглина. Естественно, это партия коалиции, скажем так, будущей, если она будет, коалиции Бениамина Нетаньяху. Партия Амха Исраэль Офера Винтера, который тоже сказал, что он будет рекомендовать Бениамина Нетаньяху на пост премьер-министра. Они относятся к лагерю коалиции, и они отобрали какое-то количество голосов у партии оппозиции. И поэтому вот такой подзаголовок ведет «Ахронот». После, значит, потери какого-то количества мандатов по последним опросам и какого-то торможения, скажем так, на пустом или на пустом месте, или прокручивания колес, ну вот я условно говорю такие метафоры, на пустом месте, в оппозиции ищут новый маршрут, чтобы предложить избирателю.
в тени некой напряженности между ними Либерман и Азенкот вчера встретились и пришли к каким-то соглашениям, какой-то общей платформе. Ну, напомню, что к чему здесь они могли прийти. Либерман, когда представлял список партии «Наш дом Израиль» в комплексе «Экспо Тель-Авив», он коснулся вот этой темы, он сказал, что он очень уважает Гади Азенкота, но он не совсем согласен с политикой Азенкота, который предлагает голосовать за самую большую партию оппозиции. Либерман сказал, что я считаю, что надо давить, скажем так, на то, чтобы поддержать весь ГУШ, да, все партии оппозиции, не только одну конкретную, а потому что наша главная цель — это набрать минимум 61 мандат. А в партии оппозиции, если давить, скажем так, пропагандировать только одну партию, она, может быть, и будет самая большая, но она может остаться в оппозиции. Либерман привел пример партии Яира Лапида, которая набрала большое количество мандатов, 24 на выборах 2022 года, тем не менее остался в оппозиции. Сейчас от нее мало что осталось, как вы понимаете. Лапид слился с Беннетом, и там они набирают по опросам 13-15 мандатов в две этих партии вместо 24 мандатов, которые были у Лапида в 2022 году. И поэтому Либерман говорил, я считаю, что надо пропагандировать и вести работу за то, чтобы голосовали за весь ГУШ. То есть неизвестно, неважно за кого, но главное, чтобы за партией оппозиции. И, судя по всему, эта позиция Либермана нашла понимание у Гади Азенкота. И мы будем это видеть, возможно, в выступлениях лидеров партии в ближайшее время. Сейчас интервью с лидерами партии ежедневно по несколько штук можно видеть в прессе, и в газетах, и на радио, и на телевидении. Ну и опросов будет у нас очень много в ближайший месяц. До выборов осталось у нас сколько? Месяц и 4 дня. Опросов будет очень много. Вот, так вот, я продолжаю читать подзаголовок в газете «Идет Ахронот». Они пришли, Либерман и Азенкот, к какому-то соглашению. А в Моцей Шаббат, то есть на исходе субботы ближайшей, должна быть встреча лидеров всех четырех партий оппозиции в доме у Яира Лапида. Значит, за занавесом, скажем так, «Меахорея Клаим», то есть за фасадом официальных позиций своих партий, значит, высокопоставленные представители критикуют Азенкота. Он ведет кампейн. Ну, кампейн, есть такое выражение, есть компания, есть кампейн. Ну, фактически кампейн — это английское выражение слова «кампания». То есть кампейн — это рекламная кампания, скажем так. Так вот, Азенкот ведет опасный кампейн, пишет здесь, опасную кампанию предвыборную, значит, выпячивая одну большую партию, лидером которой он является сегодня по опросам, и которая может в результате остаться в оппозиции. Это вот как раз та самая позиция Либермана, о которой я вам рассказывал. И здесь еще одна строчка. Бен-Гвир заявил, что он в будущей коалиции, в которой войдет его партия, потребует для себя портфель министра обороны, а для Тали Готлиб портфель министра юстиции. Я напомню, господа, тут на всякий случай, что на Тали Готлиб висит возможность обвинительного заключения за разглашение имени сотрудника Шабака, и она пользуется пока депутатской неприкосновенностью, поэтому она не преследуется судом, скажем так. Депутаты сохранили за ней депутатскую неприкосновенность, и вот ей Бен-Гвир говорит, что я буду требовать для нее пост министра юстиции. Вот такова главная тема в газете «Идет Ахронот». Дальше здесь Трамп и его выступление на Генассамблее ООН. Но давайте, так как про Трампа мы видим на первой полосе газеты «Исраэль Айом», Трамп в несколько другой ситуации, но видим на первой полосе газеты «Арец». Я обозначу еще две темы в «Идет Ахронот», а потом мы перейдем к президенту США и Генассамблее. Так вот, еще две темы на первой полосе «Идет Ахронот». Это, значит, дивизия спецназа десантников. Не дивизия, по-моему, это другое подразделение, Мефикат, Саэра Цанханим. То есть это отдельное какое-то подразделение, не знаю какого масштаба, где-то
наверное, в районе бригады или чуть меньше, отмечают 70 лет вот этому спецназу десантников. И здесь бойцы этого подразделения стоят в кругом, обнявшись, положив руки на плечи друг другу. Значит, и сделана эта фотография в Бин-Джабель, это известный населенный пункт в Ливане, известный в первую очередь по Второй Ливанской войне, там были серьезные бои и большие потери были среди наших войск, сейчас он захвачен нашей армией, и вот это подразделение находится там, они каким-то образом отмечают 70-летие своего подразделения. Это одна тема здесь на первой полосе. И вторая тема — Ахарав Лецава. После него в армию. Значит, на фотографии изображен бывший заложник Матан Ангрест, который, он, видимо, работает парикмахером, он стрижет своего младшего брата. Он стрижет своего младшего брата Офира, который мобилизуется в армию. Вчера он пошел в мобилизацию, у него такая бурная прическа на голове, значит, его подстригает его младший брат. И мы все сопровождаем тебя в армию, написала их мама Анат. И не можем сдержать слезы в глазах. И вот такая тоже фотография здесь на первой полосе газеты идет охрана. Ну, а теперь... Генассамблея ООН, Нью-Йорк и Дональд Трамп. Значит, в той же идет охронот, в верхней части вот такая строчка. Трамп, цитата: «Я решу после выборов, промежуточных выборов», ну, мы об этом с вами много говорили, в Соединенных Штатах через месяц, небольшие месяцы, 10 дней промежуточные выборы в Конгресс. Значит, Трамп делает опять же заявление, которое одно противоречит другому, во всяком случае. Он продолжает держать нас в каком-то тумане своими заявлениями. Что я имею в виду, вот сейчас мы с вами поймем. Значит, цитата Трампа: «Я решу после промежуточных выборов, нужно ли будет уничтожать Иран. Ля Шмид — это Иран». Вот такое заявление сделал Трамп. И в то же время, это, видимо, фрагмент из его выступления на Генассамблее ООН, он заявил, что его представители Кушнер и Уитков встретились с министром иностранных дел Ирана Аракчи в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН. И встреча была очень полезной. Трамп заявил, что они хотят разговаривать с нами и так далее. И результат встречи — тов мед. Так вот оценил. Вот как это соотносится, беседа с министром иностранных дел Аракчи и заявлением, что он решит, уничтожать ли Иран или нет, каждый из нас решает, попытается соотнести это одно с другим сам. Еще одна строчка в подзаголовке идет: охранот Нетаньяху вылетает сегодня в Нью-Йорк для того, чтобы короткий визит, собственно говоря, визит его будет заключаться в том, что он выступит на Генассамблее, и в тот же день улетает обратно, встреча с Трампом не запланирована. Вот такой текст в газете идет охранот. Дональд Трамп, главный герой первой полосы газеты «Исраэль Айом». И тоже заголовок по поводу Ирана. Возможно, это цитата, что возможно, что скоро мы уничтожим Иранскую республику. Вот такая цитата из выступления Генассамблеи ООН, которая была призвана и создана для того, чтобы следить за миром во всем мире, значит, гасить возможные военные конфликты, предотвращать их. Сейчас на трибуне Генассамблеи ООН раздаются вот такие месседжи. Мы слышим от президента Соединенных Штатов, и этот месседж сегодня главный заголовок газеты «Исраэль Айом». Еще раз. Возможно, что вскоре я приму решение об уничтожении Ирана. Вот, это заголовок. Здесь наверху строчка о том, что здесь у нас нагревается, скажем так, атмосфера. Еще дополнительное количество самолетов-заправщиков американских по дороге в Израиль, по дороге в аэропорт наш. Там, так как я недавно проезжал по аэропорту, ну, я где-то насчитал от 10 до 15 заправщиков, которые стоят там в разных частях нашего аэропорта. Ну, это, скажем так, не 70, которые были на пике количества заправщиков.

0: своих граждан, имеется в виду. Представители Соединенных Штатов встретились в Нью-Йорке с представителями Ирана, и встреча продолжалась 3 часа. Вот тут написано «Лело Иткадмут». Это газета «Исраэль Айом». Напомню, что цитата Трампа, что есть Иткадмут, и встреча была, прошла хорошо. Глава правительства прибудет, нашего правительства, Нетаньяху, прибудет туда завтра, такая строчка в подзаголовке, и встретится, видимо, с министром иностранных дел Рубио, но не с Трампом. На это время, на этот час неизвестно, удастся ли организовать встречу главы правительства с лидерами стран Персидского залива, там же в кулуарах Генассамблеи ООН. Это вот главная тема в газете «Исраэль Айом». И на, почти на эту же тему фотография: Дональд Трамп поддерживает стул, садящийся премьер-министру Дании Фридриксон. Ну, это по следам заявления Трампа о том, что они достигли с Данией соглашения по Гренландии. Значит, лидер Дании, лидеры Гренландии на церемонии подписания договора на, в кулуарах Ассамблеи ООН. То есть, по заявлению Трампа, в этом договоре предоставляется Соединенным Штатам право обеспечивать безопасность и самой Гренландии, и тех воздушных и морских путей, которые там рядом с ней пролегают. То есть вот лидеры стран подписали, и здесь фотография, подписывают такое соглашение. Вот. Это тоже Генассамблея ООН, но как бы с другой стороны, как вы понимаете, на этой фотографии в газете «Арец». Вот, давайте мы здесь остановимся. Есть еще темы на первых полосах и «Исраэль Айом», и «Арец», но это уже после того, как мы послушаем первый рекламный блок.
1: Колесо обозрения. Обзор израильской прессы. На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри». Реклама.
2: В дни праздника Суккот ждем вас в ДАКС всю неделю. В филиалах ДАКС Ришон, Ашдот, Нетания, Хайфа, Кармиэль. ДАКС. Качество, стиль, функциональность.
3: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Креветки XL очищенные 19,90 за полкило. Красная икра 39,90 за 190 граммов. Масло подсолнечное рафинированное Люкс. Две банки за 17,90. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Любя взрослые, идите на фуршете и банкете, торты и эклеры Натали.
5: Натали – это всегда праздник.
2: Праздничные скидки и выставка моделей 27-го года в ДАКС. Скидки до 70% на модели с выставки и до 50% на мебель из новой коллекции с быстрой доставкой. Современные диваны, спальни и гостиные от ведущих немецких и мировых брендов. Ждем вас всю неделю в филиалах ДАКС, Ришон, Ашдот, Нетания, Хайфа, Кармиэль. ДАКС. Качество, стиль, функциональность.
6: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
7: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
8: Холодильники по самым низким ценам.
9: А можно еще дешевле?
8: Холодильники по самым низким ценам.
9: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
8: Запомните, холодильники покупайте только в Махсане и Хашмаль.
11: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
1: Реклама.
12: Чтобы захватить страну, достаточно подчинить себе связь. Роберт Хайнлайн.
1: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.

0: первых полосах наших газет. Ну, газета «Исраэль Айом» тоже пишет о совместных усилиях лидеров оппозиции для того, чтобы создать единую платформу и с ней дальше продолжать предвыборную кампанию. И для этого они встречаются в Моцей-Шаббат дома у Яира Лапида, сообщает газета. Таасия Шхура, черный рынок, который кроется за Этругим, то есть вот этих... ассоциирующихся с праздником Суккот четырех фруктов, я даже не помню, это считается фрукты или овощи. Там есть продажи, значит, вы, наверное, знаете, что цена на них может стоить несколько сот шекелей. На самые отборные есть люди, которые очень внимательно относятся к этим, это Ругин, так называемый, и так далее. Ну и вот о черном рынке их пишет газета «Исраэль Айом». Все на первой полосе. А «Арец» много материалов, как обычно, на первой полосе, потому что она как развернутых две первых полосы у других газет. Главный заголовок — это на тему того, что сегодня Центральная избирательная комиссия собирается обсудить подачи заявлений некоторых партий о том, чтобы не допустить к выборам представителей или некоторые арабские партии, или некоторых представителей арабских партий. И центральное место здесь занимает глава партии «Балат». Значит, против него была подана апелляция партии Итамара Бен-Гвира, Цма Яудит, и господин Шхаде, здесь обнаружено вот такое его высказывание, которое он, видимо, сделал где-то в социальных сетях 8 октября, то есть на следующий день после 7 октября, как вы понимаете, и газета цитирует то, что он там написал после атаки Хамаса. «Если маленькая Газа смогла маленькая и находящаяся в блокаде Газа смогла сделать то, что она сделала на таком уровне, то другие смогут это сделать еще более значительным и существенным». Кавычки закрываются. Вот такое заявление сделал глава партии, который баллотируется. И сегодня ЦИК будет рассматривать, тем более, что... Некоторые лидеры других партий заявили о поддержке. Гадя Азинкот заявил о поддержке недопущения председателя Балата к выборам. И юридический советник правительства Галя Барахмиара тоже заявил, что здесь есть, скажем так, основа для того, чтобы забраковать его участие в выборах. Ну, там речь идет и о других арабских партиях. По ним ситуация непонятная. А вот по поводу лидера Балада... Шхаде, она более понятна, я бы так сказал. Тут есть основания для того, чтобы Левсоля, то, что на иврите называется, не допустить его к выборам. Он сам говорит, что он не поддерживал террористическую атаку, он всегда был против, значит, нападения на гражданских лиц и так далее. Но не поздновато ли он это сделал, посмотрим. В общем, ЦИК будет обсуждать вот эти заявления от других партий, и это будет не в один день, как я понимаю. Это будет продолжаться несколько дней. Это процедура. Вот, это главный заголовок в газете «Аарец». Дальше, значит, ну, Амир Хесс пишет о ускоряющемся темпе разрушения палестинских зданий. Ну, видимо, незаконных постройках каких-то, которые иногда стоят годами, их не трогают, а иногда... И особенно в предвыборный период, это важно, как понимаете, темпы разрушения таких зданий увеличиваются. Об этом пишет газета. Она пишет еще и об одном поселении, которое называется Рамат-Арбель, по-моему, да. Значит, поселение стоит там несколько караванов. 4 года они стоят на этом месте. Но и газета пишет, что соседи и евреи, простите, евреи и арабы, надеется, что после выборов это поселение, эти караваны будут оттуда убраны. То есть они, судя по всему, мешают и тем, и другим. Следующий заголовок. Йошуа Брейнер, это человек, который занимается криминалом, плейлист так называемый газеты «Арец», Его статья под следующим заголовком. После двух лет Мавкаль, то есть генинспектор полиции Дани Леви, сообщил, что он не будет передавать Бен-Гвиру, министру национальной безопасности, информацию об офицерах, которых он собирается продвигать, то есть повышать в должности. Газета утверждает, и автор ее, Йошуа Бреннер, что до этого генинспектор и полиция передавала министру информацию о тех офицерах, которые, ну, которым, по мнению их руководства и командования, полагается повышение в должности. Бен-Гвир изучал их биографии, и мы знаем, что у него были конфликты, он отказывался продвигать некоторых из них, подписывать эти назначения, и дело даже не один раз, по-моему, минимум два доходило до суда, эти офицеры, женщины, обе женщины, если я не ошибаюсь, подавали в суд против решения Бен-Гвира, суд принимал их позицию, потому что у них были подписаны рекомендации всего их руководства, которые говорили о том, что они профессионально и за выслугу и лет должны получить повышение по службе, Бен-Гвир их тормозил. По отношению к одной из них, как минимум, журналисты утверждали, что это было сделано, потому что она участвовала в делах Нетаньяху и в допросах свидетелей Нетаньяху. Но, тем не менее, сейчас в этой статье говорится, что Дани Леви заявил, что он не будет представлять министру информацию об этих офицерах, которых он собирается рекомендовать к повышению к званию. Ну и другие говорят, что спустя два года после вот этого, скажем так, конфликта на медленном огне между генинспектором и министром, он вдруг решил, генинспектор Дани Леви, проявить самостоятельность, чтобы показать будущему министру национальной безопасности, показать свою независимость. То есть это опять, как и многие события, господа, на них надо смотреть, конечно же, в контексте предстоящих выборов. Следующий материал говорит о том, вот о чем. В Сербии, значит, заложено строительство фабрики дронов, скажем так, Мифаль, который будет создавать дроны, разведывательные и атакующие дроны. Церемония прошла с участием Александра Вучича, президента Сербии, на прошлой неделе. И господин президент заявил, что, значит, этот завод, назовем его заводом, будет производить дроны для сербской армии и для армий других стран, ну, видимо, соседних с Сербией, и что, значит, управляться он будет израильско-сербское управление будет, руководство будет израильско-сербское, но сербское, но журналисты газеты «Арес» выяснили, покопались в этом заявлении политика и выяснили, что владельцем его является гражданин Греции, а в совет директоров входит, значит, гражданин американо-ливанский, то есть у него, видимо, двойное гражданство Ливана и Америки, а также израильский адвокат Цион Амир. Цион Амир — это адвокат такой, называется Цамер. Цамер — это адвокат, то есть это верхушка, это один из самых популярных адвокатов нашей страны, которые всегда фигурируют в самых громких делах, которые широко освещаются прессой и так далее. Цион Амир, значит, несколько раз участвовал в защите и в представительстве интересов правительства Нетаньяху во время апелляции в Багац. И вот теперь Цион Амир будет входить в совет директоров вот этого завода, который будет строиться в Сербии. Это вот такой еще один материал в газете «Аарец». Значит, давайте, ну, не знаю, хорошо, я думал уже перейти к более легким темам, но сначала пробежимся по теме Генассамблеи, Ирана и так далее. Значит, газеты утверждают, и вот здесь большой материал в «Исраэль Айом», что главной темой выступления Нетаньяху будет Иран, конечно же, и он обратится к странам, участвующим в Генассамблее, и заявит, что падение режима вполне реально, и вполне возможно, что скоро это произойдет. Правда, по итогам выступлений начавшихся, газеты сообщают, и пресса наша сообщает, что один за другим выходили лидеры стран, Эммануэль Макрон в первую очередь, но за ним еще и лидеры других стран, которые обвиняли Израиль, ну, чуть ли не в военных преступлениях, слишком жесткой политике в секторе Газа и так далее. Мы знаем, что возник заочный конфликт. Эммануэль Макрон заявил о том, что Хамас никогда не действовал в Иудее и Самарии. Нетаньяху тут же отреагировал, написав, видимо, где-то о том, что только на прошлой неделе был убит человек с французским гражданством главным представителем Хамаса, и Макрон вообще говорит вещи, которых, в которых он не разбирается. Вот. Трамп угрожает договор или уничтожение. Мы об этом уже с вами говорили. Угроза, еще одна угроза нашего министра обороны вчера была высказанная о том, что если хотя бы один израильский гражданин или солдат будет похищен, вся Газа будет эвакуирована. Вся Газа или большая часть будет эвакуирована. Но мы знаем, что угроза об эвакуации Газы и их граждан уже звучали после 7 октября много раз. А ВОЗ и Газа, и граждане и поныне там, где и были. Но, тем не менее, министр обороны сделал такое заявление. Что еще? Встреча лидеров оппозиции. Здесь большой материал с их фотографиями. Сигалович и Мансур Аббас, Беннет беседует с Азенкотом, Азенкот с Либерманом и Бенни Ганц. Ну и по поводу рассмотрения ЦИК заявлений о недопущении к выборам некоторых лидеров и других арабских партий, тоже есть здесь статья. Что решил ЦИК, мы с вами узнаем. Я не уверен, что на этой неделе, но первое заседание ЦИК на эту тему сегодня, завтра, видимо, будет второе, а в пятницу уже РФ ХАК, так что посмотрим, как будут развиваться события. Во всяком случае, и в новостях, и в программе «Колесо обозрения» мы будем держать в курсе наших радиослушателей. Иран заявил о том, что она готова, Иран как страна, она или Иран как он, готов открыть Ормузский пролив в течение недели, если Соединенные Штаты согласятся на уменьшение давления и военного, в том числе и военной блокады Ормузского пролива. Это заявление Ирана, пока на него ответа никакого мы не знаем, но, тем не менее, заявление Ираном сделано. Мы теряем Германию. Сегодня много озабоченных материалов по поводу выборов в Берлине. И более подробно здесь пишет об этом «Идет Ахронот». Сейчас я найду этот материал. Там на муниципальных выборах победила партия «Der Linke», по-моему, она называется. Сейчас я открою этот материал. Да, вот скандал, скандал, который после победы, так называется материал в газете «Идет Ахронот». Что имеется в виду? Значит, после того, как вот эта леворадикальная партия Берлина получила 25 и, по-моему, 0,7, да, 25,7% голосов на выборах в городе, выясняется, что на празднество по случаю победы, это наибольшее количество голосов, в празднествах участвовали исламисты, которые поддерживают Хамас, лидер арабской мафии и еще какие-то чистые, тут написано, чистые явные антисемиты, которые пришли праздновать победу этой партии. Ну, и это вызвало гнев в Германии. Die Linke, наверное, да, так называется эта партия, которая по следам, скажем так, праворадикальной партии, альтернатива для Германии, победила леворадикальная. То есть радикалы как бы вот идут в наступление, скажем так. Выяснилось, что там на празднестве присутствовал Иса Рамо, это лидер одной из арабских мафиозных групп. Ибрагим, который поддерживает Хамас. В общем, вот такие вот господа участвовали в празднествах этой партии, из-за этого возник скандал. Ну, там партия будет с ними разбираться, она от некоторых отнекивается, отмежевается, но тем не менее, у евреев Германии и Берлина это не вызывает оптимизма, я бы так мягко сказал. И, значит, здесь написано о том, что глава еврейской общины в Берлине Гидон Йоффе заявил, что ни один еврей не захочет сказать, что его дети будут продолжать жить здесь по следам вот победы этой партии. Что еще? Ну, я тут на странице уже таких лайфстайл. Давайте я перейду к таким новостям, и мы с ними продолжим после рекламы. Где это сейчас? В социальной сети распространен фильм, в которых боксерский матч между человеком и роботом. Робот ростом 1,83 м против одного из героев соцсети, Франки Ляпне. Робот послал Франки куда-то в угол ринга, но специалисты говорят, что человек практически не сопротивлялся, он не наносил жестких ударов роботу, то есть поддавался ему, но тем не менее вот такой боксерский бой, уже скоро будут Олимпийские игры среди роботов, господа, готовьтесь. Эти будут раз в 4 года, раз в 2 года будут роботы сопротивляться друг другу, роботы разных фирм будут представлять свои фирмы и участвовать. Ну, это мое такое предсказание. Это написано в газете «Идиот Охрано». Давайте мы сейчас сделаем перерыв, и после перерыва я расскажу ну, вот еще одна тема, я тут листаю газеты «Идет Охранот». Психиатры с легкостью дают ПТОР от армии, то есть отсрочку от армии на психологической платформе, и в первую очередь этим пользуются представители ортодоксальной общины. Сейчас это будет расследоваться в Министерстве здравоохранения, и, возможно, будет проведено какое-то... в армии будет проведено какое-то расследование вместе с полицией. Они призывают, армия и полиция призывает начать расследование по поводу вот легкости, с которой некоторые психиатры дают отсрочку от службы в армии некоторым подавшим такую просьбу. И последний материал в этом часе. Значит, трое бедуинов, жителей Израиля, граждан Израиля, были полгода тому назад задержаны на египетской границе, когда возвращались в страну. И судьба их с тех пор неизвестна. Никто не знает, где они, что с ними происходит. И вот один отец одного из них говорит, что вообще это никого не интересует. Здесь их фотографии, это молодые люди в основном. Судьба их неизвестна. Их задержали, а что дальше, никто ничего не знает. Вот такой материал в газете «Идет Охранот». Реклама, потом третья часть обзора.
1: В эфире программа «Колесо обозрения». Обзор израильской прессы.
2: Только в наших магазинах вы найдете эксклюзив. Брон на праздник угощает. Лучшим быть. Вот наш девиз.
3: Ришон Лицион Эрцель 24. Батьям Бальфур 96. Кулон Шинкар 42. Рехобот Эрцель 196.
4: В дни праздника Суккот всей семьей посетите Технодах Хадера, единственный в Израиле музей медицины. Увлекательные научные исследования. Узнавайте новое и экспериментируйте вместе. Для информации и билетов ищите Технодах Хадера.
5: В дни праздника Суккот ждем вас в ДАКС всю неделю. В филиалах ДАКС Ришон, Ашдот, Нетания, Хайфа, Кармиэль. ДАКС. Качество, стиль, функциональность. Звездочка 3546.
6: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
7: Семечки от Мартина. То, что нас объединяет.
8: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
9: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
10: Сейчас в Суперфарм праздничная акция на парфюмерию «Крош Хашана». Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником! В соответствии с условиями акции.
11: Сушильные машины по самым низким ценам.
12: А можно еще дешевле?
11: Сушильные машины по самым низким ценам.
12: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
13: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
11: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсане и Хашмаль.
1: Реклама.
14: Джордж Буш. Господи, ребята, я и половины не читал из того, что вы пишете. Журналист. Ничего, и мы не слушаем половину из того, что вы говорите. Джордж Буш. Это я понял, прочитав половину из того, что вы пишете.
1: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.

0: Продолжаем, господа. Третья часть нашего обзора. Как я и говорил, давайте я перейду к более легким новостям. Все-таки мы накануне праздника. И вот я полистал газеты, нашел кое-что, хочу с вами поделиться. Но на экономические полосы газета «Идиот-Охранот» сообщает на экономической полосе, что вот я вам сообщал, по-моему, вчера о том, что собирается преобразовать «Каньон-Арена», инвестировать 200 миллионов шекелей для того, чтобы сделать его открытым таким торговым центром, центром торговым и развлечений. Видимо, будет убрана крыша, так как он рядом с морем, рядом с мариной Герцлийской. И как бы продолжение прогулочной набережной будет там. И по такому же принципу сейчас собираются преобразовать каньон в Раанане. Значит, там, во-первых, открывается кинозал, «Мувиленд», такой самый современный. И на крыше этого каньона 12 полей для падель. Падель, знаете, это такая все большую и большую популярность приобретает игра. Ну, обратите внимание, не падаль, а падель. Игра что-то среднее между теннисом, может быть, и бадминтоном и так далее. Ну, все больше, это очень популярно, все больше и больше людей играют. Она не такая, не требует такой физической нагрузки, как в большом теннисе. И поэтому удобно, скажем так. И вот открывается все больше и больше кортов, скажем так, для этого падали. Вот в каньоне Раанана будут аж 12 таких кортов, в том числе и кинотеатр. Дальше здесь материал. Обозреватели, те, кто уже подержали в руках и попробовали 18-й iPhone, iPhone Pro Max, отличный аппарат, но мы не уверены, что те, у кого 16 или 17, стоит менять его на 18, у него есть какие-то преимущества, но учитывая цену его, возможно, для владельцев 16-18 айфонов не стоит делать шедрук, так называемый, и переходить на 18, не стоит так, этих денег. Вот, приложение «Маслюль» газеты «Идет Охранот», как я уже сказал, после долгого перерыва вышло отдельным изданием. Рекомендует места, которые можно посетить на праздник Суккот, фестиваль Акко, Мадатек, музей, отличный музей в Хайфе. Тут вот роботы гуляют по площади перед этим музеем. Заповедники в районе Бершевы, концерты, рестораны. Дальше водные резервуары всевозможные. Тут вот их описание, куда можно поехать и даже покупаться. Дальше разные места. Значит, здесь разворот сделан, видимо, под спонсорством компании, которая продает в Израиле автомобиль Geely, под рекламой Geely E5. Это новая модель. Здесь написаны места, которые, так как у него такой довольно большой пробег на батарейках, скажем так, которые в нем есть, 475 километров, и газета указывает, на каком расстоянии, я, правда, не видел, от какого центра, находятся разные интересные места. То есть Geely готова, может приехать к ним на одной заправке, скажем, на одной зарядке батареи. Это Галилея-Эльон, это в районе Модиина, это на границе с Ливаном, тут историческая мафия, то есть пекарня на границе с Ливаном. Поездки на лошадях и на велосипедах, это где около сектора Газа, Негев, западный берег, западная часть, простите, Негева, в Негеве берегов нету, Матей-Иуда, но это в районе Иерусалима и Бет-Шемеша, разные места интересные. А вот из иностранных путешествий здесь на развороте Мумбай или Бомбей, Кхиоти Мумбай или Мумбай, вот такой материал. Здесь Ариэла Рингер-Хоффман, которая 10 лет назад оттуда уехала, туда возвращается и описывает, что интересного можно посмотреть и посетить в этом городе в Индии. И еще один материал о некоторых арабских, ну, фастфуд, наверное, которые сделаны, получили Теудат Кашрут. Вот, значит, один Хамада Утмана, по-моему, он открыл кошерный филиал своей гамбургериады, то есть производство гамбургеров, значит, в соусе чаддер, хумусия фадди салах, которая тоже кошерная, открыта в Акко. В общем, арабские жители пытаются привлечь и религиозных евреев и получают иудат кашрут. Об этом Маслюль пишет нам. Приложение «Галерея» по вопросам культуры газеты «Аарец», значит, говорит нам о следующих вещах. Сейчас я расскажу. Ну, во-первых, кино такое. Кино и сериальное обозрение. «Фауда», после того, как она была показана только для тех, у кого есть компания спутникового телевидения ЕС, она появилась на Netflix. Вот этот пятый сезон «Фауды». И здесь обзор этого пятого сезона, в котором говорится, что «Фауда» — это самый популярный сериал в Ливане. На тем, кто пользуется Netflix, в Ливане он номер один по просмотрам. Но никто об этом не хочет говорить. То есть это все-таки израильская продукция и так далее. Но тем не менее, из того, что он, значит, по показателям Netflix, он там на первом месте. В Израиле он тоже на первом месте. Если у вас есть Netflix, посмотрите, там номер один. «Фауда» лидирует. Но в Ливане, значит, все смотрят, но никто не хочет говорить об этом. Означает ли это солидарность с Израилем среди ливанских граждан? Вот такой вопрос задает автор этого материала. Следующий материал еще по поводу одного сериала. Там уже шестой сезон. Это «Медленные лошади», да, «Slow Horses», тоже известный сериал. Очень, он не получил премию «Эмми», которая недавно вручалась, но тем не менее здесь о нем довольно высокие оценки. Это короткий и концентрированный такой сезон, так его называют. И можно получить удовольствие от его просмотра. Ему ставят 4 звезды из 5. Это высокая оценка. 5 звезд вообще редкая оценка чему-либо. 4 звезды из 5 ставят ему, шестому сезону сериала «Медленные лошади». Это «Галерея» об этом нам пишет. Дальше. Газета «The Marker» пишет о наших экзитах. Вы знаете, что экзиты израильские — это когда продажа технологических компаний крупным концернам мировым приносит в казну страны очень много денег, ну, в казну в качестве налогов, а работникам этих экзитов тоже какие-то суммы. И здесь вот написано об одном из них, что, значит, стоимость компании Сиара, по-моему, так и называется, может достичь в течение 4-5 лет 100 миллиардов долларов. Сиара — это... Значит, она занимается чем? Как только есть какой-то прорыв в технологии, в любой технологии, да, то им пользуются не только законопослушные граждане, как вы знаете, а пользуются армией и преступные организации. И после прорыва какого-то в технологии, значит, появляются фирмы, которые ищут защиту от этих самых пользований преступниками и так далее. То же самое касается AI, искусственного интеллекта, вот как раз компания Сиара, которая разрабатывает защиту организации, информации, которая есть в различных организациях, от проникновения агентов AI, искусственного интеллекта. Она, значит, достигла инвестиций в 12 миллиардов долларов, но вот ее владельцы говорят, что в течение 4-5 лет мы будем стоить 100 миллиардов. Вот такая информация здесь в «The Marker». Молодые люди улыбаются, значит, и пишут их наследниками Visa. Visa, вы помните, это самая большая продажа. Экзит был в нашей стране, по-моему, в прошлом году. Экзит был продан за 32 миллиарда. А вот Сиара говорит, что мы будем скоро стоить 100 миллиардов. Вот такой большой репортаж о них. Дальше. В период действий нынешнего правительства уменьшился темп продажи земли на строительстве на территориях. С одной стороны, мы знаем, что Бецалель Смотрич гордится тем, что он инициировал создание многих поселений на западном берегу Иудеи и Самарии, а вот продажа земли уменьшилась, пишет газета. Так... И здесь вот еще один навстречу, наверное, экзиту, да, в течение 14 месяцев компания RealSense, которая отделилась от Intel, сделала эксит, такой мелкий, я бы сказал, 600 миллионов долларов ее купили. Так, дальше. Доходы от налогов в нашей стране за 4 года увеличились на 130 миллиардов шекелей. Когда эти деньги вернутся обществу, спрашивает Мейраф Арлозоров, экономический обозреватель газеты «The Marker». Так, вот это тоже такой материал в газете, в этой газете. Теперь последняя полоса идет «Охранот», говорит о инициативе, женской инициативе, которая началась Лифтней 8 лет тому назад, как группа WhatsApp. WhatsApp. Сейчас в этой группе, ну, в этой группе участвуют в этой инициативе, это не только WhatsApp, 180 тысяч женщин, что имеется в виду? Одна из них говорит, у меня, я родила ребенка, покупала ему вещи, многие вещи или вообще не пользовались, или пользовались несколько раз, и я их складывал под кровать. Через какое-то время обнаружил, что у меня куча таких вещей, хороших вещей, куда их девать, я не знаю. И она говорит, что я так думаю, что я не одна такая, и вот они объединились и создали такой рынок обмена такими вещами, они привозят его или раздают, или, может быть, за какие-то копейки продают. И здесь газета пишет о том, что многие экономят до 40% таких покупок для своих детей, просто разбирая или обмениваясь какими-то вещами. У тебя маленький ребенок годовалый, а вот у меня вещи на трехлетнего, всевозможные инициативы. И, значит, написано, что те, кто в нем участвует, 180 тысяч человек, сэкономили уже 550 миллионов шекелей. Вместо покупок они просто получают вещи, которые не нужны уже семьям, дети в которых уже выросли. Ну и газета, еще одно занятие, господа, на праздник Суккот. Газета напоминает, здесь фотография летящих пеликанов, по-моему, да. Начался сезон перелетный. Газета напоминает, что через территорию, через небо, скажем так, Израиля за год пролетает 500 миллионов птиц, которые по дороге из района России и Центральной Азии летят в Африку, где ищут более теплые дни, денечки. Ну и посадка у них, промежуточная парковка у них зачастую в Израиле, на разных водоемах, и не только озеро Ахула, есть еще несколько мест, где они отдыхают перед полетом в Африку, и тоже можно поехать понаблюдать за этими птицами. Таких мест у нас несколько. Это тоже фактически одна из рекомендаций на праздник Суккот. Так, что еще у нас тут? Ну, на спортивных страницах обзор наших футболистов, которые играют в иностранных клубах. Манор Саламон в Вест Хэм, Анан Халяили в Кристал Палас, Даниэль Перет в Саутгемптон, Рой Ревива Альчи, по-моему, так эта команда называется. Ну и Оскар Глох в Аяксе. Здесь они, здесь про них. Сколько голов они забили, в скольких сезонах принимали участие. Батальон легионеров, так называется материал об этих наших футболистах. У нас это часто бывает, как только появляется какой-то футболист, знаково его перекупают иностранные клубы. Первый международный крупный концерт после долгого перерыва 7 октября будет 4 ноября. К нам приезжает Бой Джордж. Бой Джордж поддерживает Израиль, поддерживал с самого начала и даже выпустил книжку, песню «We Will Dance Again», «Мы снова будем танцевать», в поддержку жертв фестиваля «Нова». 4 ноября в Тель-Авиве состоится его концерт, господа. Так что обратите внимание. 4 ноября — это совсем скоро. Бой Джордж — это группа Culture Club. Все, на этом заканчиваем. Всем спасибо за внимание на этой неделе. С наступающим праздником Суккот, всех наших радиослушателей, и хорошего дня всем нам.
1: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном. За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
2: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
1: Реклама.
3: Торты и эклеры кондитерского комбината «Натали» делают нашу жизнь немного слаще. Только в «Центркар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые. «Центркар Азур».
4: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
5: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
6: Минеральная вода «Магнезия» из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
7: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. «Махеев» делает мир вкуснее.
8: «Смаданэй мани» – праздник со вкусом. Язык говяжий копченый – 6,90 за 100 граммов. Паштет из гусиной печени – 14,90 за 140 граммов. Скумбрия холодного и горячего копчения – 8,90 за 100 граммов. Майонез «Слобода» – 18,90 за 750 граммов. Все скидки ищите в соцсетях «Смаданэй мани».
9: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
3: Только в «Центркар».
10: «Центркар» является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
11: «Центркар Азур».
1: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Центр избирком рассмотрит 10 апелляций против участия в выборах отдельных кандидатов и целых списков. Подробнее через несколько секунд. Десять часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Центральная избирательная комиссия сегодня и завтра будет заниматься рассмотрением 10 апелляций, поданных против регистрации для участия в выборах отдельных кандидатов и целых списков. Наибольшее внимание привлекает требование партии Усмай Удит к персональному отстранению сами Абу Шхаде, лидера арабской партии Балат, которая баллотируется в блоке Хадаш-Таал. Партия НДИ сегодня сообщила, что ее представители в Центральной избирательной комиссии поддержат апелляции, требующие отстранения от выборов объединенного списка партии РАМ, депутата Офера Касифа и председателя партии Балат Сами Абу Шхаде. Любое сионистское правительство, которое будет сформировано после выборов, должно определить уничтожение Хамаса как центральную цель своей политики безопасности. Любая партия, которая выступает против этого, не имеет места в Кнессете Израиля, говорится в заявлении партии. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху отреагировал на заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который в речи на Генеральной Ассамблее ООН сказал, что Хамас никогда не действовал в Иудее и Самарии. В канцелярии Нетаньяху заявили, гротескная абсурдность заявления Эммануэля Макрона поразительна. Премьер напомнил, что накануне Йом-Кипура Натанель Шукрун, гражданин Франции и отец шестерых детей, был убит в своей машине террористом Хамаса в Иудее и Самарии. Террористы Хамаса почти ежедневно совершают нападения на евреев. Они убили бесчисленное количество израильских мирных жителей в Иудее и Самарии, говорится в заявлении. Далее подчеркивается, что невежество не является оправданием для того, чтобы стирать их кровь. Корпус стражи Исламской революции предостерег Соединенные Штаты от любых новых нападений после того, как президент США Дональд Трамп в своем выступлении на Генассамблее ООН пригрозил уничтожить Иран, передает телеканал Пресс-ТВ. Трамп забывает, что уже угрожал ранее, но не смог осуществить свои угрозы, а теперь снова выступает с новыми, приводит Пресс-ТВ слова представителя КСИР Хасейна Махиби. Он подчеркнул, что Вашингтон не добьется ничего, кроме провала в случае подобных действий. Израильская актриса Галь Гадот, лауреат премии «Дженесис» за 2026 год, вместе с фондом премии «Дженесис Прайс» и еврейской донорской сетью, перечислит 3 миллиона долларов 27 организациям, занимающимся поддержкой и психологической реабилитацией в Израиле. Гранты предназначены, среди прочего, специалистам в области психического здоровья, а также семьям и общинам, столкнувшимся с последствиями атаки 7 октября. Принимая премию «Дженесис», которую называют еврейским «Оскаром», Галь Гадот пообещала перечислить миллион долларов на восстановление израильского общества. В сотрудничестве с еврейской донорской сетью были собраны еще 2 миллиона, благодаря чему общий объем благотворительных средств утроился. Всего заявки на гранты подали около 150 израильских организаций. Среди тех, кто в итоге были отобраны, Иута Цала, Make-A-Wish Israel и другие. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной, переменная облачность. В Иерусалиме 28 градусов, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 27, в Бершеве 33, в Эйлате 37. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает «Время Романовой».

10:07 на часах в студии Первого. Доброе утро всем. Меня зовут Яна Романова, и я пришла провести с вами свое время. Время Романовой на Первом. Музыкально здесь это время проведу. И надеюсь, наше утро будет легким, как и надеюсь, легким будет.

0: Реклама.
1: Только в «Центркар». Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц.
2: «Центркар Азур».
1: Терех Ашива 9.
2: Только Брон стол украшает, с любовью счастья вам желает, чтоб праздник сладким был для вас. Дарите Брон и в этот раз.
3: Ришон Лицеон Эрцель 24, Батьям Бальфур 96, Кулон Шинкар 42, Рыховат Эрцель 196.
4: Торты и эклеры кондитерского комбината «Натали» делают нашу жизнь немного слаще.
5: Премьера в Израиле. Моня Цацкис, знаменосец,

0: или незадекларированным активом поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: Реклама.

0: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
1: Реклама.
2: Машину покупаем только в Центркар Азур.
3: 03-558-5458.
4: В дни праздника Суккот ждем вас в ДАКС всю неделю. В филиалах ДАКС Ришен, Ашдот, Нетания, Хайфа, Кармиэль. ДАКС. Качество, стиль, функциональность. Звездочка 3546.
5: Сейчас в Суперфарм праздничная акция на парфюмерию «Крош Хашана». Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником! В соответствии с условиями акции.
6: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
7: А можно еще дешевле?
6: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
7: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
6: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
1: Реклама.

0: Время Романовой.
1: Вопросы бывают простые.
2: Я давно хотел вас спросить, как художника.
1: Серьезные.
2: Почем опиум для народа?
1: Бестактные.
2: Ну что ж ты не идешь ко мне, моя курочка?
1: Большие.
2: Покупаем старые вещи, стулья, потроха, что еще?
1: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром»
3: с Марком Кричевским.
2: Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо особое вдохновение.
1: Каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио
2: www.891fm.co.il. Операцию я беру на себя.

Каждую пятницу с 15 до 17 два Игоря возвращают вас в прошлое. Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.

0: Реклама.
1: Это вкусно, это классно, и всегда украсят праздник торты и эклеры Натали.
2: Натали – это всегда праздник.
3: Стиральные машины по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Стиральные машины по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
3: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
6: Только в Центркар. Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
7: Центркар Азур.
6: Дерех Ашива 9.
8: В дни праздника Суккот всей семьей посетите Технодах Адера, единственный в Израиле музей медицины. Увлекательные научные исследования. Узнавайте новое и экспериментируйте вместе. Для информации и билетов ищите Технодах Адера.
9: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
10: 03-944-1111.
9: Intelligo.
10: 03-944-1111.
3: Настольные плиты по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Настольные плиты по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
3: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
0: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: ЦИК постановил, что Офер Касиф не может участвовать в выборах в Кнессет. Подробнее через несколько секунд. Одиннадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Центральная избирательная комиссия сегодня большинством голосов постановила, что Офер Касиф не может участвовать в выборах в Кнессет. Это решение может быть обжаловано в Багаце. Как сообщалось ранее, Центральная избирательная комиссия под председательством Ноама Сольберга сегодня и завтра проводит обсуждение запросов о дисквалификации партийных списков и кандидатов в Кнессет 26-го созыва. Комиссия рассмотрит 10 запросов о дисквалификации. Среди них обращение об отстранении председателя партии Балат Сами Абушхаде, объединенного списка партии РАМ, депутата Кнессета Офера Касифа, а также партии «Религиозный сионизм», «Зиут», «Демократим» и «Отсмайудит». Специальный посланник президента США Стив Виткоф сообщил, что американская и иранская делегации провели в Нью-Йорке продолжительные непрямые переговоры на полях Генассамблеи ООН. Контакты осуществлялись через посредников, которые в течение дня курсировали между представителями двух сторон. По словам Виткофа, посредники успешно завершили раунд обсуждений, который Вашингтон надеется считать конструктивным и многообещающим. Их работа будет продолжена. Заявление Виткофа уточняет характер контактов, о которых ранее говорил президент США Дональд Трамп. Он заявлял журналистам, что американские представители провели с иранской делегацией примерно трехчасовую встречу, которая, по его словам, прошла очень хорошо. Количество погибших американских военнослужащих в ходе конфликта с Ираном увеличилось до 19 человек, следует из обновленных данных Пентагона. По состоянию на вторник в базе данных указано 14 случаев гибели людей во время военных действий в ходе операции «Эпическая ярость». Еще 4 случая, отраженные в отдельной категории под названием «Зарубежные операции», относятся к июльскому периоду перемирия между Вашингтоном и Тегераном, которое позже было нарушено, что привело к возобновлению боевых действий. Последний погибший был также включен в список зарубежной операции. Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп на полях Генассамблеи ООН провели вчера закрытую встречу. Она продолжалась 40 минут. После нее президент Украины вышел к журналистам. Он заявил, что Украина готова к полному энергетическому перемирию с Россией, но оно должно быть двусторонним. По его словам, США передадут эту позицию России. Перед переходом к закрытым переговорам Трамп и Зеленский также общались с прессой. Отвечая на вопросы журналистов, Трамп заявил, что обсудит с Зеленским ход переговоров с Россией, производство ракет-перехватчиков «Патриот» в Украине, а также украинские удары по российским НПЗ, которые, как подчеркнул Трамп, повышают мировые цены на дизельное топливо. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме 28 градусов, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 27, в Бершеве 33, в Эйлате 37. Вы слушали новости. Оставайтесь на Первом. Мы следим за развитием событий.

0: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
1: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
2: Реклама. Те, кто разбираются в мягких...

0: Фонд театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
1: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
2: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
2: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
5: Реклама.

0: Я начал ходить к психологу, это невероятно. Психолог так помогает. Вы были у психолога? Нет, я вам очень советую побывать у психолога. Я сходил к психологу моего психолога, и мне психолог моего психолога сказал, что все должны ходить к психологу.
1: Не, не по Фрейду.
2: Каждую среду в 20:00 на Первом радио. Развлекательно-увлекательное, неполитическое, пикантное шоу «Не по Фрейду».
0: Вы так недалеко от моего психолога, это просто великолепно.
3: Я это...
4: Шо? Опять?
2: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
5: «Снова Вергунова».
4: Сейчас спою.
2: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
4: Спасибо.
2: Вы не поверите. У микрофона снова Вергунова.
4: Ты заходи, если что.
2: Реклама.
6: Смаданэй Мани. Праздник со вкусом. Филе лосося свежемороженое 24,90 за 320 граммов. Капуста квашеная Мама Мэри 14,90 за банку. Крабовые палочки 3 пачки за 9,90. В соответствии с условиями мероприятия.
7: Только в Центркар. Автомобили Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц. Центркар Азур. Дерех Ашива 9. В дни праздника Суккот ждем вас в ДАКС всю неделю. В филиалах ДАКС Ришон, Ашдот, Нетания, Хайфа, Кармиэль. ДАКС. Качество, стиль, функциональность.
6: Смаданэй Мани. Праздник со вкусом. Язык говяжий мороженый 24,90 за килограмм. Салями со вкусом трюфеля или клюквы 11,90 за 100 граммов. Красный икра Лемберг 79,90 за 200 граммов. Филе морского окуня 24,90 за килограмм. Все скидки ищите в соцсетях Смаданэй Мани.
8: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
2: Реклама.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении

11 часов и 53 минуты на часах студии Первого. Расстаюсь с этим часом, со своим эфиром на сегодня, для того, чтобы завтра ровно в 10 окунуться в эфир вновь с вами, со всеми провести свое время. Да, время Романовой на Первом. Ну, а на сегодня оставляю вас со своими коллегами и, конечно же, со своей музыкой в их плейлистах. Легкого дня всем вам. И традиционное в завершении эфира посылаю всем вам свое любимое и неповторимое. Да, то самое. Салют.

0: Ивановой.
1: Мы живем в самой спортивной стране мира.
2: Ничего хорошего здесь произойти не может. Кучки неумех, авантюристов.
3: Давайте скажу честно, вот признаюсь, конечно, это плохо.
2: Да это немыслимо.
3: Согласен.
1: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
3: Элли Швидлер.
2: Марк Кричевский.
4: «Топспорт».
1: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
3: Редко, но метко.
5: Гуманной цели посвятил свою жизнь человек, обладающий самым высоким авторитетом в нашем народе.
1: Ханин день на Первом радио. Каждый четверг с 9 до 10 утра профессор университета Бар-Илан Зеев Ханин знакомит радиослушателей с актуальными событиями израильской политики.
6: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
7: Реклама.
8: Настольные плиты по самым низким ценам.
9: А можно еще дешевле?
8: Настольные плиты по самым низким ценам.
9: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
8: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсане и Хашмаль.
1: Только в «Центркар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые. «Центркар Азур». Праздничные скидки и выставка моделей 27 года в ДАКС. Скидки до 70% на модели с выставки и до 50% на мебель из новой коллекции с быстрой доставкой. Современные диваны, спальни и гостиные от ведущих немецких и мировых брендов. Ждем вас всю неделю в филиалах ДАКС, Ришен, Ашдот, Нетания, Хайфа, Кармель. ДАКС. Качество, стиль, функциональность.
11: Сейчас в Суперфарм праздничная акция на парфюмерию «Крош Хашана». Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником! В соответствии с условиями акции.
8: Лэптопы по самым низким ценам.
9: А можно еще дешевле?
8: Лэптопы по самым низким ценам.
9: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
8: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсане и Хашмаль.
7: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Центр избирком запретил Оферу Касифу участвовать в выборах. Подробнее через несколько секунд. В Израиле полдень. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Центральная избирательная комиссия сегодня проголосовала за отстранение депутата Кнессета Оффера Касифа, представляющего Хадаш в объединенном списке, от участия в выборах в Кнессет 26-го созыва. За удовлетворение ходатайства проголосовали 19 членов комиссии, против 5, двое воздержались. Комиссия сочла основанием для дисквалификации поддержку вооруженной борьбы вражеского государства или террористической организации против Израиля. Ходатайство рассматривалось по заявлению Ликуда. Представитель партии, адвокат Илан Бомбах утверждал, что высказывания и действия Касифа свидетельствуют о поддержке вооруженной борьбы против Израиля и отрицании его существования как еврейского и демократического государства. Среди приводившихся ранее против Касифа материалов его высказывания о вооруженном сопротивлении палестинцев, подписание обращения в поддержку иска ЮАР против Израиля в Международном суде ООН и заявления, сделанные во время войны. Сам Касиф отверг предъявленные ему обвинения. На заседании он сказал, что осудил массовое убийство, совершенное Хамасом 7 октября, еще в день нападения, а его критику действий правительства и Цааля нельзя трактовать как поддержку врагов Израиля. Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети материалы американского новостного портала Newsmax, посвященные политической ситуации в Израиле. Публикация озаглавлена «Блок Нетаньяху лидирует в последнем израильском предвыборном опросе». Этот репост, как отмечают израильские СМИ, демонстрирует внимание Вашингтона к электоральным процессам в Израиле и публичное внимание к позициям главы правительства. Представленный в публикации социологический срез указывает на преимущество правого лагеря в преддверии голосования, намеченного на 27 октября. В Цааля фиксируют рост обращений до призывников-ортодоксов за освобождением от службы по психиатрическим причинам. В армии подозревают фальсификацию заключений и настаивают на расследовании. Как сообщает Вайнет, в Цааля воспринимают ситуацию как отлаженную схему. Допризывники предоставляют справки из одной и той же клиники, документы, заверенные одними и теми же специалистами и со схожими формулировками, перенаправляются в адвокатские конторы, которые добиваются освобождения своих клиентов от призыва. Явление обнаружилось в тот момент, когда армия начала рассылку повесток призывникам-ортодоксам, а правоохранительные органы усилили меры воздействия на уклонистов. В армии обратились в Минздрав с просьбой проверить подозрения, что психиатры помогают избегать воинской службы тем, кто не соответствует установленным критериям. Ожидается также обсуждение этой темы с полицией. Президент США Дональд Трамп имеет право лишить СМИ, в частности CNN, Politico и MS Now, доступа в Белый дом по соображениям национальной безопасности, заявило Министерство юстиции Соединенных Штатов. Президент решил, что истцы были вовлечены в такое освещение событий, которое ставило под угрозу национальную безопасность, говорится в письменном разъяснении Министерства к суду. Выдержки из письма приводят американские СМИ. В частности, недовольство администрации США вызвало сообщение CNN о планах Трампа по строительству секретного бункера под Бальной залом Белого дома, а также несколько сообщений про конфликт с Ираном. Запрет доступа MS Now в Белый дом администрация Трампа объясняет в частности тем, как эта СМИ освещает конфликт с Ираном. Кроме того, согласно Минюсту, доступ в Белый дом – это привилегия, а не право. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме сейчас 28 градусов, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 27, в Бершеве 33, в Эйлате 37. Вы слушали новости, оставайтесь на первом. Эфир продолжает PM.

Наверное, про эту композицию можно сказать, что она не стареющая, хотя ей уже много лет, а поется в ней вообще о годе 74-75 группы Connells 74-75, но тем не менее звучит и сегодня, в 26-м году. Добрый день, уважаемые дамы и господа. 23 сентября, год я уже напомнил, среда, Йом-Рви. Сегодня в еврейском календаре 22-й день месяца Тишрей. Нет, подождите, какой 22-й? 12-й день месяца Тишрей, Юд-Бет Батишрей, конечно же. Программа ПМ на Первом радио ближайшие 2 часа. Среда, послезавтра, РФ Хаг, праздник Суккот начинается. Ну, до него, то есть послезавтра, в смысле в пятницу, в 14-й день месяца Тишрей. Мы пока идем по сегодняшнему расписанию, традиционному. Что оно означает? Означает оно то, что в следующем часе я вам загадываю загадку. И вы, как и в большинстве, в абсолютном большинстве случаев, ее отгадываете. В середине этого часа в рубрике «Подробности» я по средам стараюсь включать эту рубрику и даже повторы, потому что они иногда актуальны. Мы сегодня напомним вам об одной из самых известных комиссий по расследованию, которые были в истории нашей страны по следам войны судного дня в 73-м году, так называемая комиссия «Агроната». Как это все было? Мы вспомним то, как это все было. Ну, комиссия по расследованию — актуальная тема для нашей страны и сегодня. После 23-го года, как вы знаете, никакой комиссии вообще создано не было. До сих пор, спустя 3 года. И неизвестно, будет ли создана комиссия. Хотя, казалось бы, события того дня, 7 октября, и то, что ему предшествовало, обязаны быть расследованы. Но... И вот поэтому мы сегодня вспомним, как это было тогда, в 73-м году. В середине этого часа эта рубрика прозвучит в нашем эфире. Кроме этого, вы знаете, что я сейчас вас буду приглашать к общению. Поделиться с нами вашими какими-то чувствами, эмоциями, вашими личными, персональными. То, что внутри вас, в вас дома, в вашей семье, в вашей квартире, в вашем подъезде, на вашей вилле, в вашем коттедже, на вашем участке, на вашей улице, в вашем доме, в вашем городе, в нашей стране, на нашей планете. Тематика не ограничена. Можно писать на любую тему, как всегда в программе PM. Я призываю вас, уважаемые дамы и господа, тем, кто меня сейчас слышит, тем, кто не слышит, передайте, скажите, возьми в руки телефон, напиши сообщение. О чем писать? Сам придумай. А куда писать? А на номер 054-2070-800, это номер нашего WhatsApp, 054-2070-800. Ну, или можно в Фейсбуке на странице программы PM тоже писать сообщение на любую, как я уже сказал, тему. Желательно делать это до полвторого, то есть ближайшие примерно 1:20, потому что сейчас уже время 12:12 PM. Мы начинаем. Поехали. Поехали.

Это группа «Пицца Мон Ами», до них были «Серебро». «Кто я для тебя?» Так. Проверяю сообщение. Значит, делаю замечание без занесения в личное дело. Пока нашему радиослушателю, который подписывается «Кромок», он у нас, в общем-то, постоянный слушатель. Периодически что-то пишет, комментирует и так далее. Вчера вечером прислал линк на что-то в Фейсбуке. Без какого-либо комментария, без ничего, просто линк. Мол, а вы, PM, находите время, копируйте этот линк, ищите его в Фейсбуке и читайте, или смотрите, или еще что-то. Хотя я много раз просил не присылать мне каких-либо линков. Или если уж присылаете линк, то хотя бы как-то опишите его, прокомментируйте. Может быть, мне не надо будет заходить по этому линку никуда. А так пойму из вашего комментария. А тут просто вот линк на что-то в Фейсбуке. У меня зачастую нет времени во время эфира по вашим линкам куда-то заходить. Поэтому самое ценное, что вы можете прислать в эфир программы PM, это ваши личные слова, мнения, буквы, знаки препинания на любую тему, а не линки на что-то чужое, чье-то. Слава нам пишет собственными словами. Всем привет! Смешно! Если победит нынешняя коалиция, то товарищ Бен-Гвир собирается стать министром обороны. Крокодилы отдыхают, а свои родельницы... Может быть, подельница, написано родельница. Он собирается сделать министра юстиции. Биби нервно курит сигару в стороне. И зачем физически ездить за океан? Выступили бы в Зуме. Все равно никто особо слушать не будет. Всем нам мира, добра и веселых праздничных дней. Слава, вы же у нас специалист по политике. Вы же должны понимать, зачем Нетаньяху летит в Нью-Йорк для того, чтобы выступить на Генеральной Ассамблее. Что вы думаете, он будет выступать для тех, кто будет присутствовать там в зале, что ли? Нет. Он будет выступать для нас с вами, для избирателей. Это раз. Во-вторых, смотрите, несмотря на все... Давайте судить объективно по опросам, которые у нас есть, много разных. Ни о какой победе нынешней коалиции речи быть не может. Также ее нет и о победе нынешней оппозиции. Никто из них не набирает необходимые 61 мандат. О чем это говорит? Что вполне возможно у нас будет вероятность... после выборов 27 октября пойти еще на одни выборы. О чем? Мы люди привычные, мы уж ходили несколько раз подряд на выборы. Поэтому коалиция победить никак не может. Она в лучшем случае сейчас сравнялась с оппозицией, но сравнялась на оценке там 53, по-моему, 54 мандата. Никак не 61. Насколько я помню все эти опросы последнего времени. Сержант написал, посмотрел по вашей, Павел, рекомендации шведский сериал «Кровавая жертва». Знаете, что сильно бросилось в глаза? Уж слишком усердно современные режиссеры пытаются запихнуть толерантность в любой фильм. Сначала Голливуд со своими темнокожими золушками и ковбоями, теперь Европа. Боже упаси, я ничего не имею против ЛГБТ-сообщества и нацменьшинств, но все хорошо в меру. А когда в фильме половина полицейского участка Стокгольма геи, лесбиянки и цветные, а у главного героя-следователя шведа

0: жизни. В основном это фильмы и сериалы. Это легче всего смотреть, даже с дивана не надо вставать. Но иногда это бывают какие-то выставки, какие-то интересные места, в которых я бываю. И если мне это нравится, я рекомендую подписчикам этого канала. Так что приглашаю всех. Он называется PM891FM. PM891FM. А вам, сержант, если уж вам так вот бросилась в глаза вот эта вот толерантность. Сейчас там есть новый сериал, на него, по-моему, написал уже рекомендацию, да. Ну, во-первых, там есть рекомендация на 5-й сезон «Фауды», который на Netflix появился. Там только евреи и арабы. А, немножко есть еще французы. Вот, но есть сериал, который называется «Идеальная ложь», «Perfect Lie», а в оригинале «Клуб гурманов». Это голландский сериал, там все белые. Нет, один есть метис. Главные герои четыре пары, один метис. Но он, правда, погибает в самом начале фильма. Но в течение фильма, так как он вспоминает историю перед его гибелью, он там тоже бывает. А так, никаких специально насаженных там чернокожих, азиатов и так далее там нет. Ну, правда, один из героев в конце фильма выясняется и является «Не буду дальше ничего говорить». Рекомендация на фильм нидерландский сериал. По-моему, всего 7 серий. «Идеальная ложь». Так, дальше. Это я тут затормозился на Фейсбуке. У нас уже в WhatsApp прилетели тоже сообщения. Пишет нам «Кто-то». Подписи не вижу. «Уже много лет замечаю», пишет «Кто-то». «Море на побережье Ашкелона похоже на канализационную яму. В этом году море стало зеленым. Зацвело. Интересно, кого надо разбудить, чтобы не сбрасывали калинизационные отходы в море?» Слушайте, может быть, это не канализация? Вы помните, там в этом районе у нас были остановлены опреснительные остановки, потому что, установки, потому что водоросли какие-то приплыли со стороны Египта из-за впадения, по-моему, Нила и так далее. Может, это, а канализация здесь ни при чем? Но к вам у меня персональная просьба. Пожалуйста, подписывайте свои сообщения. Дед Изя. Шалом, Павел. Сегодня на американском радио Sirius XM весь день крутят исключительно его музыку. За ним закрепилось прозвище The Boss. Еще его называют величайшим, одним из самых продаваемых музыкантов. У него 20 премий Грэмми, премия Оскар. Его имя в зале славы рок-н-ролла. Он великий легендарный Брюс Спрингстин. Сегодня ему исполнилось 77. Бодрости и творчества. Дед Изя. Ой, слушайте, я согласен. Это один из моих любимых исполнителей. Надо будет после рекламы, может быть, включить его песню в эфир. И вместе с этой песней я прочитаю вам, если я найду в телефоне, недавно видел, что о нем сказал Дональд Трамп, когда Брюс Спрингстин постоянно критикует администрацию Трампа, самого Трампа. Он говорит, что это не моя Америка, посмотрите, что случилось с Америкой. Он не один такой, Роберт Де Ниро, активный критик Дональда Трампа. И вот в ответ Трамп не выдержал и написал на Брюса... Одного, единственного и неповторимого. То, что он написал. Если я найду, я вам прочитаю. А пока реклама.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас. От Мама Мэри. Реклама.
2: Те, кто разбираются в мясе, уже знают. А те, кто еще нет, самое время познакомиться.
3: «Ля Вака Лока».
2: Аргентинский мясной ресторан в Герфли.
4: Мединат Иудим, 60.
3: «Ля Вака Лока».
4: «Ля Вака Лока».
5: В дни праздника Суккот ждем вас в ДАКС всю неделю. В филиалах ДАКС Ришон Ашдот, Нетания, Хайфа, Кармиэль. ДАКС. Качество, стиль, функциональность.
6: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
5: Семечки от Мартина, то, что нас объединяет.
7: Смаданный мани. Праздник со вкусом. Язык говяжий копченый 6,90 за 100 граммов. Паштет из гусиной печени 14,90 за 140 граммов. Скумбрия холодного и горячего копчения 8,90 за 100 граммов. Майонез Слобода 18,90 за 750 граммов. Все скидки ищите в соцсетях «Смаданный мани».
8: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Интеллиго. Вы заслуживаете знать правду.

0: 0-3-944-1-1-1-1. Интеллиго. 0-3-944-1-1-1-1. В дни праздника Суккот ждем вас в ДАКС всю неделю. В филиалах ДАКС Ришон, Ашдот, Нетания, Хайфа, Кармиэль. ДАКС. Качество, стиль, функциональность. Звездочка 3546.
1: Мантис, Мантис. Сочная самса и хрустящие чебуреки. Мантис. Мантис. Ришон Лицон. Ицхак Бен Цви. 23.
2: Реклама.
3: Итак, я нашел то, что в свое время Дональд Трамп написал о Брюсе Спрингстине. Заодно это такие люди, как я, а поклонников Брюса Спрингстина миллионы во всем мире, могли бы перестать уважать Трампа, если бы было какое-то уважение к нему. Так вот, вот текст Дональда Трампа из его социальной сети о Брюсе Спрингстине, которому сегодня 77 лет, и дед Изи нам напомнил об этом. Дональд Трамп. Цитата. «Вижу, что крайне переоцененный Брюс Спрингстин отправился в иностранное государство, чтобы плохо отзываться о президенте Соединенных Штатов. Никогда не любил его, его музыку или его радикальную левую политику. И что важно, он вовсе не талантливый человек, просто наглый, неприятный, извините, здесь написано в переводе слово, задрот, который яростно поддерживал лживого Джо Байдена, умственно неполноценного дурака и худшего президента за всю историю, чуть не разрушившего нашу страну. Если бы не я, от страны уж ничего не осталось бы. Сонный Джо не понимал, что происходит, а Спрингстин тупой, как пробка, и не мог ничего распознать или мог, что еще хуже. Это не рокер, а высохшая слива, урюк. У него кожа совсем атрофировалась, и он должен заткнуться, пока не вернется в страну. Это стандартная процедура. Иначе посмотрим, что его ждет». Дональд Трамп о Брюсе Спрингстине. В моей биографии есть птичка Ви, которая говорит о том, что я побывал на концерте Брюса Спрингстина на стадионе Уэмбли в Лондоне. И это навсегда.

0: Dancing in the Dark, так называется. Одна из самых известных песен Брюса Спрингстина. Еще несколько сообщений, прежде чем мы послушаем историю создания комиссии по следам войны судного дня в 1973 году. Комиссия о гранатах. Кузя нам написал: «Здравствуйте, Павел Михайлович, здравствуйте всем. Говорят, что ожидание праздника лучше самого праздника. Короче, 10 дней отпуска. Ура!» 3 восклицательных знака. Кузя, я вас поздравляю. Надеюсь, что сам праздник будет не хуже, чем его ожидания. Тихий, это подпись. «Привет, ПМ. Лет так много не смотрел сериалы, кроме ликвидации. Люблю фильм от начала и до конца, и желательно, чтобы на одном дыхании. Мне важно этот экшен. Или так, чтобы в сопли. Но жена уговорила посмотреть сериал «Холод». И таки немного было интересно. Всем желаю добра и хороших праздников». Ну, смотрите, вы же тем самым не только говорите о своем впечатлении, вы, наверное, и рекомендуете. Так написали бы хотя бы производство какой страны, где что искать, людям, которые будет интересно испытать, может быть, такое впечатление, как и ваше, если уж вы затронули про сериал. Ну, а сейчас подробности.
1: Комиссия о гранатах. Так в нашей стране назвали Государственную комиссию по расследованию готовности Израиля к войне, получившей название «Война судного дня». Как известно, эта война началась с внезапного нападения на Израиль египетской и сирийской армии, а закончилась принятием резолюции ООН номер 338, когда израильская армия была на пути к Дамаску и Каиру. Эта война длилась с 6 по 23 октября 1973 года, и она стала самой кровопролитной для Израиля, чему стала причиной неготовность страны к внезапной атаке, начавшейся в судный день, Йом-Кипур, 6 октября 1973 года. 21 ноября 1973 года была создана комиссия во главе с председателем Верховного суда Шимоном Агранатом. 1 апреля 1974 года, через 4,5 месяца, опубликован первый предварительный отчет комиссии о гранатах. Комиссия возложила ответственность за неготовность к войне на руководство армии и военной разведки. В результате выводов комиссии были уволены начальник генерального штаба Давид Элазар, командующий Южным военным округом генерал Шмуэль Гонен, глава военной разведки Аман Эли Заира и его заместитель Ария Шалев, подполковника Бендмана, руководителя отдела Египта в Аман, и подполковника Гедалию, отвечавшего за разведку в Южном военном округе, было не рекомендовано использовать на должностях, связанных с разведкой. Комиссия не указала на какие-либо изъяны в действиях министра обороны Моше Даяна и премьер-министра Голды Мейер. Тем не менее, публикация отчета усилила общественный протест, вызванный недостаточной готовностью к войне. И уже через 10 дней после опубликования отчета, 11 апреля 1974 года, Голда Мейер объявила об отставке правительства. Окончательный, третий отчет был завершен 30 января 1975 года, однако его значительная часть подлежала публикации только после 30 лет. В отчете упоминалось, что Моссад получил своевременное предупреждение о намерении Египта напасть на Израиль 6 октября, однако категорическое мнение военной разведки о том, что такого нападения не будет, оказало ослепляющее воздействие как на руководство Моссад, так и на политическое руководство страны. В 1995 году была разрешена публикация всех отчетов комиссии, за исключением примерно 50 страниц, которые остаются засекреченными. В 2008 году было разрешено снять секретность большей части протоколов комиссии, содержавших свидетельские показания Давида Элазара, Моше Даяна, Ариэля Шарона, Шмуэля Гонена и некоторых других должностных лиц. В феврале 2012 года отчет комиссии был опубликован на сайте Архива армии обороны Израиля и системы безопасности. 12 сентября 2013 года, через 40 лет после войны судного дня, были опубликованы свидетельские показания премьер-министра Голды Мейер. Премьер-министр объяснила комиссии, что она недостаточно хорошо разбиралась в военных проблемах. Она совершила ошибку, когда воздержалась от мобилизации резервистов, однако против мобилизации был министр обороны, начальник генштаба и все министры, и она не могла вступать в конфликт с главой Амана и начальником генштаба. Мейер также отметила, что не сожалеет о том, том, что не приняла решение об упреждающем ударе против Египта и Сирии, так как это вызвало бы международную критику и поставило бы под угрозу получение американской военной помощи посредством воздушного моста. В соответствии с рекомендациями комиссии и спецслужбы стали уделять повышенное внимание арабским странам и проверке достоверности получаемой информации. Еще одним следствием стал синдром судного дня, когда разведка до самой последней минуты не верила в мирные намерения Анвара Садата перед заключением Кэмп-Дэвидского соглашения. Накануне его визита в Израиль в ноябре 1977 года армия была приведена в полную боеготовность, поскольку в Израиле существовал массовый страх перед очередным внезапным нападением. Кроме того, для дополнительной оценки разведданных в Министерстве иностранных дел был создан Центр политических исследований, а в 1999 году при канцелярии премьер-министра Совет национальной безопасности в качестве отдельного правительственного органа в области безопасности. Сегодня этот орган при канцелярии премьер-министра сокращенно называется МАЛАЛ – Мотель Битахон Леоми. Хотя на выборах 31 декабря 1974 года, состоявшихся ввиду отставки правительства, победила партия Маарах, прототип партии Авада, но именно политическая обстановка, сложившаяся по итогам выводов комиссии Аграната, стали одной из главных причин произошедшего спустя три года так называемого переворота – победы партии Ликуд во главе с Менахемом Бегином в 1977 году. Ну а главным итогом войны в отношениях между Израилем и Египтом можно считать Кэмп-Дэвидское соглашение, заключение израильско-египетского мирного договора. В 1978 году на саммите в Кэмп-Дэвиде в США было заключено предварительное соглашение, а в 1979 году в Вашингтоне Менахем Бегин и Анвар Садат подписали договор о мире между Израилем и Египтом, который актуален и сегодня.

0: Реклама.
1: Холодильники по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Холодильники по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
1: Запомните, холодильники покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
4: В дни праздника Суккот ждем вас в ДАКС всю неделю. В филиалах ДАКС Ришен, Ашдот, Нетания, Хайфа, Кармиэль. ДАКС. Качество, стиль, функциональность. Звездочка 3546.
5: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
6: Сейчас в Суперфарм праздничная акция на парфюмерию «Крош Хашана». Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником! В соответствии с условиями акции.
1: Телевизоры по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Телевизоры по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
1: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
0: Реклама.
7: Библиотека ТМ.
8: Как только вы вообразите, что не в состоянии выполнить определенное дело, с этого момента его осуществление становится для вас невозможным. Бенедикт Спиноза, нидерландский философ.

0: Это был Weekend, по-моему, один из первых его хитов, Save Your Tears, был в нашем эфире. Значит, наш радиослушатель Тихий, который попросил уточнить рекомендацию сериала, о котором он написал в первом сообщении, сериал «Холод», уточняет. Сериал «Холод», 10 серий, «Рашка», то есть «Россия» производство. В скобках он добавляет: «Такое тоже бывает, так как есть таланты в стране, где правит диктатор, и есть те, кому просто надо выжить, пока эта власть у руля. Хотя все они немые, проще сказать, терпилы, и они сами это не отрицают, но все боятся сесть на срок. Будьте все здоровы и свободны в жизни, Тихий». То есть его рекомендация, ему понравился сериал «Холод», хотя он не любитель сериалов, как он пишет сам. Но «Холод» произвел на него теплое впечатление, я бы так сказал. Так что вот вам тоже рекомендация. Скоро праздники, у многих будет много свободного времени. Кроме тех, кто улетает за границу, у них не будет свободного времени. Тихий, спасибо за уточнение. Так, 49 минут, господа. Скоро закончится первый час эфира. Я напомню, что я предлагаю, прошу, намекаю, поделиться с нами какими-то своими мыслями, соображениями на любую тему. Вот то, что происходит у вас, о чем вы думаете в данную минуту хотя бы, можно сделать или в Фейсбуке на странице программы PM, или отправив сообщение на наш ватсаповский номер 054-20-70-800. Напомню, что там можно текстовое, а можно и голосовое сообщение. Ну, соблюдая наши правила, голосовое должно быть не более полминуты, но зато можно прислать целых два. Не более двух сообщений от одного радиослушателя за программу. 054-20-70-800.
1: Первое радио.

0: жуки были в нашем эфире сейчас. Еще несколько сообщений. Батька Махно пишет нам вот что. Добрый день, уважаемый Павел Михайлович и радиослушатели. 2 недели моего отсутствия прошли незаметно. Вчера вернулся с семьей с круиза по Средиземному морю на новом лайнере Legend of the Seas, то есть Легенда морей. Море впечатлений, сногсшибательная атмосфера суперновейшего лайнера сменялась посещением 5 портов на Средиземном море. У кого есть возможность попасть на этот круиз или кто еще раздумывает, отбросьте все сомнения. Это то место, где стоит побывать. Батька Махно. Совершил круиз, но, судя по всему, это какой-то огромный корабль. Там примерно 50 палуб. Ну, может быть, 20. Батька Махно полон впечатлений и всем рекомендует. Спасибо большое. Классно. Вы классно путешествовали, потому что, да, все отзывы о таких кораблях, там скучно не бывает. Тем более, что каждый день новый порт, новые экскурсии, новая страна, новые города и так далее. Рюдзаки из Украины прислал нам голосовое сообщение. Какую-то картинку он еще прислал. Что-то на ней написано, но я тут не могу читать, это слишком мелкий шрифт. Голосовом сообщении давайте зато послушаем. Можно прислать.
1: Добрый день, Павел, радиослушатели. Скажу только одно и очень коротко. Будь проклят, этот концлагерь чертов. Достало все это. Рюдзаки.
0: Я думаю, что он имеет в виду Украину, в которой он застрял и не может оттуда выбраться. Судя по его предыдущим сообщениям. И еще кое-что. Раз он, будь проклят, значит, он видит там только отрицательные вещи, как вы понимаете. Каждый человек формирует свою картину мира, удобную ему самому. И вот Рюдзаки что написал. В Киеве полностью провалили подготовку к зиме, а также установку мобильных котельных и резервных источников тепла, заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. Аналогичные проблемы с подготовкой фиксируются в Чернигове, Одессе и Херсоне. Добавлю от себя, ну что ж, помирать так с музыкой, как говорится. А про остальные города, особенно прифронтовые, а мой Павлоград как раз является таковым, и говорить не нужно. Ни отопления, ни света, ни воды не будет. А по бизнесу и так беспилотниками фигачат, и такими темпами скоро одни руины останутся. Рюдзаки вот в таком настроении, которым он делится сегодня с нами. Заканчиваем этот час музыкально. Nat King Cole. Unforgettable. Так называется его песня. Переходим во второй час эфира. Плавно. Unforgettable.

0: Реклама.
1: Машину покупаем только в Центркар Азур.
2: 03-558-5458.
3: В дни праздника Суккот всей семьей посетите Технодах Хадера, единственный в Израиле музей медицины. Увлекательные научные исследования, узнавайте новое и экспериментируйте вместе. Для информации и билетов ищите Технодах Хадера.
4: Праздничные скидки и выставка моделей 27-го года в ДАКС. Скидки до 70% на модели с выставки и до 50% на мебель из новой коллекции с быстрой доставкой. Современные диваны, спальни и гостиные от ведущих немецких и мировых брендов. Ждем вас всю неделю в филиалах ДАКС, Ришен, Ашдот, Нетания, Хайфа, Кармель. ДАКС. Качество, стиль, функциональность.
5: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
2: Только в Центркар. Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца.
0: Центркар Азур. Реклама.
6: Первое радио. Новости.
7: В Хан-Юнисе ликвидирован руководитель финансового отдела Хамаса. Подробнее через несколько секунд. Тринадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Цель ликвидировал в Хан-Юнисе Мухаммеда Абу Алуана, занимавшего пост руководителя финансового отдела террористической организации «Хамас». Об этом говорится в совместном заявлении премьер-министра Бениамина Нетаньяху и министра обороны Израиля Каца. Нетаньяху и Кац поблагодарили Цаль и Общую службу безопасности за точную операцию и действия по ликвидации противников Израиля. «Мы продолжаем преследовать командиров «Хамаса» и его активистов, наносить удары по источникам его финансирования и уничтожать террористическую инфраструктуру. Мы не позволим Хамасу восстановить свою силу и не остановимся, пока Хамаса не будет в Газе», говорится в заявлении. Дополнительные подробности операции и обстоятельства ликвидации Абу Алуана пока не опубликованы. Бойцы подразделения «Места Арвим» пограничной полиции Иудеи и Самарии при координации с Шабаком минувшей ночью провели операцию в деревне Кафр-Калиль. Целью операции был разыскиваемый активист Фатха, который, по данным сил безопасности, занимался продвижением террористической деятельности против израильских сил. Бойцы проникли в деревню под прикрытием, окружили комплекс, где находился подозреваемый, и применили процедуру, так называемую «скороварка». После этого подозреваемый вышел из здания и сдался, говорится в сообщении пресс-службы пограничной полиции. Очевидно, речь идет об операции, о которой сообщалось ранее, когда в ночь на 23 сентября в деревне Кафр-Калиль к востоку от Шхема израильские военные задержали полковника палестинской полиции Маджди Амра. Министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуле решительно отверг призыв президента США Дональда Трампа к странам выйти из состава Международного уголовного суда. Заявление немецкого министра цитируют германские СМИ. Вадефуль назвал суд важным институтом и подчеркнул: «Мы, конечно же, этого делать не будем». Ранее во время выступления на общих дебатах в ООН Дональд Трамп призвал международное сообщество массово выйти из состава МУС. В Кремле заявили о том, что позиция Москвы относительно возможной встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским не претерпела изменений. «Наша позиция хорошо известна. Путин сказал, что Зеленский, если хочет, может приехать в Москву. Необходимые гарантии безопасности будут ему предоставлены», сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, готова ли российская сторона обсуждать возможную встречу на высшем уровне с Украиной. При этом представитель Кремля подчеркнул, что Зеленский прекрасно знает, какие решения нужно принять, чтобы такая встреча состоялась. Он также добавил, что проводить такую встречу в верхах до того, как будет проделана работа на экспертном уровне, нецелесообразно, это будет пустая трата времени. И о погоде. Температура воздуха сегодня близка к среднесезонной. Сейчас в Иерусалиме 28 градусов, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 27, в Бершеве 33, в Эйлате 37. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Как развиваются события, продолжит рассказывать моя коллега Лидия Топельберг.

Том Петти спел песню под названием «Последний диджей», «Последний человеческий голос», который вы можете слышать, «Последний ведущий на радио», который ставит ту музыку, которую он считает нужным, который говорит то, что он хочет. И это «Последний голос человека». Возможно, лет через 20-30 какой-нибудь подросший ребенок спросит у папы с мамой: «А правда, папа с мамой, что раньше по радио вы слушали людей? Что вас развлекали люди и музыку ставили люди?» «Да, правда». «А зачем? Ведь искусственный интеллект делает это гораздо лучше. Смотрите, какую прекрасную музыку, какие веселые вещи он рассказывает, анекдоты лучше выбирает. Зачем это надо было?» Вполне может быть такая ситуация. Такая ситуация. Главное, чтобы робот не сломался и не заело у него что-то. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Том Петти, покойный уже, открыл сегодняшний выпуск, второй часть программы PM. Время 8,5 минут 14-го, сегодня 23 сентября, Йом-Реви, среда. Мы идем дальше по нашему эфиру. Для сообщений у вас осталось примерно 23-24 минуты. И если есть настроение, напишите, поделитесь чем-то. Напоминаю наш ватсаповский телефон 054, номер телефона 054-2070-800. Рюдзаки продолжает возмущаться тем, что... Он еще написал текст. «Уважаемые Рюдзаки, вы слушаете нас часто. Вы должны знать, что такие большие сообщения, голосовое, плюс картинка, плюс текст, плюс еще текст, плюс еще текст, нельзя присылать к нам в эфир. Это вне наших правил. Я вам могу сказать вот что. Вы тут часто выражаете... Пишите критику по отношению к властям в Украине, о том, что там происходит, что берут в армию, вот он сейчас написал, даже туберкулезников и наркоманов с многолетним стажем. Вот откуда у меня ненависть ко всему происходящему в Украине, пишет он. Слушайте, а я не помню, чтобы вы хоть раз написали о том, кто является причиной вот этой всей ситуации. У вас к причине никаких претензий нет, у вас только к следствию, что ли? Но больше писать не надо, потому что вы и так превысили все нормы и наши правила. Держитесь там. «Привет, ПМ. В последнее время часто думаю о том, что жаль, что у нас нет эвтаназии. Мама после инсульта. Зачем такие мучения людям? Привет брату Алексею. Он всегда слушает. Наталья». Наталья, спорный и до сих пор нерешенный вопрос в большинстве стран мира. В Швейцарии, говорят, есть такая услуга. Заплати, мне кажется, она стоит где-то 10 тысяч евро. Заплатишь, полетишь туда, и тебе сделают то, что нужно. Правда, полетишь, когда ты сам можешь полететь. Когда человек не двигается, перевести его туда, это, наверное, большая проблема. Я не знаю, насколько это законно, но такие были случаи с израильтянами, которые понимали, что они больны неизлечимо, ехали, и чтобы не мучиться, вот проводили такую операцию. Поэтому нет, по этой ситуации нет единого мнения у человечества. Мнения разделились. С одной стороны, согласен, зачем человеку мучиться. Возможно, если человек в таком состоянии, что он не может говорить, если бы он смог говорить, он сказал бы: «Закончите это быстрее, пожалуйста, мои мучения». Возможно. А возможно, он скажет: «А вот тогда-то был случай, когда человек после такого состояния его вывели и так далее, он продолжал жить. Иди знай». Вы должны делать то, что вы должны делать по отношению к вашей маме, как ее дочь. И без таких вопросов, наверное, не обойдешься. Но после того, как вы эти вопросы задаете, ответа на которых нет, надо делать то, что ты считаешь нужным по уходу за своим родителем, даже если он не дееспособен от слова «вообще». Этот период проходит какая-то часть людей со своими родителями, как вы знаете, период жизни. Так что я вам желаю сил продержаться этот период. Ира написала: «Будь проклят российский сапог, который уступил на украинскую землю, и упырь Путин». А вот у нашего Рюдзаки претензии только к украинским властям.
Почти 3 года назад, пишет нам Валентина, Нетаньяху обещал, что Хамаса в Газе не будет. А сегодня хвастается, что уничтожил там какого-то 6 финансиста. Почему люди верят ему, почему идут за него голосовать? Неужели людям нравится, когда их обманывают? Написала Валентина. Ну, Валентина, во-первых, давайте разложим по полочку то, что вы написали. Я тоже обратил внимание, какого-то финансиста, и об этом докладывает премьер-министр и министр обороны. Как вы думаете, почему они это делают именно сейчас? Я думаю, что ответ очевиден. Почему об этом они все рассказывают именно сейчас? Все действия политиков надо смотреть в контексте 27 октября и выборов. Но я хочу вам напомнить, что Нетаньяху обещал разгромить Хамас еще в 2009 году. Когда была предвыборная кампания, есть видео в сети, оно никуда не делось, в котором Нетаньяху, глядя в камеру, заявил, что когда мы придем к власти, мы уничтожим Хамас. Это было 17 лет тому назад. А почему люди верят и им нравится, когда их обманывают? Ну, некоторые скажут, а кто вместо него? Другие тоже все обманщики, вот вам, пожалуйста. Как же сложно, пишет нам Лопух, представить себе утро без Павла Михайловича с его колесом юмора. Вот и сегодня вместе с вами так смеялся, так веселился, чуть с мальгизы не рухнул. Спасибо вам большое за утренние юморыски. Второе, где же находится та единственная, Лопух? Возможно, уважаемый Лопух, та единственная... встретиться вам быстрее, если в программе «Колесо обозрения», которое идет час, и в которой за вычетом рекламы где-то 50 с лишним минут информации, вы будете обращать внимание не на юмор, которого там, наверное, секунд 40 или минута, а на остальные 50 минут этой программы. То есть на суть ее программы, и тогда, возможно, вас обратит внимание та единственная. Мне так кажется. Чему рюкзаки это все вещает, запорожец? На кого работает? Уважаемый запорожец, я понимаю, что людям, которые стоят на стороне Украины, неприятно слушать такую информацию. Но он работает, мне кажется, он работает на себя. У него такое отношение к происходящему. Всем ясно, что в Украине очень тяжелое положение. Из-за российских обстрелов в первую очередь. Ну что, об этом не говорить? Не рассказывать. Вы думаете, что украинские власти во всех городах идеально справляются с ситуацией, когда там каждый день прилетает и что-то взрывается, разрушает? Конечно же нет. Я понимаю, что вам приятно слышать, когда в России разбомбили очередной НПЗ, под Москвой, сейчас в Самаре опять, там. А про Украину слушать неприятно. Но это реальности, которым надо быть тоже готовым и нормально их воспринимать. Уважаемый запорожец. И не обязательно, если человек об этом пишет, значит, он на кого-то работает. Хотя это мнение распространенное. Раз ты пишешь не то, что я думаю, не согласен со мной, то явно за деньги. Вот я искренне, а ты за деньги. Товарищ из Украины, пишет нам Валентина, не знает или не хочет говорить об этом. Количество олигархов в Украине растет не по дням, а по часам. Они скоро перегонят в этом плане самого агрессивного соседа. Зеленский тоже хорошо устроился. Все претензии к агрессору, ему тоже уже невыгодно завершить войну. Как это все знакомо, сколько раз это было в истории, а народ, простые люди страдают. Да, с обеих сторон, Валентина. Я не знаю, что имеет в виду Валентина под словами «Зеленский хорошо устроился». У меня нет никакой информации, как он там устроился. И что там растет количество олигархов. Коррупция там есть. Об этом периодически нам сообщают, что количество олигархов растет. Мне это тоже неизвестно. Возможно, Валентина знает лучше, чем я. Я это вполне допускаю. Так, время 16,5 минут. 15 минут осталось у вас для ваших сообщений сегодня в программу. Мы возвращаемся к музыке. Сейчас еще один дуэт. Это Subliminal, известный рэпер израильский. Наверное, самый известный. И Ноам Якобсон. Они выпустили такой EP, пластинку из нескольких песен. И давайте послушаем одну из них. «Им ата ити». Если ты вообще со мной. Ну, это вот как бы беседа двух человек. В нынешней ситуации непростой, который, видимо, по-разному относится к этой ситуации в нашей стране. Но они беседуют друг с другом в этой песне. «Им ата ити». Ноам Якобсон и «Subliminal».

Так, Ноам Якобсон и Subliminal. Им ата идти. Позывные загадки прозвучали в нашем эфире, и вслед за ними и загадка вылетает сюда в эфир. Я вот думаю, как вам ее загадать. Я постоянно об этом думаю. Как вам загадать загадку? Что с ней делать? Или вообще какие-то, без каких-либо намеков? Или какие-то полунамеки? Или намеки? И до сих пор каждый раз я сомневаюсь. Как это должно быть? Ну и как получается, так получается. На всяком случае, как я помню, как бы у меня ни получалось, вы все равно отгадываете загадку. Поэтому думай, не думай, без намеков, полунамеки, намеки ничего не поможет. Давайте так. Я говорю вам о пути, который мы все с вами проходим. У него больше 10 этапов у этого пути. И начинается этот путь с того, что мы как бы открываем какие-то двери, какие-то ворота. Начинаем наш путь. Потом в самом начале этого пути мы проходим какое-то очищение. Испытываем очищение какое-то. После того, как мы испытали очищение, мы делаем несколько вещей. Сажаем урожай и начинаем войны. Потом идем дальше по дальнейшим этапам, о которых я вам говорить не буду. Достаточно начала вот этого пути, как мне кажется, для того, чтобы у вас была какая-то платформа, для того, чтобы отгадать.

0: Может быть, будет отвечать на ваши телефонные звонки. Зависит от ее настроения. Ну, обычно у нее есть настроение. Я смотрю, она говорит, я готова отвечать. Но только подожду секунд 40, чтобы услышали те, кто слушает нас с дилеем в интернете. Вы там пока говорите что-то, лейте воду. Вот я ее лью, слышите, она льется вода. Собственно говоря, вместо того, чтобы лить воду, я буду читать сообщения пока. Напомню, телефон 07-52-891. Что это за путь, о котором я вам сейчас сказал? О начале, который я вам сказал. А пока вы... вот что нам пишете. Ира, Павел, предполагаю, вы плохо влияете на лопуха. Уж простите. Как только вы улетаете, наш лопух – почтенный отец семейства. Вот даже детей отправил в школу 1 сентября. Вы возвращаетесь, и все летит в тартарары. Вот как это понимать? Лопух не может без того, чтобы разыгрывать наших коллег моих, да? Ну вот привычка вторая натура. Не может он без того, чтобы обмануть кого-то, чтобы они обсуждали там его ситуацию, детей в школу и так далее, он сидит над ними, подхихикивает. Он не зря в информационной программе «Колесо обозрения» слышит только юмор. Вот такой человек. Я его, кстати, предупреждал, что если он будет продолжать обманывать наших ведущих, наших коллег, подвергнется жестокому наказанию. Он, видимо, решил, что на этот раз проскочит. Но наши слушатели слышат все и сообщают нам об этом. И когда-нибудь лопух попадет под горячую руку административных мер, а потом будет сожалеть и жаловаться на отсутствие демократии. Виноват Горбачев, Хрущев, и надо было сразу забирать землю, когда распались. Как можно было объявить о независимости, не определить границы? Плохо в институтах учились. Так, уважаемый автор этого сообщения, который нашел виноватых. А что Горбачев, Хрущев, а Брежнев? Между Горбачевым и Хрущевым был Брежнев. Еще там Черненко, еще там кто-то. Почему только эти двое? Это... Но самое главное, что вы не подписались. Это гораздо важнее и Горбачева, и Хрущева в контексте нашего общения. Второе сообщение пишет нам Лопух. Хорошо, Павел Михайлович, я буду смеяться про себя вместе с вами в эти 40 секунд или минуту. А может быть, трепетная лань покажется на горизонте. Когда уже металлист ответит на загадку? Достали уже, Лопух. Терпите, Лопух, терпите. ПМ, песня Subliminal хорошая, актуальная. Почему он сказал 9 октября, а не 7 октября? Слушайте, я не увидел октября, я услышал там строчку, что мы не можем вернуться к 6 октября. Там была такая строчка. Про 9 октября я не слушал, но я не могу сказать, что я слушал все слова этой песни. Что мы не можем вернуться к 6 октября, там такая строчка была. Ее я услышал. Так, что есть? Звонящий. Один. Причем звонящий, говорит, не дает. Ну ладно, может быть, одного иногда бывает достаточно. Алло.
1: Здравствуйте, Павел Шалов.
0: Здравствуйте, вы кто?
1: Дед Изя с попыткой.
0: Дед Изя, ну, дед Изя, вы знаете, что попытка, она же не пытка. Поэтому вперед. Слушаем.
1: Может быть, вы имеете в виду путь воина, так называемый. То есть сначала там начинается... По классике. Открытие двери, они там входят в святилище, потом очищение, они омывание там.
0: Они это кто? Какие-то конкретные воины?
1: Просто путь воина.
0: Понятно. Дед Изя, этот путь проходим вообще все мы. И вы, и я. Представляете? Так. Все. То есть, нет, речь не только о воинах, но и об их женах, и об их детях тоже. И а также их, об их родителях. Вам спасибо за попытку. Мы продолжаем. 07-52-891, господа. Что за путь, о котором я говорил, который проходим все мы? Первые три этапа, в нем больше 10 этапов в этом пути. Первые три этапа – это открывание, открытие ворот, дверей, потом очищение, потом урожай и начало военных походов. Войны начинаем. Ну, а потом остальные этапы. Павел, здравствуйте. Всех с праздником, Хатиматова. Оля Лати, люблю тебя, мурашечка моя сладкая, Ден Изеум. Я надеюсь, что все слова прочитал правильно и ударение сделал правильно. И Оля Лати услышала, Оля, она же мурашечка, услышала ваше признание в любви. Вам тоже хорошие подписи, если еще не поздно, может быть, там еще чернила не высохли. Подписи их можно еще. Мы сажаем урожай. Это Лев написал. Мы сажаем урожай, сеем урожай. Лев все время, он очень придирчив в русском языке.

0: И поэтому обращает периодически внимание, когда я позволяю себе какие-то неправильные выражения. «Красота будущих выборов состоит в том, — пишет нам дворник, — что выявляет все человеческие пороки, перечислять не буду, вспомните грешников в аду, будущие депутаты за зарплаты, за власть и ничего не делания готовы на все, чтобы пролезть в теплое место и залипнуть там на подольше дворник». Дворник, я не могу так сказать о людях, о которых я ничего не знаю. Понятно, что в этом кнессете будет, наверное, много новых депутатов. И вот лить на них грязь я не готов, я их не знаю. Ничего не делание, залипнуть там подольше. А что, варианты того, что они хотят что-то изменить в стране, вы не допускаете, что ли, нет? Только залипнуть, получать деньги и ничего не делать? Я так о незнакомых людях говорить не могу. Есть еще звонки. Алло.
1: Добрый день.
0: Здравствуйте, вы кто?
1: Илья.
0: Илья, слушаем вас, Илья.
1: Я думаю, что это латинское слово «инаугурация».
0: И какие в нем более 10 этапов?
1: Открывание двери и так далее.
0: И хождение по ступенькам, потом клятва. И вот это все называют этапом. Нет, это не инаугурация, о чем я спрашиваю. Это гораздо... Инаугурация — это вообще точечное мероприятие, я бы так сказал. Мой путь, он подлиннее будет немножко, чем вот это точное мероприятие. Илья, спасибо за попытку.
1: Спасибо. Красивое
0: в любом случае. Дальше идем. Алло.
2: Алло, здравствуйте.
0: Добрый день, вы кто?
2: Михаил Пятактыква.
0: Михаил Пятактыква, слушаем вас, Михаил.
2: Может быть, это жизненный путь?
0: Жизни. И какие в нем более 10 этапов вы можете обозначить?
2: Начиная от рождения и кончая
0: И кончая вот... И что, вы можете вот эту всю жизнь разделить на более 10 этапов как-то обозначить?
2: Конечно, родился, потом в детский сад, потом в школу, потом потом служба, потом, в общем, все потихонечку.
0: Это вы сейчас 4 или 5 назвали, а надо еще более 10, еще 5-7 назвать, 8. Сможете? Женитьба. Развод. Дети.
2: Согласен. Дети.
0: Пенсия. Подождите, но туда не входит военный, начало войны, военного похода, понимаете, далеко не у всех, у нас там это, может быть, чаще бывает в Израиле, но далеко не во всех странах, а этот путь проделывают вообще все, о котором я. Поэтому нет, мой ответ вам нет. Спасибо вам за версию разбития нашей жизни на этапы, но это не тот путь, о котором я вас спрашиваю, уважаемые дамы и господа. 07-52-891. Ага, я вижу, что вызвал затруднение пока, во всяком случае, по первым нескольким ответам. Я напомню, господа, я спрашиваю вас о пути, который проходим все мы, это я уже сказал. В нем более 10 этапов. И первые 3 этапа, они такие. Сначала мы открываем двери, ворота какие-то. Начинаем наш путь. Потом сразу же какое-то очищение с нами происходит. Любому человеку периодически надо вот очищаться. Не в душе, в ванной, а в духовном каком-то плане. Какое-то очищение происходит. А потом мы, как бы уже очистившись, готовы сажать урожай, сеять урожай и начинать военные походы. И потом еще этапы. Вот что это за путь, начало которого я вам описал? Скажите мне, пожалуйста, что я имею в виду? Ваши ответы ждем по телефону традиционному 07-52-891. 07-52-891. Так. Есть еще у нас человек, который позвонил. Алло.
3: Добрый день, Павел Михайлович.
0: Здравствуйте. Вы кто?
3: Алексей из Ржода.
0: Давайте, Алексей, спасайте ситуацию.
3: Неужели это путь героя?
0: Какого героя?
3: Героя.
0: Какого-то одного героя?
3: Ну, героя.
0: Нет, Алексей, я уже говорил, этот путь проходим мы все. Вот я не знаю, вы герой или нет. Я точно не герой, но я его тоже прохожу. И вы тоже проходите.
3: Мы все герои нашего.
0: Ну, в какой-то степени, наверное. Кто не герой в стране, герой, может быть, в семье или на работе там, или еще где-нибудь. Нет, это не путь героя. Это такой всеобщий, я бы сказал, путь. Спасибо вам за попытку, Алексей. Всего доброго. Идем дальше. Алло.
4: Алло, здравствуйте.
0: Вот женщина у нас почему-то редко бывает. Я все время это отмечаю, когда звонит женщина, потому что я не знаю. У меня одна только версия. Женщины работают в это время, а мужчины отгадывают загадки. Других вариантов у меня нет. Как вас зовут?
4: Елена.
0: Слушаем вас, Елена.
4: Я просто предполагаю, может быть, это день, то есть пробуждение, очищение, потом начинаешь что-то делать, и снова в бой, так же говорят, и снова в бой.
0: А, вы так как не буквально войну имеете в виду, а вот проснулся, выпил кофе, все сделал и вышел на улицу, и там бой начался у тебя там с водителями на дорогах, с общественным... Нет, я про другой путь спрашиваю, Елена, хотя почему бы и нет, но я про другое. Спасибо вам за попытку, Елена. Идем.
4: Спасибо,
0: всего доброго, до свидания, идем дальше. Алло.
5: Алло, здрасте.
0: Как вас зовут?
5: Дима.
0: Слушаем вас, Дима.
5: Ну, я предполагаю, если мы все это проходим, может быть, это путь от нашего зачатия до того, как мы из эмбриона и все там, продолжение всего дальше становимся человеком.
0: Из праха ты вышел и в прах превратишься. Ну, нам уже говорил человек, что это вот, он предположил, что это жизнь человека. Нет, мы уже с ним обсуждали. Это другой путь. Спасибо вам и вам за попытку. Алло.
6: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
6: Ксения.
0: Слушаем вас, Ксения.
6: Мне кажется, что это имеется в виду год.
0: Расшифруйте, пожалуйста, Ксения.
6: В январе ты открываем двери, это происходит вот Бога тянут от Бога дверей. В феврале чищаемся. Это праздник обряда очищения. Март — это военные походы.
0: Ксения, мне даже нечего добавить тому, что вы сказали. Я хотел бы добавить, но практически мне нечего добавить. Бог Янус, в честь которого назван месяц январь, это бог открывания дверей, это начало пути какого-то и так далее. Производное от латинского, что означает «двери, ворота». Февраль восходит к латинскому слову «фебруа», которое означает «очистительные жертвы и обряды», то есть очищение человека от всего груза, который он там набрал за год. А март в честь римского бога Марса, который означает, что мы можем урожай посадить там пшеницу и начинать военные походы, пока там все будет взращиваться. Ну, а более 10 этапов, то есть этапов получается сколько, Ксения? 12, конечно.
6: Месяцев.
0: Я не стал говорить, что 12 этап, потому что это тогда бы я облегчил ситуацию. Я бы сказал больше 10, что тоже правда. Это 12 месяцев года. Путь, который проходим мы все вместе, уважаемые дамы и господа. Ну, начинается он с открытия ворот, очищения, урожай и война. Но это раньше было. Сейчас у каждого своя она. Ксения, совершенно правильный ответ. Спасибо вам большое. Спасли ситуацию и ваша музыкальная заявка.
6: Можно Сургановый «Воздух».
0: «Воздух Сургановый». Можно? Почему нет? Конечно же, после рекламы ваша заявка будет в нашем эфире. Спасибо вам большое и хорошего продолжения дня, Ксения.
6: Спасибо.
0: Всего доброго. До свидания. Это был год, господа, 12 месяцев. А первых трех из них я вам и разложил по полочкам.
7: Реклама. Те, кто разбираются в мясе, уже знают. А те, кто еще нет, самое время познакомиться.
8: «Ля Вака Лока».
7: Аргентинский мясной ресторан в Герцли.
9: Мединат Иудим, 60.
8: «Ля Вака Лока».
9: «Ля Вака Лока».
10: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
11: А можно еще дешевле?
10: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
11: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
12: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
10: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
13: Только в Центркар. 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
14: Центркар Азур. Верых Ашива 9.
15: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Холодец и язык заливной. 25,90 за 400 граммов. Пастрама из индейки со вкусом меда. 6,90 за 100 граммов. Колбаса любительская Бэйби. 3,50 за 100 граммов. Филе севди. 4,50 за 100 граммов.
16: Все скидки ищите в соцсетях Смаданный Мани. Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
17: Реклама. Библиотека PM.
18: Бывает только неправильный путь, но не бывает безвыходного положения.
19: Китайская мудрость.
20: Первое радио 89.1 FM.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break in my hands.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
2: Реклама.
3: В дни праздника Суккот ждем вас в ДАКС всю неделю. В филиалах ДАКС Ришон, Ашдот, Нетания, Хайфа, Кармиэль. ДАКС. Качество, стиль, функциональность. Только в Центр Кар.
4: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
3: Центр Кар Азур.
4: Перых Ашива 9.
5: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Креветки XL очищенные 19,90 за полкило. Красная икра 39,90 за 190 граммов. Масло подсолнечное рафинированное Люкс. 2 банки за 17,90.
6: В соответствии с условиями мероприятия.
3: Праздничные скидки и выставка моделей 27 года в ДАКС. Скидки до 70% на модели с выставки и до 50% на мебель из новой коллекции с быстрой доставкой. Современные диваны, спальни и гостиные от ведущих немецких и мировых брендов. Ждем вас всю неделю в филиалах ДАКС, Ришон, Ашдот, Нетания, Хайфа, Кармиэль. ДАКС. Качество, стиль, функциональность.
7: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
8: А можно еще дешевле?
7: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
8: А, так скажи просто. Махсаны и
9: Хашмаль. Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
7: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
2: Реклама.
10: Продолжаем, господа. Сейчас, вот вы знаете, я хочу привлечь ваше внимание еще к одному моему посту. Ну, перед этим в том часе я говорил про свой телеграм-канал с рекомендациями. А сейчас пост по итогам моей поездки в Венгрию. Я был в Будапеште, был на озере Балатон. И там на берегу озера Балатон я увидел бюст неизвестной мне женщины по фамилии Гамильтон. Стал смотреть ее историю. И получилось уникальное открытие, которое я сделал, связанное вот с этим клипом. Не буду рассказывать все. Хотите почитать, заходите на мою личную страницу в Фейсбуке, почитайте об этом открытии. А пока песня года, наверное, я уж не помню какого-нибудь, 80 какого-то. Стефания, принцесса Монако. Называется она «Ураган» в русском переводе. Была когда-то популярна в 80-е годы в дискотеках Советского Союза. Это такое историческое музыкальное открытие, которое я сделал, находясь на озере Балатон.

0: Стефани, наверное, так надо назвать принцессу Монако. Мы у финиша почти, 54 минуты 14-го, и я рад отметить то, что я прочитал все сообщения, которые вы прислали. А, нет, еще Вика вот нам прислала вот такое сообщение, последнее, судя по всему, сегодняшнее. Добрый день, Павел. Когда появились цветные телевизоры, это был праздник для нас каждый день вечером. Моя бабушка, смотря телевизор, думала, что в телевизоре нас тоже видят. Наши дети сейчас не могут понять, как мы жили без телефона, как встречались и не терялись. Вполне возможно, что со временем мы вообще не будем разговаривать сами, за нас это будет делать искусственный интеллект. Мы сейчас и так мало общаемся друг с другом, не хочу говорить с интеллектом. Хочу слушать радио, на радио людей, а не ИИ, говорит Вика. Ну, Вика, я предположил, что иди знай, куда вот эта ситуация с развитием искусственного интеллекта нас заведет. Нас, в смысле, человечество. И радио куда заведет, и вообще очень многие сферы жизни. Помните, есть такая штука, которая говорит о том, что есть сегодняшние фразы, если бы они были произнесены лет 40-50 тому назад, то его автора надо было госпитализировать. Например, фраза «Я завтра еду собирать грибы в лес, оттуда тебе позвоню, и мы все решим». В 70-80-е годы человек сказал «Сумасшедший какой-то, наверное, ненормальный». Вот, так что никто не знает, куда это все пойдет. На сегодня мы с вами расстаемся. Расстаемся до завтра, до полудня. В 12 часов программы PM. Последний выпуск на этой неделе. А пока всем спасибо за внимание, тем, кто слушал, тем, кто писал, тем, кто отгадывал загадку, пытался отгадывать загадку. И хорошего продолжения дня. Встречайте наших спортсменов, господа. Программа «Топ спорт» на Первом каждую среду. Бай-бай.
1: Утро голосами. Кто видит мир влюбленными глазами, для тех, кто обойтись.

0: Реклама.
1: Холодильники по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Холодильники по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
1: Запомните, холодильники покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
4: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
5: Семечки от Мартина, то, что нас объединяет.
6: Сейчас в Суперфарм праздничная акция на парфюмерию «Крош Шашана». Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником! В соответствии с условиями акции.
7: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
8: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
0: Реклама.
9: Первое радио. Новости.
10: Совет мира представит план восстановления Газы. Подробнее через несколько секунд. В 14:00 в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Как сообщает американское издание Axios, Совет мира, инициированный президентом США Дональдом Трампом, представит сегодня план восстановления сектора Газа на 2 миллиарда 450 миллионов долларов, рассчитанный на 6 месяцев. Издание отмечает, что деньги, выделенные на временное жилье, вывоз обломков, ремонт больниц, экономическое восстановление и размещение многонациональных сил безопасности. По данным информационного портала «Вести», партия «Демократы» направила главе Шабака Давиду Зине срочное письмо с предупреждением, потребовав немедленно предоставить охрану председателю партии, бывшему замначальника генштаба ЦАЛЯ Яиру Голану. В письме говорится, что если решение об охране Голана не будет принято до 27 сентября, партия подаст иск в БАГАЦ. Требование связано с тем, что полиция Израиля недавно повысила свою оценку уровня угрозы для Яира Голана. Оценку подняли до 4 уровня. Такой же уровень установлен для председателя партии Яшар, бывшего начальника генштаба ЦАЛЯ Гади Айзенкота. Игнорирование серьезности угроз в адрес Голана и конкретной разведывательной информации, касающейся него, может привести к покушению на его жизнь, возможно, уже в ближайшее время, говорится в письме. Полиция Израиля просит помощи граждан в поиске пропавшего Элиау Яхи, 90 лет, из Мушава Бейт-Эзра. В последний раз его видели сегодня в районе развязки Таясим. Согласно описанию, у него седые волосы и карие глаза. Он был одет в белую рубашку на пуговицах, белые брюки до колен и белые кроссовки. Тех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшего, просят обратиться на горячую линию полиции по телефону 100 или в полицию Кирьят-Малахи по телефону 08-860-8400. Как сообщает информационный портал «Вести», полиция Израиля задержала 34-летнего жителя Кирьят-Ате, подозреваемого в том, что он выдавал себя за сотрудника Шабака, чья семья якобы погибла 7 октября. Под этим ложным предлогом он завязал романтические отношения с женщиной и выманивал у нее деньги. Расследование началось после жалобы жительницы севера Израиля. Она рассказала, что в последние месяцы встречалась с мужчиной, а затем поняла, что он выдает себя за другого человека. За это время она передала ему несколько тысяч шекелей. Следствие установило, что подозреваемый никогда не служил в силовых структурах и живет со своей семьей в районе Крайот к северу от Хайфы. Срок его содержания под стражей продлен до 27 сентября. Его подозревают в выдаче себя за другое лицо, получении имущества обманным путем и преступлениях сексуального характера. В Марокко сегодня проходят парламентские выборы. 16 миллионам избирателей предстоит избрать 395 депутатов парламента. Король назначает премьер-министром представителя партии, показавшей наилучший результат, однако монарх сохраняет решающий голос в государственных делах. Основные вопросы, беспокоящие марокканцев, безработица и рост дороговизны жизни. Выборы проходят вскоре после прорыва десятков тысяч человек в испанскую Сеуту, и предвыборная кампания большинства партий строится вокруг повышения благосостояния жителей. В то же время исламистская партия «Справедливости и развития» считает основным вопросом отношения с Израилем. Она требует отказаться от нормализации, отражением которой стало недавнее решение открыть в Израиле посольство Марокко. При этом молодое поколение относится к выборам со скептицизмом, считая, что они никак не изменят положение в стране. Безработица среди молодежи младше 25 лет составляет 37%. При этом граждане в возрасте от 18 до 24 лет составляют всего 4% от общего числа зарегистрированных избирателей. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится и будет близка к среднесезонной, переменная облачность. В Иерусалиме 27 градусов, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аш-Доде 30, в Хайфе 29, в Бершеве 31, на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 32, на побережье Мертвого моря 34, в Эйлате 37. Температура воды около побережья Средиземного моря 29 градусов, высота волн от 40 до 80 сантиметров. Это были новости. Далее на первом «Топ-спорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
0: «Топ-спорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
11: Добрый день, дорогие друзья. Не ждали? А зря. Элли Швидлер здесь, мы его тоже не ждали. Мы тоже надеялись,
12: а
11: что
12: вот
11: нет.
12: Особенно Марк Кричевский надеялся, но я... сообщил, что я приеду вплотную, но приеду. Но
11: мы, конечно, были очень расстроены этим обстоятельством, но что делать?
12: Итак, вот как раз я думаю, что Дарья Достоевская расстроена не была.
11: Ну, Дарья, да. Дарья тебя любит. Я не знаю, за что, но любит. Итак, друзья мои, давайте мы начнем с нашего вопроса. После вопроса будем говорить о политике. К сожалению, как я ненавижу говорить в спортивной передаче о политике, но куда деваться, если она проникает во все щели. Итак, начинаются матчи Лиги наций по футболу. Сборные играют. 27 сентября и 4 октября сборная Израиля играет с ирландцами. Ирландцы, которые позиционируют себя как палестинцы. Мы боролись против англичан, а эти... борются арабы против, так сказать, колониального Израиля. И тут много о чем мы поговорим с Элли Швидлер. 24 сентября играют с австрийцами, но с точки зрения безопасности в Линце это все будет нормально. И 1 октября с командой Косово там тоже все нормально. Итак, наш вопрос звучит следующим образом. Давайте о футболе, давайте без политики. Каких результатов, спортивных результатов, чего вы ожидаете в спортивном смысле, вы ожидаете от этих игр? Каких результатов вы ожидаете от этих игр? 054-20-70-800, номер нашего WhatsApp, 054-20-70-800. Итак, мы начинаем. Я скажу вот, сборная Израиля, а ты потом продолжишь, проводит тренировочный сбор в Австрии, готовясь к матчам Лиги наций. Тренерский штаб дал игрокам указание не обращать внимания на внешний шум, не читать соцсети, не поддаваться на провокации ирландцев, сообщает One. Значит, пока штаб сосредоточен на подготовке к матчу в Линце, не утихает напряжение вокруг воскресной встречи с Ирландией. Почему? Потому что Федерация футбола Австрии сказала, мы сделаем все как надо, хотя это матч такой высокой степени риска. Да. И там будет две пропалестинские какие-то демонстрации, но это... и УЕФА посылает двух офицеров безопасности для проверки. Туда, кстати, австрийцы разрешили израильским правоохранительным органам туда приехать.
12: Ну, это вполне, это практически всегда допускается, иначе сборная бы не поехала.
11: Не говорят сколько. Но, тем не менее, что касается...
12: Хватает.
11: Я говорю про политику. Что касается игры с Австрией, то тут все очень-очень-очень норм. Никаких проблем, все будет. И я имею в виду, все будет нормально. А вот Ассоциация футбола Ирландии прежде всего обратилась в УЕФА с просьбой не назначать матч с Израилем, рассказал генеральный директор футбольной ассоциации Ирландии Дэвид Кэрролл.
12: Что? Не назначай,
11: в дальнейшем. Окей. По словам Кэрролла, они сразу же получили отказ, поскольку между странами нет прямого конфликта. Ну, да. Я не помню про войну между Израилем и Ирландией.
12: Далековато, было бы неплохо, кстати.
11: Также директор отметил, что настоящей причиной такого обращения якобы стали общественные настроения в Ирландии, которые они сами же провоцируют. Ирландский тренер Он, кстати, исландец.
12: Он исландец, да ничем не лучше.
11: Хеймер Хальгримсон.
12: Был игрок сборной Исландии.
11: Спровоцировал скандал своим заявлением. Мы играем не с геноцидом. Мы играем против геноцида. Мы играем против...
12: Мы играем не с Израилем,
11: не с Израилем мы играем против Израиля. Да. Его слова публично поддержал премьер-министр Ирландии Михал Мартин с трибуны Генассамблеи ООН.
12: Это не...
11: Смотри, опять же. Я еще раз говорю. Ты мне сказал, что он сказал, это
12: журналист. Это равноценно.
11: Послушай, я не слышал речь ирландского премьер-министра с трибуны, но он, на которую я опираюсь, он написал
12: давай,
11: с трибуны.
12: Так вот. При всем уважении к Ван.
11: Израильская федерация ответила резко, назвав высказывание невежеством и глупостью, что повлекло ответную атаку со стороны ирландского премьера. Ну и, в общем, вот такая вот история.
12: Да. Давай на секунду уточню, что там действительно происходит.
11: Уточни.
12: Происходит все это уже, конечно, годами, поскольку общественное мнение, так называемое, в Ирландии отравлено как радиацией на
11: сотни лет. Я бы сказал, католицизмом.
12: Да. Радиация на сотни лет. Кстати, очень вовремя. Мы получаем Ирландию и Испанию как две самые враждебные. Но в Испании в большей степени из-за абсолютно левого обезбашенного правительства.
11: Ты знаешь, что касается Испании, я люблю читать, смотреть про Испанию.
12: Я понимаю твою позицию.
11: Там позиция такая. Во-первых, Испания огромная, там 17 регионов.
12: Да.
11: И антиизраильские настроения в тех регионах, которые считают себя захваченными испанцами.
12: Каталония,
11: страна басков.
12: А в других евреев просто не любят. Я тебе,
11: Короткая футбольная ремарка.
12: Когда болельщики правого толка мадридского Реала вышли на демонстрацию за католицизм и против оккупацию Сеуты на юге мусульманами, одна из их кричалок была «Встреть еврея, еврея побей». Ничего из этого... Она как бы ни к чему не относилась.
11: Смотри, мадридский Реал или мадридская Атлетико? Вот
12: мадридская Атлетико, пожалуйста, не вмешивай, это единственная произраильская, команда в той или иной степени. Может быть, это зависит и от... владение акциями израильским магнат.
11: Я не думаю.
12: Теперь напомню
11: вот
12: тебе
11: на еще... болельщиков влияет, кто владеет акциями, я вас умоляю.
12: Не, они вообще право настроены достаточно, и они сбалансированы. Да, теперь в отношении Испании. Когда изгнание 1492 года, Испания еще 300 лет вырабатывала такое отношение по частям, одна четвертая, одна восьмая и так далее крови, которые даже нацисты не додумались. Они еще 300 лет вырабатывали.
11: Да, искали маранов,
12: еще 300 лет не вырабатывали.
11: Да.
12: Испания, еще один радостный факт. Почему-то против нас, в общем, против нас сейчас практически все, почему-то особо это страны-паразиты. Турция, которая 450 или 500 лет паразитировала на половине Европы. Испания, то, что она была огромной страной-колонизатором, это известно. Кто, обанкротившись нынешне, не так давно, пришлось Германии оплачивать долги. Ирландия чуть не вылетела в трубу, то же самое. Исландия впрочем за ней. Вот это тоже очень любопытно. Помимо... к так называемой моральной оккупации со стороны исламистов, а там яд проник настолько глубоко, там подписали два дня назад 160 спортсменов-ведущих.
11: Где, в Ирландии?
12: В Ирландии, как просьба, бойкотируйте. Этот бойкот разумно, разумеется, поступил федерации, они проголосовали внутри федерации, 63 за проведение матча и 25, по-моему, против. Потому что не только... наказание со стороны УЕФА, могли лишить и права, возможно, проведения чемпионата Европы, там же разбито на четыре страны. Теперь по поводу, вот сегодня уже, либо вчера вечером, по-моему, сегодня утром, этот исландский тренер Ирландию сказал, вот я неразумно, очевидно, мое высказывание было неразумным. То есть он же говорил, нам надо пытаться сосредоточиться на футболе, и он же сразу увел это в дебри политики. Причем реакция Израильская Федерация на этот раз была не только адекватная, а очень тонкая. Говорит, мы дали миру десятки нобелевских лауреатов, к сожалению, мы не смогли изобрести лекарство против глупости, невежества и лицемерия. На это отреагировал премьер-министр Ирландии. Он сказал, хотелось бы, это относительно мягко, я поддерживаю нашу позицию общую, хотелось бы, чтобы Израильская Федерация, скажем так, вернулась, отмежевалась от своего собственного заявления. Правда, мы бы теперь на уровне мы бы хотели услышать Биби, но вряд ли мы его услышим на
11: смотри,
12: эту тему.
11: Смотри. Тут как раз вот, если не будет реакции израильского правительства, это будет лучше, к сожалению. Опять же, давайте по политикой закончим. К сожалению, сегодня Бенямин Нетаньяху не та фигура, которая может разрешать какие-то кризисы. Но мы это видим по... потому что никто с ним в Нью-Йорке не захотел встречаться. Поэтому лучше молчать, и слава Богу.
12: А теперь непосредственно
11: футбол. Пусть скажет Бен-Гвир.
12: Да, пусть скажет Тали. Я буду выбирать.
11: Но
12: Тали
11: Готлиб никто в мире не знает. Если скажет
12: она великий человек. Она будет министром юстиции, и все ее узнают.
11: Именно поэтому я всегда признавался ей в любви. Я знаю, кому подлизываться. Я всегда говорил, обожаю Тали Готлиб. Примерно как Дарья от тебя. Вот. А это я всегда говорил. Но в мире знают и Тамара Бен-Гвира. И поэтому он должен защищать Израиль, и тогда все одумаются.
12: И вы было заявление не какой-то общей фразы Яэля Рад, председателя Олимпийского комитета, да, весь спорт израильский за вами, вы покажите, бла-бла-бла, и так далее. Никакого толку, никакого сути, общее заявление.
11: Короче, теперь, давайте теперь о футболе.
12: Теперь о футболе. Первый матч завтра.
11: Смотри. Да. Как пишет вот бывший тренер сборной Израиля...
12: Энди Герцог.
11: Австриец.
12: Герцог.
11: Да, он вот он дал как раз Вану интервью, раз я уже начал читать, я обычно. Вот, так он сказал, что сказал, что в Израиле есть несколько хороших игроков атаки, Глох, там несколько назвал. Вот, но Австрия сильнее. Австрия. Она более, так сказать, ну, у нее между линиями...
12: Но на последнее, они были на чемпионате Европы, на чемпионате мира.
11: Что она более сбалансированная, и что Австрия фаворит. Вот твой комментарий на его слова.
12: Австрия фаворит, но небольшой. Почему? Мы же... Букмекеры дали разницу в гол с четверти. То есть, например, если вы сделаете ставку на Израиль, и Израиль проиграет в один мяч, вы все еще выиграете полставки. Дело даже не в этом. У Израиля абсолютно несбалансированная команда. Во-первых, в воротах, с моей точки зрения, должен был стоять голкипер Тель-Авивского Апоэля, а не Перец. Перец играет на чемпионшип, это все прекрасно, он пропускает каждый матч. Может, это не связано с защитой. У него всегда есть какие-то ляпы. Но это меньшая проблема. Проблема в колоссальных... фактически линия защиты, она выглядит ужасающим, что трое основных травмированы, а Израиль достаточно силен. Но на фланге, да. На фланге, с одной стороны, будет играть Халайли, а с другой стороны, Ревиво, который там сделал две шикарные головые передачи в выездном матче последним. За Эльче. Они там выиграли неожиданно.
11: 3-1. Неожиданно. Я видел, Эльче играл, слушай, с мадридским Реалом. Классная команда.
12: Да, они не классная команда.
11: Еще раз. Когда я говорю классная команда,
12: ну, относительно
11: это, все. Еще раз, в испанском чемпионате, да, но они играют так, что я и мечтать не мог, чтобы какая-то сборная
12: об этом
11: из... как команда
12: конечно,
11: Израиля
12: я играет. Согласен, конечно.
11: Хорошая команда.
12: Теперь, в атакующем плане, у Израиля достаточно мощная атака. Но что делается, если американские клубы не отпустили основных игроков вовремя, Йом-Кипур, они прилетели только сегодня. И получается, что основные, самые забивающие нападающие, у них может получиться джетлаг.
11: Ну, джетлаг, да.
12: И не только. И они практически не тренировались со сборной. И выйдет, скорее всего, в основном составе молодой, подающий надежду, но все еще...
11: Подающий мячи.
12: Да, Саид Абу-Фархи, который тоже в штат, но его отпустили раньше. Скажем так... Австрия фаворит, мы говорили, но небольшой.
11: Теперь Ирландия. Давай и пойдем на...
12: Теперь я повторю.
11: Я говорю,
12: да,
11: только про спорт.
12: Да, против Ирландии надо будет, конечно... Он в последней тренировке тренер Ран Бен Шимон тренировал две вещи. Когда против австрийцев, как бороться с давлением, чтобы это классическое гвардиоловское этот бред, который передавает мячи вокруг вратаря. Разумеется, у нас бы 70% потери это привести себе гол элементарно. Против австрийцев еще и верховым. Верховым, значит, то же самое против ирландцев. Ирландцы очень физически.
11: Кто сильнее, Австрия или Ирландия? Ну, в футбольном смысле.
12: Австрия сильнее. Но да, с физикой против ирландцев будут проблемы. Там может быть все что угодно. Там могут быть провокации во время игры, до игры. Но это другого плана. А вот, скажем так, на техническом уровне Израиль поприличный. Учесть то, что...
11: Идем на рекламу.
12: Что будут присутствовать в Дебрецене израильские болельщики, ирландских не будет. А это 27 числа. А вот 4-го в Бачка Топола в Сербии там не будет вообще болельщиков.
11: Окей. Итак, 27 сентября, 4 октября сборная Израиля сыграет с ирландцами. 24 сентября, то есть завтра, с австрийцами в 21:45, по-моему, начинается.
12: Да, и первого играет с Косово.
11: Итак, вопрос, каких результатов вы ожидаете от этих игр? Мы говорим, ребята, не про политику. Про политику наговорили много. Мы говорим исключительно о спорте. Так... Так. Что-то, Швидлер, вы знаете, Эльче, команда Эльче, три сына, назовите трех. Ну, фотографии Шараповой, Мария Шарапова и в общем, а так, а, вот. В 2005 году, в марте-июне, Израиль и Ирландия играли друг с другом в рамках отборочных матчей чемпионата мира по футболу, и все было нормально, но, к сожалению, за 21 год во всем мире выросло новое поколение идиотов-прогрессистов, всем здоровья, антиарсалат.
12: Играли, кстати, два матча. В Израиле в Ирландии сыграли 2-2, проигрывая по ходу 0-2, а дома был на этом матче в Рамадгане на дополнительное время, буквально на 94-й минуты, сравняли счет. Было 5000 ирландских болельщиков здесь.
11: И нормально все,
12: да,
11: было.
12: Да, все было нормально.
11: Ну да, это же как бы вот именно об этом идет речь.
12: А потом отрава. Катарская отрава.
11: Отрава, конечно.
12: Левошизанут. Это не совсем лево. Это радикально. Это смесь. Это новая, понимаешь, это новая религия. Радикалы слева,
11: посмотри,
12: плюс исламист.
11: Ты меня заставляешь опять про политику.
12: Но
11: посмотри на выборы в Берлине. На выборы в Берлине победила турчанка, такая исламистски шизофреничная, которая поддерживала Хамас. Вот тебе
12: исламистски шизофреничная, это логичное
11: сочетание.
12: Берлине.
11: Я не говорю где-то.
12: А сразу ее на парад, там по 700 тысяч, парад гордости, она... Да.
11: Пришла?
12: Нет, ее надо определить.
11: Надо выписать. Определить. 700 тысяч должны ее определять. Ну ладно, 054-20-70-800 номер нашего WhatsApp. Вот ненавижу про политику.
12: Ты понимаешь?
11: Вот 054-20-70-800 Швидлер. Потом продолжим.
13: Топ-спорт с Марком Кричевским и Эли Швидлером. Реклама.
14: Те, кто разбираются в мясе, уже знают. А те, кто еще нет, самое время познакомиться.
15: «Ля Вака Лока»
14: – аргентинский мясной ресторан в Герцли.
16: Медина Теудим, 60.
15: «Ля Вака Лока».
16: «Ля Вака Лока».
17: В дни праздника Суккот ждем вас в ДАКС всю неделю. В филиалах ДАКС Ришен Ашдот Нетания Хайфа Кармиэль. ДАКС. Качество, стиль, функциональность. Звездочка 35-46.
18: Смада Неймани. Праздник со вкусом. Язык говяжий мороженый 24,90 за килограмм. Салями со вкусом трюфеля или клюквы 11,90 за 100 граммов. Красная икра Лемберг 7.

0: Intelligo 03-944-1111. Запеченные бараньи ребрышки с овощами, вкуснейший бахш и плов, сочная самса, хрустящие чебуреки, жареные пельмени и кюрзе. Мантис. Ришон Ле Цион. Ицхак Бен Цви, 23.
1: Реклама. Топ спорт с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
2: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается. Вопрос такой. 4 игры проведет сборная Израиля в Кубке наций. По футболу 2 с Ирландией, 1 завтра с Австрией и 1 октября с Косово. Ну, о каких результатах может идти речь? Что вы, насколько сборная Израиля, в общем, к этим играм готова и может показать какой результат? Хорошо, давай про шахматы твои любимые.
3: Почему любимые?
2: Или, ну, не любимые шахматы,
3: ну,
2: хорошо.
3: Это игра на везение.
2: Хорошо,
3: то есть, игра на везение. То, что у нас... угроблена национальная сборная, это мы знаем. Живем.
2: В Узбекистане проходит шахматная олимпиада. Сборная Израиля отказалась играть в Йом-Кипур. Они обратились...
3: А до этого со сборной Израиля отказалась играть Пакистан.
2: Что ты говоришь?
3: Да, самое интересное, что с женской сборной Израиля Малайзия таки сыграл.
2: Сыграла, да. Израильтяне обратились в сборную Нидерландов с просьбой перенести матч 6-го тура. Те не согласились и получили наше 0-4. Вот, после 6 туров мужская сборная занимает 48-е
3: Шикарно.
2: Место.
3: Женская 31-е.
2: Женская 31-е.
3: Ну, женская, да, она может...
2: Ну, я вообще тебе скажу, но... что не еврейское это дело в шахматы играть.
3: Абсолютно, я уже давно понял.
2: Это
3: давно
2: дело узбекское, азербайджанское,
3: вернулось
2: к
3: первоисточникам.
2: А?
3: Индусы,
2: ну да,
3: китайцы
2: да.
3: приобрели
2: вот
3: это, узбеки. Кстати, в Казахстане тоже, и азербайджанцы,
2: ну да,
3: и
2: да.
3: армяне.
2: И при чем здесь евреи к шахматам?
3: Да. Я опять напомню, что говорил раза три фразу индийского мастера Аарона, где-то на грани 50-60-х годов. Он тогда говорил четыре уровня шахматистов. Первый – это советский еврей. Второй – это советский, но не еврей. Третий – это еврей, но не советский. Четвертый – все остальные. Ничего об этом можете забыть. Ничего подобного.
2: Смотри, мы помним фразу, например, да, футбол играют все, а побеждают немцы. Тоже
3: смотри,
2: нет
3: они
2: такого.
3: Они погрызлись, не вникая в суть.
2: Давай еще прогрызнем.
3: Да, обязательно. В суть конфликта уже лет 10, наверное,
2: мы
3: если не
2: 15. Мы об этом
3: с тобой
2: говорили.
3: Но секунду, я объясню. Что у нас есть в сборной? У нас нет ни одного игрока выше 2600. Когда элита шахматная приближается к 2800, свыше 200.
2: Никто не понял, что это такое, но идем
3: это
2: дальше.
3: Это рейтинг индивидуальный. Это показатель силы игроков.
2: Давай поговорим о том, о чем говорил
3: Зато в Иерусалиме время от времени кучу денег тратят, организуют турниры, и так оно и
2: отлично.
3: Будет.
2: Отлично. Давай, о чем говорил весь футбольно-спортивный мир. Дерби, Атлетико, Реал. Атлетико играл гораздо лучше, победил 2-1, съел Реал, но там, конечно,
3: там судейские ляпы
2: после
3: были,
2: этого.
3: Да.
2: Реал опубликовал официальное заявление. Наш клуб считает неприемлемым, что президент Ла Лиги использует свое положение для продолжения дискредитации и нападения на мадридский Реал. Испанскому профессиональному футболу срочно нужен лидер, способный руководить соревнованиями и соблюдать принцип нейтралитета. Значит,
3: с чего это началось?
2: Конфликт обострился после мадридского... клуб опубликовал на своем сайте отчет под заголовком, ну, мадридский Реал, ужасное судейство решило судьбу
3: Дерби. Что значит, мадридский Реал обычно жалуется на ужасное судейство за счет до матча, это известно. На этот раз были основания.
2: Вот, смотри. Значит, ну, они против Тебаса. По информации испанского издания Архиво Вар, арбитр Артис Ариас получил так называемый неверазу. Это его не будут назначать на матче чемпионата в течение как минимум 2 туров. При этом официального подтверждения Комитета технических арбитров Испании пока нет. Ортис Ариас оказался в центре критики из-за нескольких спорных решений.
3: Судья...
2: В частности, сейчас.
3: Да.
2: Он сначала показал желтую карточку Джуду Беллингему, хотя нарушение правил совершил Кристиан Ромеро.
3: Кто его отменил.
2: Да, он
3: по
2: исправил решение,
3: вам,
2: вынес
3: предупреждение. Ничего страшного.
2: Ромеро. Также судья
3: Беллингем заслужил своим нытьем и своими нервами впоследствии.
2: Также судья не удалил Ли Кан Ина за жесткий фол против Федерико Вальверда.
3: Вот это грубейший.
2: Кстати, Вальверда... Да. Выбыл на непонятный срок. Он доиграл
3: вот это
2: игру.
3: Это грубейшая ошибка с арбитра, причем неопытного арбитра.
2: Проверили его потом, ну, на медицине и сказали, надолго-надолго он выбыл. Да.

0: Позже комитет технических арбитров признал, что в этом эпизоде футболист Атлетико заслужил красную карточку. Еще один спорный момент произошел после удара Килиана Мбаппе в штрафную Атлетико. Ну, в общем, короче, что это вот твой комментарий?
1: Там интересная фраза была у Мориньо после этого. Говорит, между критикой, непонятно, не сбалансированное судейство, т.д. и т.п. Он сказал, я надеюсь, что этот матч не был сплавленным, то есть со стороны арбитров в сторону. Это грубейшая фраза. Это фраза, которая должна его отправить в дисциплинарный комитет. И Симеоне отреагировал следующим образом. Не все должно позволяться, даже если тебя зовут Мориньо.
0: Да, но тут вопрос другой. Ты знаешь, я вот очень был удивлен. Я же помню, я еще раз, я тысячу раз подчеркиваю, я не знаю всех тонкостей правил футбольных. Не знаю. Помнишь? Но я помню, что отменили двойное наказание. Я помню, об этом говорили, что когда было на Симеоне нарушение в штрафной, когда он выходил один на один, поставили пенальти, вопросов нет. Но удалили игрока, но он не играл грубо. Но он его там немножко рукой прихватил, сбил. Почему показали красную?
1: Он не допустил стопроцентный голевой момент. Там какие-то там тонкости, которых очень легко запутаться. И мы с тобой точно не запутаемся.
0: Нет, я не собираюсь говорить, что в данном случае я понимаю лучше. Нет, боже упаси. Я просто говорю, я помню эту дискуссию, что всегда удаляли. Ты помнишь, да? Удаляли и ставили пенальти. Потом решили, что два наказания за...
1: Много. Там получается три наказания фактически.
0: Но. Потом решили, что нужно желтая карта. Карточка, да, пенальти, да.
1: Просто надо вчитываться в судейские законы.
0: Еще раз, я был удивлен, потому что как бы я не занимаюсь тонкостями, но сам факт. Вообще, конечно, когда Реал остался в десятером, в общем, ну, играли они так себе.
1: Да, понятно. Теперь даже болельщики Реала пишут, не говоря о журналистах, говорит, сколько можно, говорит, почему вы не сажаете Венисиуса на скамейку? Он просто играет, он играет ужасно. Фактически
0: хотя
1: вы играете
0: в
1: десятером. Мбаппе своими выступлениями постоянными во французской прессе.
0: Хочу золотой мяч, да.
1: И это параллельно этот наглец.
0: Знаешь, это хочу.
1: Ведет себя по-жлобски. Но это совершенно другое.
0: Ну, играет он неплохо.
1: На секунду. Реал, 6 очков отставания от Барселоны, и начали жалобы. И на данный момент разные свои категории.
0: Насчет Барселоны. Когда я спросил наших уважаемых радиослушателей и тебя, с приходом Родри все уже ясно в чемпионате Испании. Вы мне тут, ты и твои, так сказать, эти поклонники.
1: Апологеты.
0: Вы мне, да чего ты понимаешь? Да Реал сейчас порвю. Да Барселона. Смотри, как играют.
1: Вот этот стиль. Стиль определенного канала. То, что выбрал. Говорит, Барселона играет лучше, чем я думал. Реал абсолютно не играет в ту силу, которую он должен играть. Такое ощущение, что там в раздевалке не все в порядке.
0: Нет, ты знаешь, я не знаю, что там в раздевалке. Я знаю, я вот смотрел игру Барселоны. Родри просто взял центр поля и сказал всем, я имею в виду соперникам, кыш отсюда. Да. А дальше впереди
1: и каждая передача почти гол.
0: Да, и там впереди Рафинья делает все, что он хочет.
1: И может быть, все-таки правильно ему был присужден золотой мяч, а не Венисиус.
0: Два хет-трика подряд. И в матче против Севильи он оформил идеальный хет-трик. Знаешь, какой идеальный? Левой, правой головой. В общем, то, что происходит крайне редко. Последний раз такое, по-моему, у Месси сделал. Надо вот посмотреть. Да, это действительно редкий случай. Он же и с Расингом забил 3. Но там, было 7-2, здесь 3-1. И, собственно говоря, они показывают какой-то космический футбол. Понятно, что еще нельзя делать какие-то выводы. Все может быть. Но это, конечно... это, конечно, очень-очень-очень круто. Ты знаешь, после семи туров испанского первенства на счету вот Рафини уже 12 голов.
1: Обалдеть,
0: 12 голов. Это больше, чем у Лионеля Месси. После такого же количества матчей в лучшем для Месси сезоне 17-18 года, я имею в виду, когда он отличился 11 раз. А, кстати, рекорд принадлежит Рональду. В 14-15 он забил 13 голов за первые 7 туров.
1: Вот ты смотришь эти матчи Атлетико-Реал, потом ты немножко, время от времени особо не смотрю, переключаешь на израильский футбол. Вот, в принципе, это разница фактически так же пишется, как между Нирваной и Рваниной.
0: А я тебе скажу, при всем уважении, Нирвана и Рванина, да, да, так и есть. Я при всем уважении... Я вот начал смотреть женский чемпионат Европы по волейболу, потом переключился сейчас на мужской, и, конечно, я смотрел сборную Израиля, но они вылетели, там 22 место из 24 заняли, там. Но вот когда сравниваешь, этих ребят я уважаю, они молодцы, да, они работают, там учатся, играют. Ну, вот ты видишь, меня, конечно, сборной Болгарии сказали, вот, ты ничего не понимаешь, хотя болгары вылетели в 1-8, да, неважно. Но вот ты видишь, не то.
1: И сейчас
0: идет чемпионат Европы. Вчера прошли два первых четвертьфинала. Франция в одну калитку выиграла у Румынии 3-0. Польша выиграла у Германии 3-0, но Германия немножко посопротивлялась. Хотя
1: Польша,
0: правда, развалилась, разумеется. Сегодня играет Италия-Финляндия, Бельгия-Словения. Слушай, словенцы. 2,5 миллиона народ. В любом виде спорта. Возьми ватерпол.
1: Это Югославия.
0: Как?
1: Чемпион Европы по баскетболу.
0: Баскетбол.
1: Потому что две страны являются абсолютными гигантами в не физической подготовке, а в плане воспитания спортсменов. Это экс-Югославия, если ее возьмем. Все вместе.
0: Да.
1: И Чехословакия, и Чехия.
0: Словения... Ты смотришь волейбол, они там, они сейчас четвертьфинале.
1: Они всюду, да.
0: А ты смотришь футбол, они там.
1: Мы говорим о том, кто у нас руководит спортом. Вот сидит, сейчас это бывшая дзюдоистка, хорошая дзюдоистка, первый медалист. Толку что? И вся эта коллекция товарищей, которая прикипела задом к креслу.
0: Я просто про словенцев, я удивлен. А победителем, кстати, чемпионата мира, помимо золотых медалей, получает единственную путевку на Олимпийские игры, в смысле не в единственную от Европы, напрямую.
1: Автоматически,
0: а все остальные должны будут играть в отбор.
1: Давай до рекламы завершим.
0: О чемпионате мира по шоссейным велогонкам?
1: Нет, это потом.
0: Хотел.
1: О печальном сообщении.
0: Это да.
1: На 83-м году жизни скончался Сандро Мацола, один из величайших нападающих всех времен сборной Италии и Интера, бывший чемпионом Европы в 68-м году, игравшим в финале 70-м, но не забившего Израиля.
0: А потому что Израиля году. Вообще трудно забить.
1: Нет, в 70-м году.
0: Да, а ты знаешь, что... Перед началом матча пятого тура, в котором Ювентус принимал Аталанту, там была минута молчания, и футболисты Ювентуса, они же ненавидят Интер, они стали там свистеть и не вставать.
1: Футболисты или болельщики?
0: Нет, болельщики, футболисты, все нормально. И сейчас Федерация футбола хочет, собственно говоря, сильно оштрафовать Ювентус.
1: А у нас ничего не делать. Можно пулять, можно стоять и все. Каты, можно орать все, что угодно.
0: Клуб сказал. Они могут вообще закрыть фанатскую трибуну.
1: Ну, правильно
0: сделали. И клуб сказал, что это неправильно, неуважение. Потому что минута молчания по великому футболисту.
1: Мацола был 4 раза чемпионом Италии с Интером. Причем он был вторым, когда был розыгрыш золотого мяча, по-моему, его... выбрали вторым, а вот этот матч, когда два гола из сборной Италии, которая была под группой с Израилем, отменили, я не знаю, был ли там, он был в стартовом, он играл весь матч, я не знаю, один ли отмененный гол был.
0: Мацола — это один из тех футболистов, которого знают даже те, кто, собственно говоря, футболом не слишком интересуется. Так, ну давай так. Королевская испанская футбольная федерация объявила о новом контракте Луиса де ла Фуэнте, но это понятно.
1: Да, понятно.
0: То, что Артета переподписал контракт с Арсеналом, это тоже понятно. Понятно. И, значит, давай мы, наверное...
1: Отправим, а у нас еще...
0: Ну давай про Лионеля Месси скажем.
1: Скажем.
0: Он обновил, он забил в матче Сан-Диего, забил со штрафного, это 75-й штрафной в карьере. А больше всего штрафных в карьере забил Марселиньо Кариока, 78. Так что надо три, чтобы догнать. Потому что, например, на каком-то этапе тот же Рональдо вообще перестал забивать штрафные. Как-то у него не шло. А вот...
1: Не, он, по-моему, бьет штрафные чуть по... Ну, у него другой стиль.
0: Ну, да. Ну, и чемпионат мира по шоссейным велогонкам. В женской разделке золото взяла Марлен Ройсер из Швейцарии. Сохранив титул, в мужской разделке победил Ремко Эвенепул из Бельгии, завоевав 4-е подряд золото в этой дисциплине. Среди уже, значит, есть золото Италии в смешанной эстафете, а также победы в молодежных и юниорских раздельных гонках. Я сейчас посмотрю, что нам пишут, если нам пишут, если мы кому-то с тобой интересны. Да, есть, пишут, спасибо. Спасибо, я уже ныть начал. Так, от игроков Кадурегель, к сожалению, ничего выдающегося не ожидаю, написал Шимшум. Добрый день, Марк и Элли. Я думаю, с Австрией шансов мало. Проиграют в один мяч. С ирландцами будет две ничьи. В Косово выиграют. Так что мой прогноз — должны взять 5 очков Виталий Криворужский. Ну, посмотрим.
1: Не совсем уверен, что выиграют у Косово.
0: Ну, посмотрим.
1: В прошлый раз это не получится.
0: Смотри, мы посмотрим, какой Виталий.
1: Ну, хорошо,
0: прогнозист.
1: Но...
0: Прогнозист. Илья пишет: привет, Элли и Марк. Сборная Израиля мне напоминает карточный домик. Паду и развалится. В любом случае, ставки буду делать против них. Но не вписывается сборная Израиля в Европу. Кишка тонка, с уважением, Илья. Ну, что делать? Добрый день, Марк и Элли. Мой племянник играет в Макаби Рехова. А я живу в Сербии, в Алатине. Надо организовать игру между Макаби и алатинской баскетбольной командой. Это возможно. Если это возможно, берите меня в WhatsApp. Племянника зовут Айтан Зайдин. Но это тебе, это ты про баскетбол. Mm-hmm. Сабас пишет: здравствуйте, по поводу нашей сборной я просто надеюсь и все. По поводу Атлетика Реал на 25 раз в пользу Реала можно один раз и против, не страшно. Три словенца среди 5 лучших велосипедистов мира, Сабаск. И вот как это? Три словенца, у них уже закончились люди. Ну и последнее.
1: У нас 11 лучших среди жуликов, которые арестованы в Турции.
0: Да. Наблюдательный пишет: ну, здравствуйте, спортсмены. Макаби Тель-Авив, Макаби Нетания. И опять судьи за Макаби Тель-Авив. Два пенальти дали. Ворота Нетании.
1: Нет, пенальти были по тем, но, в общем-то, 6 пенальти в 5 матчах — это многовато.
0: Да, 5 игр и 6 пенальти давали Макаби Тель-Авив. В общем, судьи за Тель-Авив. Хорошо, друзья мои. Ну вот про словенцев, вот смотри, когда...
1: Словенцы.
0: Вот, и здесь словенцы.
1: Все
0: не, ну нормально, ну что они творят, эти словенцы? Ты понимаешь, ездишь по Словении — народу нет, людей нет, все, наверное, тренируются в это время. Ну что ж, друзья, давайте пойдем мы на небольшую рекламу, после мы продолжим.
2: Топ-спорт с Марком Кричевским и Элли Швидлером. На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри». Реклама.
3: Мантис. Мантис. Невероятные запеченные бараньи ребрышки с овощами. Мантис. Ришон Лицон. Ицхак Бен Цви. 23.
4: Лэптопы по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Лэптопы по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
4: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
7: Только в Центркар. Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые. Центркар Азур.
8: Сейчас в Суперфарм праздничная акция на парфюмерию «Крош Хашана». Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником! В соответствии с условиями акции.
4: Стиральные машины по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Стиральные машины по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
4: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
2: Реклама. Топ-спорт с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
0: Итак, наша программа продолжается. Сейчас, Эли, про баскетбол,
1: да,
0: одну секундочку.
1: Да, пожалуйста.
0: Аж дотский боксер. Просто его отец присылает информацию.
1: Ну, хорошо, правильно делает.
0: Янза, конечно. Хотите, присылайте, мы с удовольствием. Продолжает уверенно подниматься на международной профессиональной арене. В субботу, 19 сентября, в Дубае он одержал 9-ю победу в профессиональной карьере, завоевав в Дубае сразу два престижных титула. WBA Азия и WBC Middle. Middle East. Нокаутировав в 4-м раунде танзанийца Питера Сиоку, который до встречи с Яном имел 15 побед, 14 из них нокаутом. Ну и сегодня профессиональный рекорд Зака, 9 побед, 7 из них нокаутом. В мировом рейтинге он занимает 38 место. Ну, в общем,
1: молодец,
0: короче говоря, удачи. Баскетбол
1: следить.
0: На первом радио.
1: Баскетбол. Было так называемое, ну, я не могу сказать, что это собрание, такая встреча к началу сезона. У нас начинается европейский сезон, чуть позже израильская лига, Иерусалимского Апоэля. Ну, выступали полупланный тренер, хороший состав, Саша Абрадович, атмосфера хорошая. Кстати, Иерусалимский Апоэль вроде подписывает Лоренцо Брауна.
0: Это хорошо или плохо?
1: Лоренцо Брауну 36 лет. Фактически Пантинаикос, он достаточно индивидуален. И Пантинаикос толком под контрактом 1 300 000 в сезон фактически не выходил. Извиняюсь, не Пантинаикос, а Милан. Олимпия Милана. Но вот эта травма основного, может быть, лучшего игрока в израильском чемпионате, Харпера, который где-то до декабря точно не появится, вот тогда пришлось разыгрывающего срочно находить под Еврокубки. Еврокубки очень усилились. Ну вот меня не то что обеспокоила фраза владельца Апоэля. Он сказал, не так давно наше сотрудничество с Макаби Апоэль было более плодотворным. На данный момент этого не наблюдается. Что это значит? Это значит, что экранирует и фактически влияет и на попытки вернуть баскетбол в Израиль. Вот это должно беспокоить фактически и федерацию, и соответственно...
0: Не, но это же они все в этом заинтересованы.
1: Да, но вот сотрудничество, он видел, что сотрудничество, оно хромает на обе ноги. Что на данный момент происходит? В принципе... Быть может, иерусалимцы в конечном итоге будут принимать матчи на Кипре. Выясняется, что Макаби должен был принимать в Белграде матчи Евролиги, которые стартуют завтра. О прогнозах мы поговорим чуть позже. А вот Апоэль Тель-Авивский в Софии. И выясняется, что Шимон Мизрахи, президент Макаби, встречался с президентом Кипра.
0: Окей.
1: И вроде там пишется, что договорились, ожидают разрешения Евролиги, вроде договорились принимать в Лимассоле матч Евролиги. Благо...
0: В Белграде.
1: Не, да, лететь ближе
0: близко, болельщика, дешево, да, относительно.
1: В общем... Пока работает в Дубае, в конце суперкубок Евролиги, который выиграл мадридский Реал в конечном итоге, там встречались Мизрах и спортивный директор Макаби и Клауди Кальдебелло с руководством Евролиги. И те приезжают через две недели. Ну, опять же, как обстановка, опять же, трудно надеяться, что игры сюда вернутся. Но вот переезд на Кипр, он смотрится логично. Но опять же, три команды лидирующие, а действительно команды миллиардеров, очень сильные, Иерусалимский Апоэль, оба тель-авивских клуба, они опять работают как лебедь, рак и щука. Вот это достаточно грустно. Кстати, так называемые суперкубки Израиля Макаби очень легко демонтировал Апоэль со счетом 101-83. Это, конечно, у Итудиса, главного тренера Апоэля, должно вызывать достаточно количество беспокойств, хотя там 7 основных игроков Апоэля не играл, не участвовал.
0: Окей. Окей. Так, в Пизаро проходит молодежный нью-йоркский чемпионат Европы по акробатике.
1: Угу.
0: Нам постоянно говорят, футбол, баскетбол, вот вам и велоспорт и акробатика, пожалуйста. Наши Лика Базилянский и Абигайль Монкас победили в комбинированных упражнениях женских пар молодежного чемпионата. Израильтянки Цуф Азор, Мишель Абаленичев и Шахар Варди стали победительницами комбинированных командных упражнений женского чемпионата. А Галь Арель и Гилан Шинер стали победителями в комбинированных парных соревнованиях юниорского чемпионата. Вот так.
1: Там
0: так
1: же что... обуви тоже нет на этих соревнованиях.
0: Нет, конечно, нет.
1: Ну, вот поэтому и успех.
0: Вот.
1: Переоделали бы обе, стали бы футболистами.
0: Да, стали бы футболистами, ничего бы не выигрывали. Так, значит, ага, вот. Тут еще один. В следующем сезоне дистанция гонок Формулы-1 станет короче на 15 километров.
1: Мы, чем мы эту дистанцию поздравляем? Чтобы меньше по ней
0: в Лос-Анджелесе прошел турнир UFC 331, главным событием которого стал титульный реванш 24-летний Джошуа Ван из Мьяммы. Успешно защитил чемпионский титул, победив опытного бразильца Алешандро Пантожу. Ну, Пантоша? Победил в одни ворота, да.
1: Пантошка, хорошо.
0: Да, говори.
1: Вернемся к футболу.
0: Опять?
1: Зидану приходится... Кстати, Лига наций — это еще и турниры более высокого уровня. То есть Израиль находится среди команд второго уровня, а есть и посильнее. И Зидану приходится в сборной Франции сразу тушить пожары, потому что погрызлись Мбаппе и Дембеле. Я не знаю, на каком основании, что они даже не
0: вместе
1: говорили.
0: Они же играли.
1: Ну, да, очевидно, это и есть причина. Кстати, у них соперники так приличная подгруппа. У них Италия и Бельгия, которые всегда не влетают, еще и Турция. Очень, очень плохая команда. И там он вроде из мадридского Реала Чуамини, по-моему, не вызвал, Камавингу, да, вызвал. И там очень много звезд. И со многими просто не знают, что делать. Кстати, Клопп поступил очень разумно. Сборная Германии там попроще. Ну, там Голландия присутствует под группой, но там еще и Греция, и Сербия. Он вызвал 44 игрока. Разделив это на двое.
0: Uh-huh.
1: 22 или 23 будут на первые два матча, и из четырех и 20 остальные будут на два оставшиеся. То есть фактически двумя сборными. Ну, Германия себе может это позволить. И в принципе, вот в Англии начались отказы. Палмер отказался из-за травмы сыграть в Тухелевской сборной. Он же не попал на чемпионат.
0: Ну, да.
1: И за ним вроде последовал еще кто, по-моему, Рейс тоже за ним. Последовал, да, все это мотивируется, да, объясняется травмами.
0: Ну, Палмер говорит, что он типа хочет отдохнуть.
1: Да, ну,
0: но
1: понятно.
0: Но Палмер известен как человек без нервов, отмороженный на всю голову, который никогда не устает. И если он просто сказал, это уже обида за то, что его не взяли,
1: да,
0: на чемпионат.
1: Мы тогда удивлялись.
0: Ну да, нет, ну Палмер бы усилил.
1: Ну, он, по-моему, был чуть ли не из ведущих.
0: Да, это как бы удивительная была история с Палмером.
1: Теперь по нашим чуть-чуть. Два паса Роя Ревиво.
0: Ты говорил.
1: Да, говорил.
0: Эльче Форева.
1: Да, Эльче, это, ну, они это... вроде поднялись, у них уже первая победа, уже целых 4 очка.
0: Смотри,
1: 4 очка.
0: Я болельщик Эльче.
1: Ну да.
0: Классная команда.
1: Очередной...
0: Ты все говоришь, не классная.
1: Очередной...
0: Попробуй, поиграй в Эльче.
1: Голевой пас глухо. Аякс, да, ну, да. Правда, Эксельсиор.
0: Они 2-2, по-моему, сыграли.
1: 2-2,
0: да?
1: Сыграли, но у него уже насчитывается 5 мячей с начала сезона и 6 голевых передач.
0: Что
1: немало,
0: ты говоришь?
1: Да. Хотя,
0: и все, где наш этот антиглох?
1: И критика там продолжается и в Голландии, кстати. А почему? Он говорит, на себя, ну, ты сам знаешь. Покритиковать так всегда хорошо, это всегда удобно.
0: Не, вообще на диване сидеть и критиковать нормально. Не,
1: ну, да. Есть иногда причины.
0: Смотри,
1: Кстати, я тебе говорил, что вызовут Дасу.
0: Говорил.
1: Без команды вызвали.
0: Он сказал, что вы... Да, Дасу говорил, я не помню.
1: Помнит.
0: Говорил, что про Дасу вызвали, да? Говорил.
1: Но самый интеллигентный игрок в нашей
0: если
1: сборной.
0: Даша говорит, говорил,
1: играть он вряд ли будет. Может быть, на пару минут где-то.
0: Окей. Скажи мне, друг, ну давай у нас пару этих, и нам
1: полным-полно прогнозов.
0: Давай тогда, значит, ну вот давай тогда один прогноз и все.
1: Нет, один прогноз, один слух.
0: А слух, Тоттенхэм может сделать новую попытку подписать полузащитника Ноттингем Форест Моргана Гибса Уайта во время зимнего трансферного окна. Начали они ужасно, в зоне вылета Тоттенхэм, и они уже предлагают, хотели купить...
1: Начали они стабильно, как предыдущий сезон.
0: 60 миллионов, а теперь уже хоть дают за него 125 миллионов. Это паника.
1: Какие
0: это паника.
1: Деньги люди воруют, как сказать.
0: Да. Не говори,
1: знаю, могу разбазаривать. Утверждение с точки в плане Тоттенхэма. В принципе, утверждают, что лечиться, напиться и жениться никогда не поздно. А вот с Тоттенхэмом это может не сработать. Потому что они играют столь погано, и там вроде непонятно, кому вытягивать за уши, кому, и как вытягивать эту команду. Ну,
0: хорошо, давай
1: мы
0: прогнозы,
1: начнем с Евролиги. Она стартует завтра.
0: Как скажешь.
1: И она стартует параллельно двумя матчами. В Дубае. Дубай принимает мадридский Реал в 7 часов вечера. А в полуфинале это Суперкубка. Дубай уже ввел 16 очков и в конечном итоге проиграл в дополнительное время. И Тель-Авивский Апоэл принимает в Софии Баварию. Ну, понимаете, если бы это было в футболе, это было бы так, а, скорее всего, здесь это будет иначе. Конечно, фаворитом в первом матче Дубай небольшой фаворит, в Апоэл тоже в 7 часов вечера играет, достаточно большой фаворит. В этот же день Црвена Звезда Жальгирис, я не знаю, должно, в принципе, у сербов должно домашнее преимущество, хотя... Все специалисты утверждают, что Жальгирис может оказаться большим-большим сюрпризом. Очень,
0: Жальгирис усилился?
1: Да. И бюджет увеличился, но будет достаточно равная игра. Пантинайкос обыграет дома Париж. Баскония, Олимпиакос. Желаем победы Олимпиакосу, который, скорее всего, произойдет. Вильербан, Макаби, Тель-Авив. Ну, Вильербан, они не знают, в какую сторону идут. У Макаби возвращается двое травмированных, то Макаби должен выигрывать. Барселона, Анадолу. Я думаю, что Анадолу фаворит. Они очень усилились. А Барселона, я говорил с Сатаранским на неделе, в начале недели. Нет, в конце той недели. Пятницы. Он говорит, что Барселона поменяла там фактически всю команду. Не понятно, что ожидать от нее. В пятницу Бешикташ. Валенсия, может быть, Бешикташ дома одолеет. Фенербахче, Виртус должно быть легко. В пользу Фенербахче. Партизан, Милана. Партизан небольшой, но фаворит. Завтра Лига Европы, Лига наций по футболу. Голландия, Германия. Интересно и равно. Сербия, Греция. Неинтересно и тоже равно. Норвегия, Дания. Вот уж норвежцы фавориты небольшие. Португалия, Уэльс. Португальцы. Австрия, Израиль. Небольшой плюс у австрийцев. Пятница. Италия, Бельгия. Ну, посмотрим. Там не тень блещет, не иные. Может быть, итальянцы из домашнего поля, может быть, победят. И Венгрия, это уже второе. Венгрия, Украина. Я не знаю, чего ожидать Украина. Венгрия, ну, тоже где-то что-то равно. В субботу Чехия, Хорватия. Ну, если чехи дома, наверное,
0: хорваты
1: выстоят,
0: но
1: не больше.
0: Хорваты постарели очень. Чемпионат
1: мира
0: чехи показал.
1: Думают, что чехи не проиграют.
0: А чехи тоже команда так себе, да, а так, хорваты постарели. Постарели. Постарели хорваты.
1: Англия, Испания.
0: О. Интересно.
1: Да, это интересно, это все еще зависит от испанцев. В основном.
0: И у нас одна минутка.
1: Затем и в воскресенье Сербия, Голландия, ну, голландцы фавориты, Германия, Греция, соответственно, Германия, Дания, Уэльс. Ну, датчане, может быть, дома, Норвегия, Португалия, заруба еще та, Израиль, Ирландия. Вокруг ничьей.
0: Окей. И вокруг скандала. Да. Все, друзья мои, это была программа «Топ Спорт» на Первом радио 89.1 FM. Я благодарю, на самом деле, Эли Швидлера, благодарю Далию Достоевскую. Поздравляю вас с праздником Суккот, шалаш вам, так сказать, вместо жилища настоящего, потому что по нынешним ценам на квартиры, шалаши самое то. Швидлер, спасибо.
1: Марк, спасибо большое.
0: Всем Пока, да. Встречаемся. В следующую среду, ты ж...
1: Да, приползу.
0: Да, тогда в следующую среду. Пока.
1: Все хорошо.
2: Топ спорт с Марком Кричевским и Эли Швидлером. Реклама.
4: Стиральные машины по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Стиральные машины по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
4: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
7: В дни праздника Суккот ждем вас в ДАКС всю неделю. В филиалах ДАКС Ришен Ашдот, Нетания, Хайфа, Кармиэль. ДАКС. Качество, стиль, функциональность.
3: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
2: Реклама.
9: Я начал ходить к психологу, это невероятно. Психолог так помогает. Вы были у психолога? Нет, я вам очень советую побывать у психолога. Я сходила к психологу моего психолога, и мне психолог моего психолога сказал, что все должны ходить к психологу.
10: Не, не по Фрейду.
2: Каждую среду в 20:00 на Первом радио. Развлекательно-увлекательное, неполитическое, пикантное шоу «Не по Фрейду».
9: Вы так недалеко от моего психолога, это просто великолепно.
11: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: В Самаре арестован активист Фатха. Подробнее через несколько секунд. Пятнадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Бойцы пограничной полиции минувшей ночью задержали в деревне Кафр-Калиль в Самаре активиста Фатха. Его подозревают в подготовке террористических действий против сил безопасности. Как сообщает информационный портал «Вести», операция была основана на разведданных Шабака. Бойцы вошли в деревню под видом местных жителей и добрались до жилого комплекса, где находился разыскиваемый. Они окружили здание и применили процедуру скороварка. После этого разыскиваемый вышел и сдался бойцам. Подозреваемого передали Шабаку для дальнейшего разбирательства и допроса. В промышленной зоне Кирьят-Гата в результате удара тяжелым предметом погиб рабочий мужчина в возрасте примерно 30 лет. Парамедики службы Маген Давид Адом, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть этого человека. Начато расследование. По данным информационного портала «Вести», силы Цааля начали снос жилых и сельскохозяйственных построек в деревне Хербет-Джанба в районе Масаферьята на Хевронском Нагорье. По сообщениям палестинских источников, в сносе участвовали 4 единицы строительной техники. Работы проводятся в рамках выселения жителей и сноса построек в деревнях этого района, который Багац признал зоной военных учений Цааля. Кандидатура председателя партии Балат Сами Абушхада была снята с выборов в Кнессет Центральной избирательной комиссии. Председатель комиссии судья Ноам Сольберг также проголосовал за это решение. Однако в большинстве случаев, как сообщает информационный портал «Вести», председатель комиссии своей позиции не выражает. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский провел на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН встречу с министром иностранных дел Беларуси Максимом Рыженковым, о чем сообщает издание Deutsche Welle со ссылкой на польский канал TVP Info. Это первая встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран с 2016 года. Польский политик заявил, что речь идет о прорыве, однако подчеркнул, что факт переговоров не означает признание режима Александра Лукашенко. По его словам, ООН – нейтральная территория, где возможны встречи с представителями стран, с которыми не может быть отношений в других случаях. По словам Сикорского, обсуждались двусторонние отношения, ситуация на границе и безопасность. Он отметил улучшение ситуации в пограничной зоне, а также то, что власти Беларуси освобождают политзаключенных. «Теперь у нас больше оснований стабилизировать отношения», — сообщил он. «Если сосед хочет разморозить и улучшить отношения, Польша всегда идет навстречу примирению», — сказал министр. В ответ на вопрос, идет ли речь о нормализации, Сикорский сравнил происходящее с подснежником, который может расцвести, если погода будет благоприятной. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится и будет близка к среднесезонной, переменная облачность. В Иерусалиме 27 градусов, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аш-Доте 30, в Хайфе 29, в Бершеве 31, на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 32, на побережье Мертвого моря 34, в Эйлате 37. Температура воды около побережья Средиземного моря 29 градусов, высота волн от 40 до 80 сантиметров. Это были новости. Далее в эфире «Картина маслом» с Владом Зерницким.

0: эфире «Картина маслом» с Владом Зерницким.
1: 15:06. Здравствуйте. Среда, 23 сентября. Спасибо моим коллегам, а именно Илье Швидлеру и Марку Кричевскому, за программу, которая посвящена главным событиям в мире спорта. И теперь мы возвращаемся в музыку. Да, этот музыкальный час мы проведем с лучшими песнями, которые мы можем представить вам в эфире. Далее у нас будет разговор с писательницей, которая живет на самом крайнем севере нашей страны. И она написала книгу, я бы даже сказал, практически терапевтическую таблетку для детей, которые вдруг, не дай бог, оказываются или под ракетным обстрелом, или слышат сирену воздушной тревоги. Мы поговорим с ней буквально через 6 минут. В середине часа новости из армии обороны Израиля, называется эта рубрика «Время служить», и завершим этот музыкальный час рубрикой «Jive Time», где-то примерно в 15:50. Что касается следующего часа, то это гостевая программа, и сегодня у нас в студии вот уже вторые сутки идет установка аппаратуры. Группа VR Band приехала сюда, трейлеры стоят перед нашей радиостанцией, здесь останавливается свет, барабаны, гитары, колонки, шнуры. Это будет лайв-концерт группы, которая на самом деле захватывает нашу страну каждый месяц все больше и больше, намного эффективнее, чем пандемия. И я очень надеюсь, что то качество, которое мы услышим сегодня, вам понравится. Более того, вы сможете смотреть эту программу, потому что стрим начнется в 16:03. Поэтому подписывайтесь на наш YouTube-канал, ставьте лайк трансляции, можете комментировать все, что услышите, и все это будет в ближайшие 2 часа. Ну и одна из приятных новостей. Наша израильская компания Arkia выполнила первый рейс на остров. На какой, спрашиваете вы? Arkia теперь летает на остров Мадейра.

0: Программа «Картина маслом». Пишите свою историю сами.
1: 15:11. У нас сейчас будет гостья. И все, кто находится на волне Первого радио, я вас попрошу сосредоточить внимание. Особенно я хочу, чтобы вы обратили внимание на то, что будет рассказано сейчас, если у вас есть дети. Дело в том, что и жители севера нашей страны, и жители юга, к сожалению, вместе с детьми переживают нелегкие часы, когда террористы, когда Хизбалла, Хамас, исламский джихад обстреливают нашу страну с помощью ракет, минометов. Звучат сирены воздушной тревоги. Вот, например, вчера я смотрел сериал «Фауда», и там во время, ну, соответственно, звучит ЦВА-дом, сирена, и я видел, как реагируют даже мои животные. И, надо сказать, это травма или посттравма, как ни крутите. Но наша гостья, и я смело назову ее писательницей, Светлана Орштерн, она уже с нами, она живет в городе Кирьят-Шмона, и, к сожалению, она тоже со своим ребенком пережила вот эту травму. Здравствуйте, Светлана.
2: Здравствуйте, Владислав. Здравствуйте всем.
1: У меня к вам сразу вопрос. Вы говорили о своей дочери, да? Или у вас несколько? У вас двое детей, да?
2: У меня двое дочек. Одной 6 лет, Авигаиль. Второе 3 годика будет вот-вот, Лия.
1: То есть получается, что обе ваши дочери, к сожалению, теперь знают, что такое ракетный обстрел.
2: К сожалению, да. Кстати, Авигаиль родилась в корону, маленькая, совсем в разгар этой последней войны. Они у меня обе.
1: Если так можно сказать, в кавычках боевые девочки, да.
2: Боевые девочки, да.
1: Да, но я не случайно назвал вас писательницей, потому что Светлана Орштерн, наша гостья, после того, что происходило во время обстрелов, и понимая о том, что каким-то образом надо отвлекать дочерей или, скажем так, успокаивать их, решила сделать достаточно необычный для вас и вашей жизни шаг — написать книгу. Расскажите мне, как родилась эта идея, с чего это началось и что же это за книга?
2: Я вам расскажу. Я написала детскую книгу, и как она родилась, когда ты родитель, который живет под обстрелами, когда вокруг тебя слышны сирены, когда нету садиков, нету школ, тебе надо каждый день придумывать себя заново, чтобы дарить немножечко счастья и нормальных минут своим детям. И в один день, перед сном, когда мы уже хотели пойти спать, мы забежали в защитную комнату с моими девочками. У них началась паническая атака, я бы так сказала. И выйти из комнаты я не могла, принести им игрушки я не могла. И я просто единственное, что мне пришло в голову в ту минуту, это начинать рассказы придумывать им рассказ, чтобы немножечко просто принести немножечко позитива, улыбки.
1: Это естественная реакция, которая свойственна и родителям, и бабушкам, и дедушкам в том числе, да?
2: Да. И когда я начала придумывать этот рассказ про маленького паучка, который был очень любил беспорядок, я увидела, что им это настолько начинает нравиться, что они начинают рассказывать, придумывать тоже некоторые детали с этого рассказа. И у нас родилась маленькая интеракция между нами, которая действительно нам помогла просто на считанные секунды, минуты забыть, что происходит вокруг. А вокруг было действительно очень страшно.
1: И они отвлекались, да. Это же надо.
2: И они отвлекались, это да. И понимая, что мы живем один раз, и я не знаю, что будет завтра с такой реальностью, я не знаю, если мы вообще проснемся, не проснемся. В тот же вечер, когда девочки все-таки уснули после этой истории, я все это начала обдумывать, сидеть и думать, и просто решила для себя, что я очень-очень хочу, чтобы этот рассказ вышел на свет. Я хочу, чтобы он остался, чтобы, читая его, все мамы и дети помнили, что даже в самые трудные минуты есть лучи, хоть маленькие, но лучи света. И что все-таки добро, оно побеждает, и оно сильнее. И и немножечко оптимизма в нашей стране.
1: Ну, на самом деле, действительно, даже сейчас, когда вы рассказываете, я чувствую оптимизм в вашем голосе. Должен сказать нашим радиослушателям, что книга называется следующим образом: «Мевульгули Акавеш Рацали Таэль». Правильно, я не ошибся?
2: «Мевульгули Акавеш Йоцели Таэль». Да, она называется так. Имя нашего героя, оно как бы совмещает балаган, который он любит, и имя моей Авигайли, Гули. Поэтому получается такой Мевульгули.
1: Мевульгули, да, Мевульгули. Значит, на самом деле я видел и обложку этой книги, и немножечко даже заглянул в нее. Должен сказать, что это действительно вполне вероятно может быть такой легкой терапией, отвлечением ребенка от стресса, который он испытывает, когда, не дай бог, происходит ракетная атака или звучат просто даже сирены. Надо отметить, что эта книга написана вами на иврите. Сразу хочу спросить, вам легче было писать на иврите, чем на русском языке? Вы же владеете двумя языками, да?
2: Я владею двумя языками, да, но девочки мои, к сожалению, владеют пока что только ивритом. Я все мечтаю, что когда-нибудь я их научу и русскому. Но да, мне уже, я в стране живу более 20 лет, я приехала сюда очень маленькая, в 10 лет, как бы... На иврите я говорю все-таки больше, чем на русском, хотя русский — это мой родной, и я стараюсь его тоже не забывать. Ну да.
1: Хорошо.
2: Пока, может, если будет большая отслаха, то мы его переведем и на русский, и на английский, мою книгу.
1: Да. То есть если будет запрошено, скажем так, второй тираж, то тогда книга выйдет на русском, а потом, может быть, еще и на других языках, например, на амхарском, на молдавском, украинском.
2: Да, да, да, 100%.
1: Послушайте, Светлана, безусловно, я понимаю, что вас как писательницу и как человека, который написал книгу для детей, разумеется, волнует и вопрос ее выпуска, то есть тираж, первый тираж, который еще не осуществился, и на Насколько я понимаю, это совсем не дешевое дело. Что вы предпринимаете в этом направлении? То есть как вы и когда хотите выпустить эту книгу, и где мы ее сможем приобрести?
2: Я вам скажу, и это очень важно отметить и попросить у всех, кто нас слушает, потому что это очень важный момент. Книга, я действительно, это все стоит очень-очень немалых денег, скажем так. И чтобы... не просто так заплатить и издать много-много экземпляров, которые в конце будет очень трудно продать, я выбрала немножко другой формат. Я выбрала формат Head Start. Это платформа, на которой я как бы продаю книги заранее, еще до того, как я их печатаю. И это работает по системе: мне нужно собрать сумму, которая указана на том сайте. На данный момент я собрала только 59% от этой суммы, и у меня осталось 12 дней на сборы. Если я не соберу за эти 12 дней все, что мне осталось, то, к сожалению, я теряю все то, что я собрала и сейчас. И тогда я не смогу ее напечатать и осуществлять и дальше мою маленькую, мой холом.
1: Ну, звучит немножко даже устрашающе. Времени не так много. Сегодня у нас 23 сентября. То есть, получается, три недели.
2: Буквально даже две. До 5 октября проект висит на платформе Head Start. Если до 5 октября я не соберу ту оставшуюся сумму, то, к сожалению, я не смогу сделать то, что начала. И опять же, как бы я не собираю там какие-то пожертвования, скажем. Это действительно идет как продажа. Каждый заходит на AdStart, можно зайти через интернет, написать «Мевульгули Йоцела.орг». Самый первый линк, который попадает, он приводит на этот AdStart, и через него каждый может вложить туда сумму, которую он хочет, и получает книгу. Есть там еще некоторые подарки с книгой. Есть там несколько опций, и таким образом я должна насобирать всю сумму.
1: Ну что ж, постараемся вас поддержать, и это действительно, это сервис Head Start. Мы через этот сервис собирали, кстати, Роману в город Сдерот, который, честно говоря, все свое время и практически деньги тратит на содержание уличных животных, в том числе и в военное время. А вот в данном случае, если вы напишете в любом поисковике на иврите «Мебульгули Йоцелли Ор», на иврите, то первый же линк — это вот как раз страничка Head Start, где Светлана Орштерн собирает деньги на выпуск своей первой книги для детей, такой терапевтической книги, которая может помочь детям в том числе и пережить стрессовые ситуации. Поэтому заходите на эту страничку, поддержите ее, остается практически две недели, и очень жалко, если эти 59% собранной суммы исчезнут и растворятся. Значит, еще раз
2: спасибо,
1: скажу,
2: спасибо.
1: На иврите надо написать «Мебульгули», это пишется так: «Мем, бет, вав, ламет, гимель, вав, ламет, ют». И дальше «Йоцелли Ор». Я хочу вас поблагодарить, Светлана Орштерн, за то, что вы неравнодушны к происходящему, за то, что вы решили попробовать еще одну сторону вашего таланта или вообще ваших потенциальных возможностей. И в любом случае передавайте огромный привет жителям города Кирьят-Шмона, где вы живете.
2: Спасибо. Спасибо.
1: Мы мысленно их поддержим.
2: Спасибо, что вы с нами.
1: До свидания, Светлана.
2: Всего доброго.

0: Реклама.
1: Лэптопы по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Лэптопы по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
1: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
4: Машину покупаем только в Центркар Азур.
5: 03-558-5458.
6: Сейчас в Суперфарм праздничная акция на парфюмерию «Крош Хашана». Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником! В соответствии с условиями акции.
7: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
0: Реклама.
8: Программа «Картина маслом».
9: Цените простые вещи.

0: Как там на гражданке? Бабы есть?
1: Практически нет. Сами удивляемся.
2: Такая вот армейская драма. Шекспир и племянники.
3: Время служить.
4: Так, итак, рубрика у нас «Время служить». Новости из армии обороны Израиля. 1083 день войны «Железные мечи». Военнослужащие армии обороны Израиля провели серию оперативных мероприятий против террористической активности в различных районах Иудеи и Самарии. И все это происходило в период празднования Судного дня. Как сообщило информационное агентство Ynet, бойцы элитного подразделения Дув-Деван задержали в населенном пункте Кабате двух участников террористической группировки из бригады Минаш. Задержанные планировали совершить вооруженное нападение в ближайшее время. Параллельно с этим армейские подразделения проводили операции в других точках региона и в деревне Биду, находящейся в зоне ответственности бригады Бениамин, военные оцепили дом одного из террористов, вполне вероятно, он будет и разрушаться. В армии обороны Израиля обратили внимание на резкий рост числа обращений ультраортодоксальных допризывников, пытающихся получить освобождение от военной службы по психиатрическим основаниям. Военные выявили схожую схему оформления документов. Заключения о психическом состоянии призывников поступают из одной клиники и подписывают их одни и те же специалисты. Кроме того, в документах, как утверждается, используются одинаковые формулировки. После получения заключений документы нередко передаются в адвокатские конторы, которые представляют интересы призывников и добиваются их освобождения от службы. Армия считает, что масштабы происходящего требуют дополнительной проверки. Военные направили обращение в Минздрав с просьбой изучить обстоятельства выдачи подобных заключений. Ну и в том числе армия отправила запрос в полицию. В публикации отмечается, что рекомендации искать освобождение от службы по психиатрическим основаниям ранее распространяли организации, выступающие против призыва ультраортодоксов. В армии подчеркнули, что получение освобождения по психиатрическим основаниям само по себе не является явлением, характерным исключительно для ультраортодоксов. Но военных насторожили массовость обращений и схожее происхождение ряда медицинских документов. Армия обороны Израиля взяла под контроль контрольно-пропускной пункт Рафех на границе сектора Газа с Египтом. Со стороны сектора Газа переход был взят под контроль. И это единственный контрольно-пропускной пункт, который периодически открывается для оказания гуманитарной помощи палестинцам из сектора Газа. Кстати, во время боевых действий в секторе, в Рафихе, непосредственно в этом городке или городе, нашли убежище более 1 миллиона человек. Так, в Израиле армия обороны Израиля создала новое подразделение «Гамма». Да, оно так называется, которое должно улучшить набор, удержание и перевод военнослужащих кадровой службы. Программа начала работать в начале этого года. Об этом сообщила подполковник Анат, возглавляющая это подразделение. По ее словам, ранее военнослужащие, которые не могли продолжить карьеру в своем первоначальном направлении службы, фактически не имели механизма для поиска других возможностей в армии. Подразделение должно стратегически заниматься развитием кадров и помогать военным находить новые профессиональные траектории. Подразделение состоит из 3 отделов, 30 специалистов работает там. Они понимают различные направления военной службы, мотивацию гражданских лиц и рассматривают обращения тех, кто хочет вернуться в армию. Подполковник Анат назвала кадровых офицеров основой армии обороны Израиля. Но и в том числе этот отдел занимается и семьями, помогая супругам находить гибкую работу и расширять возможности для военнослужащих. Израильская армия задержала и вернула в Израиль 14 граждан нашей страны, которые незаконно проникли куда? Представьте себе, на территорию Сирии. Это 14 гражданских лиц, активистов правого движения Халюцея Башан. Они прибыли в район Алунея Башан на оккупированных голландских высотах и пересекли границу Сирии. Военнослужащие обнаружили их, вернули на израильскую территорию и передали полиции Израиля для дальнейшего разбирательства. Движение Халюцея Башан появилось в апреле прошлого года. Цель движения – создать еврейские поселения в исторической области Башан. Далее. Израильская система безопасности рекомендует политическому руководству увеличить подводный флот наших военно-морских сил с 6 до 8 одновременно находящихся на вооружении субмарин. Новая оценка подготовлена, в частности, на фоне быстрого усиления подводных сил Турции. В Израиле внимательно следят за программой модернизации турецкого флота. У них сейчас примерно 14 действующих субмарин, и они строят новые лодки типа «Рейс» на основе немецкого проекта Type 214. С учетом строящихся лодок, подводный флот Турции может достигнуть 18 субмарин. В Израиле находится 5 подводных лодок, одновременно выходящих на дежурство, и 6-я субмарина «Дракон» была сдана немцами и вот-вот будет принята на вооружение. Ну и речь идет не просто о закупке новых субмарин для израильского военно-морского флота. Речь идет о том, чтобы одновременно у нас на боевом дежурстве было 8 действующих подводных лодок. А это расширение подводного флота. В качестве первого шага предлагается приобрести 7-ю субмарину, а затем начать процесс закупки 8-й. В 2022-м Израиль заключил с немецкой компанией ThyssenKrupp Marine Systems контракт на 3 миллиарда евро на строительство 3 субмарин нового класса «Дакар». Они, на самом деле, предназначены заменить старые лодки, типа «Дольфин», но не для того, чтобы увеличить число субмарин. В общем, задачи перед нашим военно-морским флотом стоят конкретные. И еще одна новость заключительная. Президент Израиля Исхак Герцог принял решение аннулировать судимость бывшего солдата Элиора Азари, осужденного за непредумышленное убийство палестинца. Инцидент произошел в 2016-м. Азария, сержант и медик армии обороны Израиля, был заснят на видео, как он стреляет в Абдель-Фатаха Аль-Шарифа, предполагаемого нападавшего с ножом в районе Тель-Румейда в Хевроне. Согласно сообщениям об инциденте, Аль-Шариф и еще один палестинец Рамзи Азиз Аль-Тамими Аль-Касриви Касаври подошли к израильскому военному посту и нанесли ножевое ранение израильскому солдату, причинив ему незначительные травмы. Затем Касраби был застрелен израильскими солдатами, а Аль-Шариф получил тяжелые ранения и лежал на земле. Через несколько минут к нему подошел Азария и выстрелил ему в голову. Стрельбу заснял на видео правозащитник. Азария был признан виновным в непредумышленном убийстве и приговорен к 1,5 годам тюремного заключения, хотя прокуратура просила срок от 3 до 5 лет. Впоследствии срок Азария был сокращен до 14 месяцев, и он был освобожден в мае 2018 после отбытия тюремного заключения сроком 9 месяцев. Ну а видеозапись, на которой Азария стреляет и тяжело ранит палестинца, вызвала международное возмущение. На этом завершаем рубрику «Время служить». Спасибо сайтам «Страна.COL», «Мик Ньюс», «Курсор.Инфо», «Маариф», «Вайнет» и «Валла Ньюс».

0: Реклама. Со мной в эфире гости Екатерина, представитель мебельной сети DAX. Здравствуйте.
1: Добрый день, Влад. Добрый день, все слушатели Первого радио. Рада быть с вами сегодня в эфире.
0: Мы говорим с представителем сети, которая продает шикарную мебель. Шикарную мебель. И сейчас мы не случайно будем о ней говорить, потому что, во-первых, приближается праздник Суккот. И я поздравляю весь персонал сети DAX с праздником Хаг Самеах. А во-вторых, у вас есть шикарные предложения, которые вы нам уже рассказывали на прошлые дни. Но сегодня давайте мы вернемся к ним.
1: И что же вас заинтересовало больше, Влад? Наверное, небольшие компактные диваны, которые раскладываются в полноценную кровать и с ценой сейчас от, в зависимости от размера, которые нужны нашим клиентам. Ну, допустим, сейчас цена на диван-кровать на 120 сантиметров по ширине 3300.
0: Да, я скажу, я вчера как раз вечером сидел вот да, за бокалом портвейна и думал о том, что не мешало бы купить в каждую комнату по дивану для полноценного ежедневного сна. Вот Мианати, о которой вы говорили, меня очень заинтересовала цена, я даже не поверил, думал, что ослышался. Но все-таки это та цена, правильно?
1: Все так. И при том вы получаете диван-кровать, и внутри используется самая-самая передовая система Pocket Spring, то есть это независимые пружины, это полноценный, как у ортопедического матраса, только вы получаете компактный диван. И каждая пружина работает отдельно, поэтому поверхность лучше подстраивается под тело человека. И цена сейчас прекрасная, 3300 за диван-кровать с ящиком. Много места не занимает, выглядит модерново и очень красиво. Есть разные стили, разные размеры. И, пожалуйста, с быстрой доставкой.
0: Я, кстати, хочу уточнить, а можно ли, например, Мианати, вот эти диваны, увидеть на сайте сети DAX?
1: Конечно, конечно. Там у нас прям есть отдельная строка «Компактные диван-кровати». И их очень много, очень большой ассортимент.
0: Надо сказать,
1: очень
0: что...
1: Надо
0: сказать, что сайт мебельной сети DAX есть в том числе и на русском языке. Вы можете зайти на него, посмотреть на мебель и уж потом приезжать более конкретно настроенными, правильно?
1: Конечно, тем более у нас наши салоны находятся практически по всему Израилю, от севера до центра. Это Хайфа, Ришон-Лецион, Нетания, Ашдот, Иерусалим и, конечно же, Кармиэль.
0: Так, а что еще вы можете предложить помимо диванов для полноценного ежедневного сна?
1: Также, если есть идея поменять гостиную, спальню, прихожую, то сейчас есть очень хорошая скидка до 40%. И все вместе обновлять гораздо выгоднее на сегодняшний день с учетом всех праздников и с шикарных скидок.
0: Так, а вот вы буквально вчера или позавчера говорили мне об этих знаменитых премиальных диванах Caroline и Artus, да?
1: Которые шьются индивидуально под клиента. Клиент выбирает, какое хочет наполнение, какой цвет, какой размер. То есть это буквально индивидуальный европейский пошив для вашей комнаты. Там очень много модулей, поэтому конфигураций очень много, и поэтому все выстроим. Клиент выбирает ножку, клиент выбирает ткань. Кожу,
0: это очень важный
1: высоту
0: момент.
1: Ножки.
0: Подождите, Катерина, диван стоит на ножках, это значит, что под ним есть пространство.
1: Да, если кому-то нравится, что чтобы не было этого пространства. Но сейчас, так как у многих есть робот-пылесос, все хотят, чтобы ножка была высокая, как минимум 10 сантиметров.
0: Хорошо. А есть ли скидка на эти модели?
1: Конечно, конечно. Сейчас шикарная скидка 30%, и любая конфигурация для вас. Но также, если вы не хотите ждать, есть такого же качества премиального диван Wonder 3 на 1,90 с кроватью, с ящиком. Сейчас 11 900. Если не нужна кровать и ящик, потому что этот диван и так как кровать, то это 9 900.
0: То есть, если мы выбираем этот диван длиной 3 метра с шезлонгом 1,90 м и говорим, что мы хотим, чтобы там был ящик, в который будем укладывать ненужные вещи, например, зимой или летом, и чтобы его можно было раскладывать в кровать, то это 11 900 сейчас. Но если от этой опции мы отказываемся, кровать и ящик, то это 9 900.
1: Да, все так.
0: Прекрасно. Ну, я могу только одно попросить вас. Сориентируйте нас еще раз, в каких городах нашей страны есть магазины DAX.
1: Ришон ЛиЦион, улица Лишанский. Хайфа, чекпост Маклеев 12. Ашдот, Вейцман 2, а также Иерусалим, Нетания, Кармель. И, конечно же, у нас есть телефон для связи, всегда готовы ответить на любой вопрос, звездочка 3546.
0: До которого часа работают магазины?
1: Влад, магазины работают ежедневно с 10 утра до 9 вечера, и на сайте вся информация по каждому СНИФу предоставлена.
0: Да.
1: Единственное, что в эту субботу в связи с праздником мы выходим на работу в вечернее время.
0: Да, это очень важно отметить. Дело в том, что в эту субботу у нас начинается праздник Суккот. Эрев Хак — это пятница, а суббота уже будет праздничный день, поэтому магазин откроется вечером. Но совершенно правильно Екатерина сказала. На сайте мебельной сети DAX вы можете найти и адреса всех шести магазинов, и в том числе часы работы. Екатерина, вам огромное спасибо за эту важную информацию для нас.
1: Пожалуйста, всех ждем и всегда обращайтесь по телефону звездочка 3546.
0: Хак самех.
1: Хак самех.
0: До свидания.
2: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
3: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Язык говяжий мороженый 24,90 за килограмм. Салями со вкусом трюфеля или клюквы 11,90 за 100 граммов. Красный икра Лемберг 79,90 за 200 граммов. Филе морского окуня 24,90 за килограмм. Все скидки ищите в соцсетях Смаданный Мани.
4: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
4: Посудомоечные машины покупайте только в Махсане и Хашмаль.
7: Праздничные скидки и выставка моделей 27-го года в DAX. Скидки до 70% на модели с выставки и до 50% на мебель из новой коллекции. С быстрой доставкой. Современные диваны, спальни и гостиные от ведущих немецких и мировых брендов. Ждем вас всю неделю в филиалах DAX, Ришон, Ашдот, Нетания, Хайфа, Кармель. DAX. Качество, стиль, функциональность.
0: И буквально еще очень важная информация, невероятно вкусная, аппетитная и полезная. Это магазин кейтеринг при фабрике «Мантис». Он является спонсором программы, и речь идет о настоящих вкусах Востока и Кавказа. В «Мантис» есть все. И самса, а сочная, настоящая, свежайшая самса, золотистые чебуреки, классические жареные пельмени, домашние вареники, кюрзе, хинкали, сытный ароматный лагман, душпюре и настоящий бакш и плов. Пышные пирожки с мясом, картофелем, яблоком. Все это делается вручную. Свежекачественных продуктов, приятные цены. Каждый четверг и пятницу «Мантис» ждет и предлагает новинку. Запеченные бараньи ребрышки с овощами. Приезжайте. Ришон ЛиЦион, промзон «Аромат Ильягу», улица Ицхак, Бен Цви, 23. Исрим Вишалош. А если хотите приготовить все это дома, забирайте полуфабрикаты ручной работы. Напомню еще раз, магазин кейтеринг находится в Ришон ЛиЦионе, промзон «Аромат Ильягу» и улица Ицхак Бен Цви, 23. И дополнительная информация и полное меню есть в социальных сетях. Приезжайте, перед магазином есть бесплатная стоянка.
8: Реклама. Программа «Картина маслом». Если трудно, значит, вы идете вперед.

0: Программа «Картина маслом».
1: Не падайте духом. Like a moth to a flame burned by the fire.

0: That's the way love, that's the way love.
1: That's the way love,
0: that's the way love.
1: That's the way love,
0: that's the way love.
1: That's the way love goes.
2: Картина маслом.
3: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
2: Реклама.
4: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
4: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
7: В дни праздника Суккот ждем вас в ДАКС всю неделю. В филиалах ДАКС Ришон, Ашдот, Нетания, Хайфа, Кармиэль. ДАКС. Качество, стиль, функциональность.
8: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
9: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
10: В дни праздника Суккот всей семьей посетите Технодах Хадера, единственный в Израиле музей медицины. Увлекательные научные исследования. Узнавайте новое и экспериментируйте вместе. Для информации и билетов ищите Технодах Хадера.
2: Реклама.
4: Смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
11: Война, это все продолжается постоянно.
12: Я буду ждать выборов.
13: Ракеты к нам летели, конечно.
14: Ракеты много куда летят.
15: А что аналитика у нас очень страдает.
4: Программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой. В понедельник и четверг в 19 часов. Прямая трансляция. Лучшие специалисты, ученые, политологи о ситуации на Ближнем Востоке и в мире. Смотрите программу «Прямой ответ» на канале Первого радио в Ютубе. «Прямой ответ».
16: Я начала ходить к психологу, это невероятно. Психолог так говорит: вы были у психолога? Нет, я вам очень советую побывать у психолога. Я сходила к психологу моего психолога, и мне психолог моего психолога сказал, что все должны ходить к психологу.
17: Не, не по Фрейду.
2: Каждую среду в 20:00 на Первом радио. Развлекательно-увлекательное, неполитическое, пикантное шоу «Не по Фрейду».
16: Вы так недалеко от моего психолога, это просто великолепно.
18: Первое радио. Новости.
19: Попытка наезда в районе Хевронского Нагорья. Подробнее через несколько секунд. Шестнадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Как сообщает информационный портал «Вести», из района Хевронского Нагорья поступило сообщение о палестинских контрабандистах, которые ехали на джипе и попытались совершить наезд на фермера, который в ответ открыл огонь. Один палестинец был ранен. Начато расследование обстоятельств инцидента. Для израильтян, находящихся в Эквадоре, Министерство иностранных дел Израиля опубликовало предупреждение. Им рекомендовано соблюдать повышенную осторожность из-за экстремальных погодных явлений. В МИДе сообщили, что власти Эквадора объявили красный уровень опасности на всей территории страны в связи с развитием климатического явления Эль-Ниньо и прогнозами его последствий. Израильтян, находящихся в стране, просят следить за указаниями местных властей и избегать поездок в районы, подверженные наводнениям, оползням и сильным потоком воды. Рекомендуется не пересекать реки, ручьи и затопленные дороги, даже если уровень воды кажется низким. В чрезвычайной ситуации можно позвонить в местную экстренную службу по номеру 911 или на экстренную линию посольства Израиля в Кито, говорится в сообщении МИДа. Как сообщает информационный портал «Вести», финансовая комиссия Кнессета утвердила ряд бюджетных ассигнований, главное из которых – около 15 миллиардов шекелей для системы безопасности. Перевод, предназначенный для вооружения Цааля, был утвержден правительством еще два месяца назад, но застрял в Кнессете со 2 августа. Средства будут выделены на основе соглашения между коалицией и оппозицией, как того требует закон в течение 90 дней перед выборами. Вместе с тем, пока нет согласия относительно дополнительных ассигнований в размере 25 миллиардов шекелей, которые требует выделить система безопасности. Двое подростков из Рамадгана в возрасте 14 и 15 лет были арестованы по подозрению в нападении на иностранного рабочего с применением перцового газа. По окончании допроса оба были освобождены на ограничительных условиях. Расследование обстоятельств инцидента продолжается. Полиция Израиля просит общественность помочь в поисках 46-летнего Ами Йогева, жителя Модиина, которого в последний раз видели 20 сентября в Греции, в районе горы Олимп, недалеко от Афин. С тех пор его местонахождение неизвестно. Приметы пропавшего – рост 185 сантиметров, худощавый, короткострижен, темные глаза, описания одежды нет. Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефонам 100 или 08-676-9398. По итогам межбанковских торгов сегодня Банк Израиля оставил курс американской валюты без изменений на уровне 3 шекелей 1,7 агары. Курс евро понизился на 468 тысячных процента и составляет 3 шекеля 44,21 агары. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится и будет близка к среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме 27 градусов, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аждоде 30, в Хайфе 29, в Бершеве 31, на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 32, на побережье Мертвого моря 34, в Эйлате 37. Температура воды около побережья Средиземного моря 29 градусов, высота волн от 40 до 80 сантиметров. Это были новости. Далее в эфире «Гостиный двор» с Владом Зерницким.

0: Гостиный двор с Владом Зерницким.
1: Да, 16:03. Здравствуйте, добрый день всем, кто слушает Первое радио на волне 89.1 FM. С вами Влад Зерницкий, и это программа «Гостиный двор». Сегодня у нас невероятное шоу. Кстати, равно как и в прошлую среду, к нам приехал совершенно классный коллектив. Это живая музыка, поэтому давайте начнем с того, что, во-первых, вы включите наш YouTube-канал, если у вас есть такая возможность, только не за рулем, разумеется. Наш канал называется «Первое радио 89.1 FM». Там начинается стрим в эти секунды. Режиссер трансляции Екатерина Вергунова говорит о том, что все камеры включены, и можно смотреть, что происходит и будет происходить в студии, потому что количество музыкантов, количество аппаратуры, количество света, звука, камер — это все готовит нас к тому, что мы будем наслаждаться живой музыкой. Да, ну и, разумеется, в нашей прямой трансляции в YouTube мы не отключаем чат, поэтому вы там сможете сказать все, что вы думаете о музыкантах, о их творчестве, и принять участие в вопросе, который посвящен группе, которая у нас сегодня. Ну а теперь я представляю вам группу. Это VR Band. Встречайте.

0: Ну что ж, пел весь стадион, зажигалки сгорели, телефоны перегорели, экраны, потому что энергия и, на самом деле, заряд, которым пришли сюда музыканты VR Band, меня поражают в хорошем смысле этого слова. И я вам говорю здравствуйте, друзья мои, здравствуйте.
1: Здравствуйте,
0: я вас сразу называю друзьями. Еще раз, Вадим, скажи мне, пожалуйста.
2: Вадим Рапопорт меня зовут.
0: Да-да, не, я просто проверил микрофон.
2: Да.
0: Здесь у нас 16 звукорежиссеров, каждый отвечает за каждого музыканта. Итак, я хочу представить VR Band. Андрей Злобинский, он сегодня играет на бас-гитаре, он бэк-вокалист. И вокалист тоже?
2: Поет.
0: Ну, вот этот, это бэк-вокалист, да. Да, Илья Русинов, гитара, причем сегодня она такая полуакустическая, правильно я говорю? Вот у Ильи есть микрофон? Илья, возьмите, пожалуйста, да.
3: Здравствуйте, Влад, да. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Две вещи меня привлекают. Во-первых, невероятная гитара, где вы ее приобрели, она выглядит фантастически. Желтого цвета.
3: Желтенькая, красивая. Ну вот, собственно, ради желтенькой красоты и покупалась.
0: Ага. А где вы приобрели такой ремень, где написано «Илья»?
3: А вот это не приобрел, это мне... Это не сшил, это было сделано на заказ в Техасе.
0: Вау.
3: Вот моим учеником. И, в общем, такой очень приятный подарок, которым я пользуюсь по сей день.
0: Есть же благодарные ученики. Павел Бородулин, барабаны. Павел, два слова, буквально микрофон возьмите. Павел, скажите мне, как давно вы работаете в коллективе VR Band? И насколько это вообще вас вдохновляет?
4: До самого начала.
2: А целых 4.5 месяца уже, друзья.
4: Уже сбился со счета.
0: Голова с кругом.
4: День за два. Слушайте, барабанщик должен быть вдохновлен всегда.
0: Так.
4: Барабанщик — это то, что задает
2: жизнь.
4: О.
0: Да, вы верно говорите, потому что, тем более, тот, скажем так, формат, который выбрал VR Band, барабанщик — это, конечно, очень много.
4: Спасибо.
0: Спасибо и вам тоже, Павел. Евгений Штейнберг, вы отвечаете за духовые инструменты или это только саксофон?
5: Совершенно верно. В данном случае это не только саксофон, это EMEO духовой контроллер, который позволяет наполнять музыку объемом духовых, недоступных для исполнения одним человеком.
0: Вот вы, когда говорите контроллер, вы думаете, что все 27 тысяч радиослушателей говорят, ах, у них, у Женьки контроллер, конечно. 26 908 человек сказали, чего он сказал сейчас?
5: По сути, это цифровой саксофон.
0: Вот.
5: Цифровой саксофон. И самое замечательное то, что он производится у нас здесь, в Тель-Авиве, на улице Швелетнуфа.
0: Спасибо вам за рекламу, дружище. Так.
5: И мне повезло не просто играть на этом инструменте, но и быть частью этого предприятия.
0: Итак, Евгений Штейнберг, он отвечает за духовые и в том числе за контроллер или электронный саксофон. И мы эти звуки сегодня будем слышать.
5: Да.
0: Волшебно.
2: Все, это человек, оркестр духовой, действительно. Там и скрипки, и флейты, и все, что только нужно.
0: А почему я не слышу Вадима? Вот он шикарные вещи сейчас говорит.
2: Почему
0: живые.
2: Меня не слышит?
0: Вадим, возьми вот этот микрофон, это вот будет это? Правильный. Да, пожалуйста. То есть там не только... саксофоны.
6: Там,
0: да?
6: Там сейчас... не только саксофоны, там и скрипки, и флейты. И Женя, собственно говоря, очень сильно украшает все наше звучание. Всегда саксофон. Вы же знаете, что такое саксофон, да? Это фон для секса. Это самый романтический инструмент. А тут у него еще и все вместе прилагающее. Это очень круто.
0: Ну, а голос человека, который... Держи микрофон, который сейчас вы слышали, принадлежит Вадиму Рапопорту. Он вокалист, он фронтмен, он гитарист и, наверное, не побоюсь этого слова, основатель и лидер VR Band.
6: Основатель и лидер, да, так получилось.
0: То есть 4 месяца назад это получилось?
6: Ну, вот на мой день рождения. У меня 30 апреля день рождения. 1 мая мы сыграли вот первый наш концерт.
0: Я должен сказать, что вы входите в книгу рекордов Первого радио, потому что, наверное, это первая группа, которая 4 месяца всего на сцене и уже здесь в студии.
6: А есть...
0: Или же это личные связи?
6: А есть Вергуновой? Протекция, ну, конечно.
0: Понятно.
6: Личные связи.
0: А вы, Вадим, из Беларуси?
6: Нет, я из Санкт-Петербурга.
0: Ладно, я проверю после эфира, что за связи.
6: Хорошо, я вам медаль покажу, голубенькая.
0: Давайте поговорим вот о чем, ребят. Значит, сразу хочу сказать тем, кто только что включил радиоприемники. У нас в студии группа VR Band, музыканты, которые лайв сегодня играют и будут играть. Значит, могу ли я определить формат вашего коллектива как исполнение каверов, или я ошибаюсь?
6: Ну, вообще мы создались для того, чтобы заниматься собственным, конечно же, творчеством. есть песни, которые в разработке, но да, из-за того, что мы неизвестный коллектив, конечно же, мы зашли как кавер-бенд для того, чтобы, собственно говоря, подарить людям ту энергию, атмосферу, любимые песни, которые они слушают всю свою жизнь. Внедриться, как говорится, в души людей через творчество, а потом уже, да, мы готовим программу именно вот собственного сочинения.
0: Но сегодня будет звучать
6: сегодня
0: песня,
6: будет,
0: да, собственно?
6: Сюрприз, да.
0: Я хочу сказать, что, конечно же, исполнять чужие хиты — это как ходить по минному полю. Вадим, я думаю, вы согласитесь, потому что сделаешь один в один, никто не скажет, вау, как они круто играют, скажут, четко скопировали, да?
6: Да.
0: Изменишь, скажут, левые музыканты не играют не так, лучше не слушать. И я это даже знаю не только, я знаю по себе. То есть, когда ты поешь чью-то песню, вот, и вроде бы так классно поешь, и все попадает, тебе говорят, ну что, похоже, да. Поэтому вопрос заключается в следующем. Вы находите эту грань, как оставаться VR-бенд, а не просто какой-то караоке-машиной?
6: Мы стараемся именно, чтобы в каждой нашей музыкальной композиции именно звучал наш какой-то оттенок, наш характер. То есть мы не забываем, конечно, о оригинале и о человеке, кто это придумал, о группе, которая сыграла это. Мы придерживаемся концепции, конечно же, их, но вносим, конечно, свое, чтобы действительно не копировать вот в один что-то, привнося свое.
0: Хорошо, дистанцируемся от каверов.
6: Да.
0: Вот если бы, например, сейчас вот вы выйдете из студии и вам скажут, значит так, с завтрашнего утра никаких каверов VR-бенд не играет. Какой стиль вы выбираете? В каком стиле будут звучать ваши песни?
6: Все равно мы в рок, рок, джаз, блюз. У нас есть даже кантри. Металлический, будем так говорить. Это тоже интересно.
0: То есть все, что попало, я так понимаю.
6: Ну, а то, что душе хочется-то, это же не важно. Музыка, она должна быть приятная. И что-что?
1: Зачем ограничиваться?
6: Нет, сказал Паша.
0: Нет, да, конечно, но с другой стороны, например, каким образом будет появляться в репертуаре песня, когда вы говорите, можно все что угодно. Вот так вот, например, Паша сказал, слушайте, а давайте что-нибудь джазовое залобаем. Сказать, давайте, пишем.
6: Давайте.
0: Значит, это будет или нет?
6: Джазовое, значит, будет писаться под это именно вот какой-то определенный. Это же все зависит от слов еще. Пишутся слова, и ты думаешь, так, окей, куда это, какой мотив? Собственно говоря, как сочиняется это все? То есть нету такой идеи, так, сейчас я напишу рок-песню. Или я сейчас напишу блюз или джаз.
0: Так.
6: Вот, поэтому, вот, собственно говоря, песня, которую мы... Я немножечко о ней, если хотите, сейчас скажу. Ту
0: Конечно.
6: Песню, которую мы сегодня будем исполнять. Как она так получилась. Она получилась...
0: Стоп, а может быть, есть смысл рассказать перед ней, чтобы она после этого
6: звучала? А давайте тогда перед ней.
0: Сейчас-то мы ее не будем слушать?
6: Не будем сейчас.
0: Тогда мы обязательно расскажем, да. Как она создавалась, потому что, в принципе, это будет ответ полностью на мой вопрос.
6: Да.
0: Если вы не будете играть каверы, а вы не будете играть каверы, что будет звучать тогда в оригинале? Хорошо, теперь давайте так. Я сразу хочу спросить, как наши слушатели могут найти вас в социальных сетях и как они могут понять, когда вы выступаете в ближайшее время?
6: У нас есть страничка на Фейсбуке и в Инстаграме VRBand. VR.band.
0: Ну, в Инстаграме это VR.band.is.
6: Пусть так будет.
0: Да, это важно. И можно подписаться в Инстаграме, да, на группу.
6: Можно,
0: да,
6: в Инстаграме или в Фейсбуке, да, обязательно заходите. Там мы обязательно афишируем, конечно же, все наши концерты, все
0: Но
6: наши
0: мы сейчас
6: победы.
0: Их проафишируем. Давайте начнем с 16 октября. Ближайший концерт где?
6: 16 октября в Бершеве. Клуб «Сталкер». Вот, мы там уже были 4 месяца назад, вот ребята позвонили, попросили, чтобы мы приехали и выступили, мы с большим удовольствием, вот, готовим новую программу.
0: Я сразу хочу уточнить, когда вы работаете на сцене, например, в данном случае в «Сталкере» в Бершеве, а мы сидим, пьем пиво и обсуждаем, мы можем танцевать?
6: Легко.
0: Да, это
6: Конечно.
0: Допускается?
6: Конечно.
0: Ага.
6: Мы вообще за здоровую и замечательную атмосферу, чтобы люди кайфовали, собственно говоря, которые пришли, чтобы не чувствовали себя где-то скованными, что там... Мы привыкли к тому, что люди едят, люди пьют, люди клево проводят свое время. Собственно говоря, это наша задача, которая нам удается, к нашему счастью большому.
0: Так, вернемся. 16 октября, Бершева, «Сталкер». Во сколько начало?
6: Начало в 9.
0: В 21.00. Нужно заказывать столики там или как это выглядит?
6: Там есть через, опять же, мы вот в начале октября дадим афишу.
0: Да.
6: И там есть номер WhatsApp, через который можно, да, звонить и бронировать. У нас, собственно говоря, вот я похвастаюсь немножечко, последний раз, когда мы вот выступали в «Сталкер»,
0: да,
6: у нас был солдаут. Солдаут был за 2 недели до самого концерта. Поэтому, ребята, если вот хотите, это мы действительно готовим клевую программу и будем вас ждать. И попросим немножечко освободить, там, может быть, столько, чтобы больше стоячих было мест, я не знаю, но
0: Но вот сейчас режиссер нашей трансляции Екатерина Вергунова, с которой у вас есть блат, благодаря которому вы оказались здесь в студии, разместила в прямой трансляции нашего канала, YouTube-канала, линк на страницу группы VR Band в Фейсбуке.
6: Спасибо большое.
0: И это означает, что, подписавшись на эту страницу, можно получить полную информацию о концерте 16-го, а впоследствии о концерте 30 октября.
6: 30-го, который будет в Белла Чао, здесь у нас в Ришон-Лиционе.
0: О, замечательно. Тогда давайте сделаем так.
6: Мы вас приглашаем лично.
0: Меня?
6: Да.
0: Неожиданно. Спасибо. Давайте перейдем к песне, потому что мы ждем следующую песню, послушаем. У нас здесь собирается все больше людей. Пока вы сейчас готовитесь, секунду, начать играть и сказать что-то, Вадим, я хочу сказать, что у нас идет прямая трансляция на канале Первого радио в Ютьюбе. Присоединяйтесь.
6: Да, я хочу немножко перед тем, как мы споем песню. Мы отдельное творчество, простите, очень сильно заостряем на всем творчестве группы Кино и Виктора Цоя. Вот, и в один из раз, когда я готовился к такому трибют-концерту Виктора Цоя, ко мне пришел друг, и он говорит, а давай какой-нибудь кавер сделаем. Я говорю, а вот давай вот на эту песню. Потому что у меня есть песня Виктора Цоя, которая очень знаменитая, но, простите, я скажу это сейчас на всю страну, мне не все песни Виктора Цоя нравятся, как он поет. А там были замечательные слова и идеи, собственно говоря, как и все. Очень много песен Виктора Робертовича. И, значит, друга зовут Слава Хайкин. Он мне показал, он говорит, слушай, я вот придумал, послушай, я это принес пацанам. И пацан говорит, слушай, это круто. И вот вашему вниманию кавер на очень известную песню группы Кино.

0: Реклама. Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
1: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
2: В дни праздника Суккот всей семьей посетите Технодах Адера, единственный в Израиле музей медицины. Увлекательные научные исследования, узнавайте новое и экспериментируйте вместе. Для информации и билетов ищите Технодах Адера.
3: Смаданэй Мани. Праздник со вкусом. Филе лосося свежемороженое 24,90 за 320 граммов. Капуста квашеная Мама Мэри 14,90 за банку. Крабовые палочки 3 пачки за 9,90. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Торты и эклеры кондитерского комбината «Натали» делают нашу жизнь немного слаще.
5: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
1: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. «Махеев» делает мир вкуснее.
6: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
0: Реклама.
7: «Гостиный двор» с Владом Зерницким.
8: Да, 16 часов и 27 минут продолжается программа, в которой гостями является VR-бенд, потому что их много, их 5 человек, и с ними замечательные песни, 2 из которых уже прозвучали в нашем сегодняшнем эфире. Мы ведем прямую трансляцию на нашем канале в YouTube, Первое радио 891, так он называется, и там есть опрос. Мы там спрашиваем в этом опросе, после этого эфира, что нужно сделать группе VR-бенд? Один из ответов — закончить с творчеством. Да-да-да, мы не собираемся с вами здесь шутить или вообще...
9: Это, пожалуйста, конечно, слушайте, столько людей...
8: Вот тут микрофон,
10: Вот этот микрофон, да? Я говорю, слушай, столько есть доброжелателей, вообще друзей, и с тем же самым недругов, и, конечно... Очень много людей, наверное, у любого творческого человека есть.
8: А если друзья, вот смотри, приходит сообщение и написано: «Вадиму привет и всей группе от группы «Легенда».
10: О, это клево.
8: Друзья.
10: Это друзья, это Витя Катковский.
8: Да, точно.
10: Он лидер группы «Легенда», они поют вот Цоя.
8: А могли бы сказать, сидят там в студии. А нет, тут, пожалуйста,
10: молодцы,
8: рады за вас.
10: Он приезжал к нам, у нас был трибют-концерт. Он приезжал и пел вместе с нами, выступал. Это было очень клево. Он приехал с сыном, они выходили на сцену с нами.
8: 16 октября в клубе «Сталкер» Бэшеви группа VR-бенд выйдет на сцену в 21.00. Но у меня вопрос, а каким образом вообще собрались вот эти 5 человек?
10: Это замечательная история.
8: Я бы хотел ее услышать.
10: Я в своем... В прошлом, хотя говорят, что бывших КВНщиков не бывает, но КВНщик, который отдал этой игре 25 лет, больше даже. Вот. И, собственно говоря, когда КВН масштабный уже закончился, турниры, вот эти сезоны, то мы, как все, стали... Я стал поющим ведущим, то есть корпоративы, песенки смешные всякие. Вот. А потом я подумал, а почему бы, собственно говоря, все это делать со своими пацанами, со своей группой, чтобы это было бы лайв, чтобы это не было записанной музыкой, чтобы было вот это творчество настоящее, вот эта жизнь, которая творится на сцене и дается все это людям, человеком, хотел сказать. И познакомился я с Андреем Злобинским. Вот, свела меня жизнь. А он и басист, и клавишник, и звукорежиссер, и вообще замечательный творческий музыкант. И оказался еще пацаном хорошим, хотя давно уже не пацан, хотя в душе пацан. Вот, и мы сказали, что так, хорошо, значит, у нас мы вдвоем есть, нам нужны теперь гитарист и барабанщик. Вот, у нас была одна попытка, мы сыграли один концерт, гитарист и барабанщик отлучились от коллектива. И, собственно говоря, мне Андрей говорит, ходят легенды,

0: что есть в Натане один гитарист, который может там за две недели выучить 20 песен. Я говорю, это кто? Он говорит, есть один такой Илюша Русинов. Я говорю, о, а я его знаю, он мне гитару продавал в свое время. А я не знал, что он еще как бы крутой, оказывается, и музыкант еще. А у него еще свой магазин в Натане есть. А у него еще друг барабанщик.
1: В смысле, все... музыкальный магазин?
0: Да.
1: А, как называется?
0: Music Gate.
1: Music Gate.
0: Я сам отрекламирую, я все помню.
1: А где он находится в Натане?
0: В Натане, на улице Анотеа... На улице Анотеа 1 в Натане.
1: Так.
0: Все, что касается гитар.
1: Да.
0: Вот если вам надо настроить, это называется сетап.
1: То есть это
0: гитару,
1: гуру, это, Илья Русинов, это гуру,
0: к нему
1: который
0: вообще все езжайте, конечно.
1: У музыкальные
0: ворота.
1: Он вам
0: ворота. Все починит.
1: Music Gate. Окей, Натане, хорошо. На,
0: да. Вот, и у него есть друг, он говорит, а я только за барабанщиком пойду. Я говорю, а вы мне оба нужны. И все, и пришли, и мы сдружились, и все это поставили на ноги за очень большой, за очень маленький промежуток времени. Ну, выучить 40 песен, поставить это на концертную программу, это тяжело, и все большие молодцы. А потом у них оказался друг-саксофонист. И когда я познакомился с Женей, я понял, что все, вот этого человека нам не хватает. И теперь мы, ну, мы можем сыграть все.
1: Тем более, когда вы, Вадим, увидели контроллер, вы поняли, что...
0: Контроллер
1: назад
0: это вообще, я все, он только скрипочками начал своими, я все, я ушел там, да, это очень красиво. Вот. Кстати, и такими вот семимильными шагами мы шагаем по стране.
1: Понятно, понятно, как собрался коллектив. Меня все время подмывает попросить непосредственно Евгения показать нам, на что способен контроллер, но я думаю, это займет много времени, да?
0: Чтобы... У него там будет,
1: да.
0: У него будет.
1: Да, поэтому мы не будем сейчас на это тратить время. Мы потихонечку подходим к следующей песне, а это уже будет авторская песня,
0: да.
1: Мы о ней говорили буквально 15 минут, но прежде я хочу сказать вот о чем, и даже спросить. В принципе, я знаю, что на музыкальном рынке Израиля есть еще группа, которая играет каверы. Существует ли между вами какая-то конкуренция, например? То есть есть такое, что вот эти получше, покруче играют это, эти играют хорошо, там, Цоя? Или как это выглядит?
0: Вы знаете, я отвечу политкорректно. У каждого из нас есть свой зритель.
1: Так. Хорошо, это правильно, это правильно. Ладно, ну давайте тогда перейдем непосредственно к песне, которая является вашей авторской. Расскажите.
0: Вот, это, значит, по поводу песни. Не обошлось без друзей, опять же. Потому что если я всю жизнь свою любил петь рок, я люблю русский рок. Все, что связано с 80-е и 90-е, я вот этот old school, который любит вот этот отечественный наш русский рок.
1: Так.
0: А из-за того, что КВН дал мне очень много возможностей петь много разного и любить все это разное. Поэтому, собственно говоря, такой основной системы, в каком ключе мы будем петь, вот, оно не было. Но, значит, друг КВНщик Александр Манаев, у которого, который услышал, когда я создал, значит, свою группу, он говорит, Вадька, я тебе послал 25 песен, 30, не знаю, выбери. Я услышал одну из них, по старой схеме, принес это пацанам. Пацаны сказали, надо. И вот мы сейчас ее споем. Чему она, собственно говоря, для чего она и для кого она? Я очень надеюсь, что она для всех, потому что в наше последнее время в мире происходит... всегда в мире что-то происходило, но в последнее время просто как-то все очень тяжело. И есть такое вот состояние души, а точнее ментальное состояние души в момент стресса, и мы назвали это гарочкой. Ну, у каждого человека есть своя гарочка внутри, и вот на каждую ситуацию по жизни человек смотрит по-разному.
1: Угу.
0: У нас она такая.
1: Так, хорошо, дайте мне две секунды перед песней. Во-первых, некто Манаев в нашем чате, в прямой трансляции, пишет следующее. Мне кажется, что с таким исполнением стоит больше уделять времени авторским песням группе VR Band. Если группа сыграна, то и творчество будет более органичным, особенно со своими вещами.
2: Сашка, вот
1: подожди, вещи. Стоп, а где микрофон-то? Не слышу его, да.
0: Я говорю, вот для Саши...
1: Неужели это тот же Манаев?
0: Вот это он, да.
1: Это он.
0: Он хочет, чтобы мы только вот его песни пели. Сашка, там еще вторая тоже будет сделана, не волнуйся. Он замечательный поэт, действительно, музыкант. Отдал вот и с большим удовольствием.
1: Александр Манаев, вы нас услышали. Да, и у нас идет прямая трансляция в YouTube. У нас в гостях сегодня VR Band.

выбралась, посмотрела, на первую изморозь полетела, задела за изгородь злая, словно из тела не выбралась, то моя непонятная выгнанность, то ли правда, а то ли неискренность странная, тайная исповедь из подвала, а может быть из подвалы, и под горочку весело я качусь. Под горочку

0: Гостиный двор с Владом Зерницким.
1: Ну что ж, я, учитывая за неимением другой аудитории, поаплодирую вам. Это хорошо. Так, секунду, Вадим, микрофон.
2: Да, слышно, есть. Спасибо большое.
1: Вот что я хотел спросить. Я вот сейчас сидел, слушал эту песню, и, в принципе, сама рок-музыка родилась из такого англосаксонского протеста или американского бунта. А вы поете на английском языке?
2: Есть песня.
1: Есть?
2: Но к вам мы пришли без них сегодня.
1: Не, я не хочу просить, чтобы вы сейчас пели, но в принципе да.
2: Да, конечно, конечно.
1: Не только русскоязычный,
2: конечно,
1: рок.
2: Конечно, да.
1: Угу. Понятно, хорошо. Ну а вообще, в принципе...
2: Но опять же, это рок. Да, то есть это там... Между прочим, есть Beatles в английских. Есть Guns N' Roses. Что мы еще поем? Все то, что у Андрюши есть отдельная программа на английском, у Ильи с Пашей есть тоже английские программы. То есть у нас как бы... То, вот когда нужно, если что-то нужно, оно у нас есть. И, собственно говоря, уже сколько раз у нас было, ну, немного, нам всего 4,5 месяцев, но каждый раз, когда перед нами стояли задачи нового музыкального, значит, как это сказать, репертуара, ну, мы брали, справлялись, переделывали, да.
1: Так что все. А бывает так...
2: Да, но мы это еще не транслируем.
1: Минуточку.
2: Но это все впереди.
1: Илья сказал, что он пишет на английском и иврите?
2: Да.
1: Потому что его не было слышно?
2: Да. Илья пишет на иврите и на английском. Это тоже зайдет обязательно в VR-бенд. Вот.
1: А бывает такое, когда к вам подходят люди и говорят, залобайте что-нибудь из Пинк Флойда?
2: Конечно, не было еще ни одного раза пока.
1: Не, ну я про Пинк Флойда, допустим, может, другую группу?
2: Да.
1: Да?
2: Ну да.
1: И как вы реагируете?
2: Ну нормально. Если мы умеем играть эту группу, то мы, да. Если нет, то мы наподобие что-нибудь всегда можем найти.
1: Вот вы такие откровенные, молодцы. Молодцы. И, кстати, у нас идет в прямой трансляции опрос, в котором может поучаствовать любой, кто заглянет туда, на наш YouTube-канал. Мы спрашиваем, что стоит сделать группе VR Band после этого эфира. Там есть 4 варианта ответа. Я все специально не озвучиваю, чтобы осталась небольшая интрига. Один из них я уже сказал, да. Ну, посмотрим. Посмотрим, как отреагируют. Реагирует публика. Сейчас нам надо послушать рекламу, как ни крути, да. Что, Вадим?
2: Все, на рекламу, так на рекламу.
1: Я думал, будет какой-то манифест. Нет, хорошо, реклама.
3: Реклама. Мантис. Ароматный бахш и вкуснейший плов. Мантис. Решен лицом. Ицхак Бен Цви, 23.
4: Сушильные машины по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Сушильные машины по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
4: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
7: Любя взрослые, идите на фуршете и банкете, торты и эклеры Натали.
8: Натали – это всегда праздник.
9: В дни праздника Суккот всей семьей посетите Технодах Хадера, единственный в Израиле музей медицины. Увлекательные научные исследования, узнавайте новое и экспериментируйте вместе. Для информации и билетов ищите Технодах Хадера.
10: В дни праздника Суккот ждем вас в ДАКС всю неделю. В филиалах ДАКС Ришон, Ашдот, Нетания, Хайфа, Кармиэль. ДАКС. Качество, стиль, функциональность.
11: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
12: Семечки от Мартина, то, что нас объединяет.
13: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
14: Смаданный мани. Праздник со вкусом. Язык говяжий копченый 6,90 за 100 граммов. Паштет из гусиной печени 14,90 за 140 граммов. Скумбрия холодного и горячего копчения 8,90 за 100 граммов. Майонез Слобода 18,90 за 750 граммов. Все скидки ищите в соцсетях «Смаданный мани».
15: Холодильники по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
15: Холодильники по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
15: Запомните, холодильники покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
3: Реклама.
0: Гостиный двор с Владом Зерницким.
1: Шикарная программа, и если вы только что включили свои радиоприемники, вы сможете ее пересмотреть, потому что мы записываем ее. Мы ведем прямую трансляцию на канале в YouTube, и эта программа там остается. Более того, в прямой трансляции в YouTube мы даем возможность участвовать в опросе. Мы спрашиваем, что после этого эфира должна сделать группа VR Band, а именно они являются гостями нашего сегодняшнего эфира. И здесь в студии сегодня Андрей Злобинский, бас-гитара, бэк-вокал, он машет правой рукой, как все басисты делают. Илья Русинов, соло-гитара, владелец магазина Music Gate в Нетании, где продается гитара, а он гуру, он может подсказать любому человеку, на какой гитаре играть или не играть вообще. Правильно я сказал? И даже научить. А, вы преподаете еще. Илья еще и преподает игру на гитаре. Павел Бородулин, барабаны. А вы преподаете игру на ударных? Павел Бородулин, он человек творческий, и он, в принципе, всю энергию только в группу свою вкладывает для того, чтобы, да, был кураж. Стоп, подожди. Молодец. Молодец?
2: Конечно.
1: Все, микрофон работает.
2: Евгений Штейнберг. Илюха растрачивает свое, вот, а Паша нет.
1: Евгений Штейнберг, духовые инструменты. Сейчас у вас это саксофон-тенор. Саксофон-тенор, и есть еще саксофон электронный, мы его называем контроллером, который издает звуки различных духовых инструментов, не только саксофонов, но и флейт, да?
2: Можно? Скоро вы все услышите.
1: А валторна может быть там? Конечно. А, и валторна там может? О май гад.
2: Если вам нужен Женя, если вам нужен, если вам нужны духовые, вот один человек.
1: Хорошо. И Вадим Рапопорт, который помогает мне тоже брать интервью. Это певец, фронтмен, гитарист, основатель, лидер VR Band. Ну и человек, который 25 лет угрохал в КВН.
2: Да.
1: Да. Ну, об этом мы не будем сейчас говорить. Ну, угрохал так и угрохал. Чего, господи?
2: Дало зато немножечко юмора по жизни так-то.
1: Хорошо. Так, значит, давайте дальше. У меня еще вопрос такой. Израильская публика. Во-первых, кто приходит на ваши концерты? Кому это интересно? И израильтяне, есть такой парадокс, он называется хуцпа, когда нет авторитетов и есть прямота. Поэтому были у вас какие-то такие неожиданные, может быть, даже жесткие такие фидбэки во время концерта? Сказал, чуваки, забирать гитару не надо играть. Или наоборот, где вы были раньше? В общем, расскажи мне про публику.
2: У нас никогда, слава богу, вообще на моей памяти никогда не было такого, чтобы меня под каким-то предлогом сносили, сводили, убирали со сцены. Вот, и никто никогда особо не жаловался, а в плане, да, сыграйте это, говорю, ну мы же не можем сейчас, все, у нас всего там 1.5-2 часа концерта, а люди хотят еще, и просили, когда следующий, и да, это слышится, поэтому мы делаем, поэтому мы наверстываем это все, подбираем эти все песни, репетируем, все это очень, конечно, эмоционально, это постоянно занимает очень много времени, но да. Со сцены никогда. А когда нас гоняли?
1: Кстати,
2: не было никогда такого.
1: Кстати, я хочу сказать, что приходит первый женский отзыв услышанного. Да, Инна написала: «До слез горжусь вами».
2: Инна.
1: И прислала огромное красное сердце. Инна, это не одно. Инн очень много в мире. Это Инна это вот слушала.
2: Это классно.
1: А Вова прислал: «Ох, как жалко, что я на работе, а не рядом с пацанами». Вова Жандармов.
2: Вот этого мы знаем. Это, да, это наш друг, это наш клипмейкер, фотомейкер, все наше видео, фотоконтент. Это вот Вова Жандармов. Он действительно хотел, но не смог. А Инна, это интересно. Это вот.
1: Вова, мы ведем трансляцию вместо вас, поэтому картинка HD, high definition. Прости, послушайте, а если бы, например, к вам на концерт в Сталкер, в клуб Сталкер, Бершева, вдруг заехал бы, что, кстати, совершенно может быть, Мик Джаггер или Оззи Осборн. Вот. Как бы вы себя повели?
2: Могли бы теоретически заехать, но если бы они зашли с вами, то я бы с ними поздоровался, потому что все-таки вас-то я знаю, их нет. Вот, и поднять на сцену обязательно, с удовольствием, конечно.
1: Да? Нет, но вы бы не отказались играть, сказали, не, мы сейчас играть не будем. Не-не.
2: Если...
1: Стоп, сейчас знаете... Илья сказал интересную вещь. Дай ему микрофон, секунду. Илья был на концерте Осборна?
2: Нет, он говорит, что на концерт вряд ли он попадет, а если попадет, это будет, ну, минимум 50 лет, да? Ну, как минимум, да. Это, знаете, есть замечательный мем,
1: да,
2: когда Оззи Осборн покинул наш мир и дал этому миру кучу обалденной музыки. Он, значит, поднимается в рай, где его встречает Джимми Хендрикс, Боб Марли, и он такой со всеми здоровается, он говорит: «А где Цой?» Им говорят: «А Цой жив».
1: Да, да. Я даже видел графику эту. Послушайте, ну вы сегодня пришли сюда в студию, практически все одеты в черном. У тебя, у вас, Вадим, майка, на которой написано «Блуд», «Кровь», «Рапопорт», там вообще какие-то ужасные вещи. Я видел, что написано ужасное у Андрея, там вообще даже не хочу в эфире говорить. Но я хочу вас спросить...
16: Птицы.
1: Птицы. Послушайте, вы играете рок-музыку. Вы каким-то образом вообще выдерживаете так называемый рок-н-ролльный образ жизни? Я не знаю, там какие-то традиции.
2: Да, но я
1: там...
2: не хочу это говорить в прямом эфире.
1: Там... Почему?
2: Ну...
1: А для чего прямой эфир?
2: А, чтобы молчать? Чтобы не палиться на это все, как бы надо аккуратно.
1: Ну, хорошо, вам близок вообще дух рок-н-ролла,
2: да? Ну, конечно, конечно. Слушайте, но это какие-то поездки, это от одного к другому, то есть закулисья, это все репетиции. Приходят, ладно, и девочки, и мальчики, пофоткаться, что-то посказать, что-то поговорить, кто-то сунул бутерброд, кто-то попить, вот это вся... Туса, да, потом мы сидим, это все обговариваем, куда-то это, что-то. Постоянно есть какая-то вот эта движуха.
1: Хорошо, я понял, это... я понял. Я, кстати, ошибся.
2: Больше я вам ничего не скажу.
1: Я ошибся, так как наша слушательница написала именно на иврите, почему я сказал, что она Инна, а на самом деле она Яна. Яна.
2: О, Яна. Мы знаем, да.
1: Яна, извините, да, это Яна вот плакала и гордилась вами буквально 15 минут назад.
2: Ура.
1: Мы подвели итоги опроса, который разместили, и вот что оказалось. Она... Значит, 0% сказали, что после этого эфира VR-бенд стоит оставить все как есть. Дальше 8% сказали сначала просто пережить комментарии и никуда не уходить. 25% сказали уйти из студии на большую сцену. И 67% наших зрителей сказали, что группе VR-бенд надо записать альбом.
2: Друзья, все 67% нашей замечательной страны и слушатели Первого радио. Спасибо.
1: Мама, спасибо тебе за 67%.
2: Мама, маме, во-первых, маме. Я знаю, что мама слушает.
1: Так.
2: Мамочка, где камера?
1: Подожди, вот эта камера снимает тебя, пожалуйста.
2: Мамочка, я тебя люблю. Спасибо тебе большущее. За все, за все. Все, я вот наконец-то маме передал привет.
1: Послушайте, ну у меня остается, в принципе, один вопрос. После этого у нас будет заключительная песня в нашем интервью. Я очень надеюсь, что нашим слушателям и одновременно зрителям, которые смотрят прямую трансляцию в YouTube, нравится группа VR-Band. Но все-таки вот... Давай так, Вадим, завершите фразу. VR-Band прекратит существовать только тогда, когда...
2: Никогда.
16: VR-бенд?
2: Это Вадим Рапопорт.
1: Так кто бы сомневался? Я
2: когда еще, а если говорить на английском, VR-бенд, да, как бы типа мы...
1: VR-бенд.
2: Придумал, Илья придумал. Я думал, как назвать, как назвать? Говорит, VR-бенд назови. Я говорю, всегда хотел.
1: А почему не Music Gate?
2: Ну,
1: красивое
2: точно.
1: Название.
16: Это красивая игра слов, но, во-первых, это Вадим.
1: Ага.
16: Во-первых, это Рапопорт.
1: Вадим Рапопорт. Хорошо, Вадим Рапопорт. Тогда, завершая сегодняшнее интервью, я еще раз хочу представить музыкантов, которые были у нас здесь в студии. Андрей Злобинский, бас-гитара, бэк-вокал. Камеры показывают всех музыкантов. Илья Русинов, соул-гитара. Павел Бородулин, барабаны. Евгений Штемберг, духовые инструменты. И Вадим Рапопорт, вокал, гитара и основатель, лидер VR-бенд. Музыканты — это израильская группа. Ближайшие концерты 16 октября, клуб «Сталкер» Бершева, 21:00. И можете в нашей трансляции увидеть линк на страничку в Фейсбуке, в Инстаграме. Они выглядят vr.band.is. Не знаю, что такое IS. Это вот надо расшифровать самим вам. Не IC. И не CO,
2: это вот,
1: IS какой-то.
2: Это вот ваш. Вова Жандармов это как-то сделал, я не знаю, что он там.
1: Вова, очень хорошо, что вы на работе, а не рядом с пацанами. И завершая интервью, я представляю песню, которая называется «Ну вот и все».
2: Спасибо всем огромнейшее.

0: «Гостиный двор». До новых встреч!
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
2: Реклама.
3: Только в «Центркар». Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца.
4: «Центркар Азур».
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
5: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
8: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
9: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
3: Праздничные скидки и выставка моделей 27 года в ДАКС. Скидки до 70% на модели с выставки и до 50% на мебель из новой коллекции с быстрой доставкой. Современные диваны, спальни и гостиные от ведущих немецких и мировых брендов. Ждем вас всю неделю в филиалах ДАКС, Ришен, Ашдот, Нетания, Хайфа, Кармель. ДАКС. Качество, стиль, функциональность.
10: Сейчас в Суперфарм праздничная акция на парфюмерию «Крош Шана». Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником! В соответствии с условиями акции.
11: Минеральная вода «Магнезия» из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
12: Только Брон стол украшает, с любовью счастья вам желает, чтоб праздник сладким был для вас. Дарите Брон и в этот раз.
13: Ришон Лицион Эрцель 24, Батьям Бальфур 96, Кулон Шинкар 42, Рыховат Эрцель 196.
3: Только в «Центркар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
4: «Центркар Азур».
3: В дни праздника Суккот ждем вас в ДАКС всю неделю. В филиалах ДАКС Ришен, Ашдот, Нетания, Хайфа, Кармель. ДАКС. Качество, стиль, функциональность. Звездочка 3546.
2: Реклама.
3: Смотрите на канале Первого радио в Ютьюбе.
14: Твой комментарий, почему?
15: Ну что тут комментировать?
14: Я долго говорил, тебе долго отвечать.
15: Начнем с того, что...
3: Программа «Ханин день». В эфире профессор Ханин и аспирант Кричевский. Прямая трансляция в четверг в 9 утра. Комментируют комментаторов, препарируют ситуацию в Израиле и за его пределами. Остро, точно и безапелляционно. Смотрите программу «Ханин день» на канале Первого радио в Ютьюбе. «Ханин день».
16: Первое радио вещает 16 часов.
17: Оля.
18: Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
19: Это круто!
16: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
20: Слушайте.
18: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
21: Это круто! Это здорово!
22: Музыкальная чайхана, музыкальная чайхана.
23: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
24: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
25: Я раб этой лампы.
24: А что мне делать?
25: Приказывай.
24: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
25: Слушаю и повинуюсь.
24: Теперь, Анна, ты загадывай.
23: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпись,
26: «Музыкальная чайхана». Слушайте программу каждую пятницу в 14.00. И не говорите, что не слышали.
27: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
28: Самые актуальные новости. Для этого у Первого радио есть телеграм-канал. Подпишись и будь в курсе.
29: Первое радио. Новости.
30: В Газе обнаружен туннель длиной 600 метров. Подробнее через несколько секунд. 17 часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. По данным пресс-службы армии обороны Израиля, бойцы инженерных войск ЦААЛя обнаружили в секторе Газа подземный туннель длиной около 600 метров. Как сообщила армейская пресс-служба, туннель был обнаружен в районе центральных лагерей к востоку от желтой линии, которую он пересекает, уходя в западные районы сектора. Центральная избирательная комиссия проголосовала за отстранение партии РААМ во главе с Мансуром Аббасом от участия в выборах в Кнессет 26-го созыва. Решение поддержали 18 членов комиссии, 5 проголосовали против, 1 воздержался. С требованием снять РААМ с выборов обратились в частности Ликуд, Оцма Иудит и организация Бахарну Бахаим, объединяющая семьи погибших и пострадавших в терактах. Заявители утверждали, что партия и ее организации связаны с Хамасом и поддерживают вооруженную борьбу против Израиля. Представители РААМ отвергают эти обвинения. Юридический центр «Адала», представляющий партию, заявил, что в обращениях о ее дисквалификации нет доказательств того, что РАМ поддерживает вооруженную борьбу или враждебные государства или организации. Решение избирательной комиссии не является окончательным. Вопрос об участии РАМ в выборах теперь будет рассматривать Высший суд справедливости. Ранее ЦИК проголосовала за отстранение от участия в выборах депутата Кнессета Офера Касифа, представляющего Хадаш в объединенном списке. За удовлетворение ходатайства проголосовали 19 членов комиссии, против 5, двое воздержались. Комиссия сочла основанием для дисквалификации поддержку вооруженной борьбы вражеского государства или террористической организации против Израиля. Британское агентство по морским торговым операциям сообщило о танкере, пострадавшем от снаряда в Ормузском проливе. По данным агентства, удар вызвал пожар на борту, двое членов экипажа получили ранения. Офицер безопасности танкера сообщил, что все члены экипажа были эвакуированы. Полиция обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 30-летнего Асефа Митику. Последний раз его видели 20 сентября в Кирьят-Хаиме. Приметы пропавшего – худой, темные волосы, карие глаза. На нем были синие джинсовые шорты, серая футболка и черная обувь. Всех, кто располагает информацией о его местонахождении, просят сообщить об этом по телефону горячей линии полиции 100 или в отделение полиции из Вулун по телефону 04-846-4444. На 90-й трассе в южной части шоссе полиция задержала 25-летнего водителя из Эйлата, который ехал на автомобиле BMW на скорости 217 км в час при формально допустимой 90 км в час. В ходе расследования возникли подозрения, что подозреваемый управлял транспортным средством под воздействием наркотиков. Водитель был задержан для допроса, а затем заключен под стражу. Он автоматически лишен прав на 30 дней, его автомобиль отправлен на штрафстоянку. В Эфиопии вновь вспыхнули боевые действия в регионе Тиграй на севере страны, вызвав опасения по поводу возможного возобновления гражданской войны, завершившейся 4 года назад. Столкновения произошли после нескольких месяцев роста напряженности между федеральными силами премьер-министра Абия Ахмеда и силами Тиграя. По поступающим сообщениям, бойцы Тиграя захватили главный аэропорт региона, ранее находившийся под контролем федерального правительства. Французское информационное агентство «Франс Пресс» также сообщило о боях в соседнем регионе Афар. Через несколько часов советник премьер-министра подтвердил, что силы Тиграя начали масштабное наступление на правительственные войска в Афаре и в Амхаре. По его словам, ситуация остается напряженной. Представители Тиграя, в свою очередь, заявили о начале оборонительной войны против федерального правительства. Возобновление масштабных боевых действий может поставить под угрозу хрупкое соглашение, положившее конец предыдущей войне в Тиграе. И о погоде. Завтра, 24 сентября, на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится. Ясно, слабый ветер до 4,9 метра в секунду. Атмосферное давление без изменений, солнечная активность высокая. В Иерусалиме и в Хайфе 28 градусов, в Тель-Авиве 31, в Бершеве 33, в Твери на побережье озера Кинерет 30, в Эйлате 36 градусов. Это были новости. Далее в эфире шестая передача с Алиной Дарк.
0: Шестая передача на Первом радио.

Ну что, наступила. Она пришла. Она уже здесь. Среда, средушка, средица, наконец-то! Ну что, дорогие мои, поздравляю вас с этим нереальным событием. Хотя, знаете, на этой неделе на самом-то деле все было не так печально, потому что все-таки как-никак был Йом-Кипур. Поэтому нам кто-то успел даже выспаться в какой-то степени. Ну что, будем начинать? А что мы будем начинать? Конечно же, шестую передачу на волне Первого радио. Всех приветствую, с вами я, Алина Дарк. Сегодня, как обычно, едем, слушаем музыку, болтаем, хорошо проводим время, и вот это вот все, ну, вы все сами прекрасно знаете. Поэтому давайте сразу и приступим. Песня, сразу говорю, не о нас с вами, потому что называется «На грустные люди исполняют ночные снайперы», ну а мы сами, наоборот, будем веселиться. Погнали!

Ну что, приступим? Конечно же, вы же знаете, что послушали две песни, все, значит, пришло время приступать к нашей сегодняшней теме, и сразу начну с вопроса к вам. Вот вы когда-нибудь задумывались о том, в какой именно момент человечество решило, что здравый смысл больше не входит в базовую комплектацию Homo sapiens? Каждое утро мы просыпаемся, наливаем кофе, чай и сталкиваемся с миром, где окружающие предметы разговаривают с нами как с чрезвычайно милыми, но абсолютно беспомощными 5-летними детьми. Ну, к примеру, на коробке с замороженной пиццей нам заботливо пишут, что перед употреблением ее желательно вынуть из пленки и разогреть в духовке, не правда ли? А на пакете с арахисом гордо красуется предупреждение о том, что внутри продукта могут содержаться орехи, словно это какое-то великое научное открытие. На обычных утюгах печатают строгие предупреждения о том, что категорически не рекомендуется гладить одежду прямо на себе самом. И знаете, вот не знаю, как вы, но я уверена, что многие читают эти надписи, улыбаются и думают, что это какая-то грандиозная шутка или первоапрельский розыгрыш от производителя. Но на самом деле за каждой подобной строчкой скрывается длинная история, наполненная юристами, судебными исками и, естественно, реальными людьми. И наш сегодняшний мир, он буквально пропитан этим тонким, таким бытовым абсурдом, который незаметно стал частью нашей повседневности. Мы привыкли к тому, что инструкции превратились в сборники очевидных истин, а производители техники боятся нашей фантазии больше, чем инопланетного вторжения, к примеру. И кажется, что если завтра выйдет новая модель автомобиля, в руководстве пользователя обязательно напишут, что на нем нельзя плавать по океану. Хотя, кто знает, может, до такого люди додумались. Так что же мы сегодня будем делать? Конечно же, разбираться, откуда берутся те самые предупреждения. Потому что, я уверена, вы и в своей жизни тоже наверняка видели какие-то интересные предупреждения. Давайте так, по большей части я подобное видела, ну, там, американский ТикТок показывает подобное, да, как бы. Может, вы какие-то видели предупреждения на иврите, да, потому что я как бы не очень с ивритом, особенно читать сложно. Может быть, вы видели какие-то прикольные надписи, которые остерегают нас от определенных действий? Не просто там закон нарушаешь, нет, а именно в каких-то бытовых вещах. То есть купили шоколадку, и там, например, не нужно шоколадку носить на ноге. Но я не знаю, что какой-нибудь абсурд полнейший, который, в принципе, здоровому человеку в голову не придет, но это почему-то напечатали. Именно с этим сегодня и будем разбираться. Но обо всем по порядку.

0: Шестая передача.
1: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
2: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
3: Реклама.
4: Это вкусно, это классно, и всегда украсят праздник торты и эклеры Натали.
5: Натали – это всегда праздник.
6: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
7: А можно еще дешевле?
6: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
7: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
6: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
9: Только в наших магазинах вы найдете эксклюзив. Брон на праздник угощает. Лучшим быть. Вот наш девиз.
10: Ришон Лицион Эрцель 24. Батьям Бальфур 96. Кулон Шинкар 42. Рыховат Эрцель 196.
5: Торты и эклеры кондитерского комбината «Натали» делают нашу жизнь немного слаще.
11: Премьера в Израиле. Моня Цацкис – знаменосец. Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
12: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
13: Сейчас в Суперфарм праздничная акция на парфюмерию «Крош Хашана». Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником! В соответствии с условиями акции.
14: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной.
15: 03-944-1111.
14: Интеллиго.
15: 03-944-1111.
3: Реклама.
0: Шестая передача.
16: Ну что ж, продолжим шестую передачу. А когда последний раз вы покупали где-нибудь кофе, какой-нибудь кофейне, не знаю, какой-нибудь Макдональдс, например, или там подобное, может быть, замечали, что чаще всего там имеется надпись «Осторожно, горячо», да, там, например, на английском, на иврите, совершенно не важно, ну, чаще всего на английском. И история этого знаменитого предупреждения началась с реального и весьма скандального судебного процесса против крупной сети фастфуда. В начале 90-х годов пожилая женщина пролила на себя свежезаваренный кофе и получила серьезные ожоги. Ну и суд, естественно, встал на ее сторону, аргументируя это тем, что напиток подавался при слишком высокой температуре без должного предупреждения. И с тех пор абсолютно каждый, ну практически, да, давайте так скажем, бумажный стаканчик в мире снабжен надписью о том, что внутри находится горячая жидкость. Для современных

становится личной ответственностью самого человека, а не проблемой компании. Это классический пример того, как один случай навсегда изменил дизайн привычной посуды. И мы смотрим на эту надпись каждый день, ну, если покупаете кофе, и даже не задумываетесь, скольких денег она на самом деле стоила. И в результате весь мир вынужден читать очевидное просто потому, что однажды кто-то не подумал о последствиях. Вот так-то. Ну что, жду ваши истории. Вот уже вижу сообщения. Конечно же, мы их прочитаем, но чуть-чуть попозже. Прямо сейчас у нас Леонид Агудин и пицца. Погнали.

Джастин Тимберлейк и Мадонна с песней 4 Minutes, хотя длится на 3 минуты и 11 секунд. Вот почему нельзя было еще хоть немножечко дописать песню, да, и чем-то заполнить ее, чтобы было ровно 4 минуты. Как-то несправедливо. Ну что же, а мы сегодня с вами обсуждаем интересные предупреждения на тех или иных вещах, и почему они вообще появились. Спросила я у вас, может, вы когда-то встречали подобные. Вот парочку сообщений. Пионер нам пишет. Вечер добрый, была у меня как-то инструкция для тупых. Купил я телевизор, а там в инструкции есть таблица поломок и как их устранить. Читаю неполадки. Нет звука, нет изображения. Как устранить? Проверьте, что телевизор включен в розетку. Это, знаете, когда интернет-провайдеру звонишь, и они говорят, а у вас интернет подключен к модему? И ты такой, да, подключен, чего вы меня спрашиваете про это? А у вас все лампочки горят? Да, горят. А представьте, сколько людей реально этого не проверяют. А, следующее, читаю сообщение. Привет, это Юрий из Азура. Привет всем радиослушателям. Однажды купил в крупной известной израильской газовой компании нагреватель воды. Попросил установку, сказали нет. Закажи частных профессионалов, сказали окей. Спросил у профессионалов, почему так? Компания продает и не устанавливает. Ответ был прост. Газовые нагреватели устанавливают на наружные стороны стены или на техническом балконе. Как-то раз техник от компании устанавливал газовый нагреватель и в нетрезвом состоянии упал из окна. С тех пор есть вот такая вот проблемка, да, внутренний закон. Пусть устанавливают чужие профессионалы. Интересно, интересно, да, действительно. Но многие правила действительно пишутся, и, знаете ли, кровью, гипсами и всем остальным. Вот такие вот дела. Ну что же, я вам еще подготовила кучу интересных запретов. А если у вас есть какие-то мысли по этому поводу, вдруг находили что-то в инструкциях, пришлите нам на WhatsApp 054 27 800. Ну а мы продолжаем.

0: Шестая передача.
1: Реклама.
0: В дни праздника Суккот ждем вас в ДАКС всю неделю. В филиалах ДАКС Ришон, Ашдот, Нетания, Хайфа, Кармиэль. ДАКС. Качество, стиль, функциональность. Звездочка 3546.
2: Те, кто разбираются в мясе, уже знают. А те, кто еще нет, самое время познакомиться.
3: Ля Вака Лука.
2: Аргентинский мясной ресторан в Герцли.
4: Медина Теудим, 60.
3: Ля Вака Лука.
4: Ля Вака Лука.
5: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
6: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Креветки XL очищенные 19,90 за полкило. Красная икра 39,90 за 190 граммов. Масло подсолнечное рафинированное «Люкс» 2 банки за 17,90.
7: В соответствии с условиями мероприятия.
8: В дни праздника Суккот всей семьей посетите Технодах Хадера, единственный в Израиле музей медицины. Увлекательные научные исследования. Узнавайте новое и экспериментируйте вместе. Для информации и билетов ищите Технодах Хадера.
9: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
0: Праздничные скидки и выставка моделей 27-го года в ДАКС. Скидки до 70% на модели с выставки и до 50% на мебель из новой коллекции. С быстрой доставкой. Современные диваны, спальни и гостиные от ведущих немецких и мировых брендов. Ждем вас всю неделю в филиалах ДАКС, Ришон, Ашдот, Нетания, Хайфа, Кармиэль. ДАКС. Качество, стиль, функциональность.
10: Минеральная вода магнезия из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
11: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
12: А можно еще дешевле?
11: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
12: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
13: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
11: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
14: Запеченные бараньи ребрышки с овощами, вкуснейший бахш и плов, сочная самса, хрустящие чебуреки, жареные пельмени и кюрзе. Мантис. Ришон ле Цион. Ицхак бен Цви, 23.
1: Реклама.
0: Шестая передача.

Ну что ж, читаем ваше сообщение. А вы, да, вы все. Вы в курсе, что неправильно пользуетесь туалетной бумагой? Прочитайте внимательно инструкции, пишет Игорь. Ну, слушайте, есть шутливые, конечно, но, знаете ли, сегодня придется прийти и действительно посмотреть, а что же там написано такого. Потому что Google, например, выдает, как бы, ну, не курите вблизи изделия во избежание возгорания, беречь от детей, а ведь это не игрушка, использовать по назначению, после чего утилизировать, как бы, а что еще там надо будет узнать. Следующее сообщение. На многих химических товарах в Израиле написано на иврите «кошер для Песах». Не для еды. Тоже прикольно. Да, действительно. Был у меня случай, когда Песах еще даже не наступил, буквально за день, за два до Песаха, моя знакомая хотела купить кофе, ей сказали, нет, мы себе не продадим, это не кошерно. Она такая, что? А? Как? Почему? Что? Не продали ей в итоге, да, пришлось в другом месте покупать. Вечер добрый, пишет нам. Самое забавное предупреждение, попавшееся мне, было в Бразилии почти в каждом современном лифте. Прежде чем войти в лифт, убедитесь, что он приехал. Знаете, и тут немножечко каким-нибудь пунктом назначения попахивать стало каким-нибудь таким ужастиком. Да, действительно, нужно убедиться. Ха! А вы когда-нибудь читали свою инструкцию к утюгу? Да, запрет на глажку одежды прямо на себе. И на первый взгляд предупреждение на утюге о том, что не стоит гладить рубашку или брюки прямо на собственном теле, звучит как шутка из комедийного шоу. И трудно представить взрослого человека, который решит сэкономить минуту времени и приложит раскаленный металл к своей коже. Но, тем не менее, эта инструкция присутствует в руководстве по эксплуатации практически каждого современного утюга. А появление этой надписи говорит лишь о том, что в истории бытовой техники реально был момент, когда кто-то попытался это сделать. Ну, человек опаздывал на работу, увидел мяткую складку на рукаве и решил быстренько исправить ситуацию, не снимая вещи. Естественно, законы физики и биологии сработали мгновенно, приведя к неизбежному визиту в больницу, ну и, по крайней мере, ожогу, да. И после этого пострадавший обвинил производителя в том, что в инструкции не было четкого запрета при этом на подобные действия. Юрист компании взялись за голову и незамедлительно внесли соответствующие изменения в стандартный текст гарантии. И теперь каждый покупатель утюга вынужден читать этот шедевр инженерно-юридической мысли. Это яркое доказательство того, что если что-то теоретически можно сделать, кто-то обязательно попытается это реализовать. Ну что, а какие интересные надписи и предупреждения находили вы и на каких товарах? Присылайте свои варианты на наш WhatsApp 054 20 70 800.

Jonas Brothers с песней Remember This. Ну и вы тоже помните, что хорошее настроение на волне Первого радио вам обеспечено благодаря классным композициям, которые звучат 24/7. Ну а также хочу напомнить, что сегодня с 8 до 9 вас будет ожидать программа «Не по Фрейду» с Александром Солнцевым, да. Так что ждем ее с нетерпением. Ну, я ее жду с нетерпением, потому что я наконец-то поеду домой и буду отдыхать, а вы, чтобы просто кайфануть и получить интересную информацию о интересных людях. Правильно? Правильно. Вот и поговорили. Точнее как, разговаривать-то мы еще будем с вами долго, но не в этом часе, ведь этот уже подходит к завершению. Так что прощаемся с ним, но совсем-совсем скоро услышимся вновь.

0: Шестая передача.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
2: Реклама.
3: Только в Center Car. Автомобили Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц. Center Car Azur. Верех Ашива 9.
4: В дни праздника Суккот всей семьей посетите Технодах Адера, единственный в Израиле музей медицины. Увлекательные научные исследования, узнавайте новое и экспериментируйте вместе. Для информации и билетов ищите Технодах Адера.
5: Холодильники по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Холодильники по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсане и
7: Хашмаль. Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
5: Запомните, холодильники покупайте только в Махсане и Хашмаль.
8: Машину покупаем только в Центркар Азур.
9: 03-558-5458.
10: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
11: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
12: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина любим всей семьей.
13: Семечки от Мартина – то, что нас объединяет.
14: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
15: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
16: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Язык говяжий мороженый 24,90 за килограмм. Салями со вкусом трюфеля или клюквы 11,90 за 100 граммов. Красный икра Лемберг 79,90 за 200 граммов. Филе морского окуня 24,90 за килограмм.
17: Все скидки ищите в соцсетях «Смаданный Мани».
2: Реклама.
18: Первое радио. Новости.
19: Автомобильный теракт возле Бейт-Хурона. Подробнее через несколько секунд. В 18 часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. На 443-й трассе между поселком Бейт-Хурон и КПП «Макабим» произошел теракт с использованием автомобиля. Террорист направил машину в сторону полицейского автомобиля, сбив военнослужащего. Находившиеся на месте силы безопасности открыли огонь и ликвидировали нападавшего. Дополнительные подразделения полиции и армии, направленные к месту теракта, начато расследование. Служба скорой помощи МАДА сообщила, что в 16:54 поступило сообщение о мужчине, сбитом автомобилем на шоссе 443. Пострадавшим около 40 лет, он находится без сознания. Его состояние оценивается как тяжелое. Помощь ему оказывают парамедики МАДы и военные медики. Пресс-служба армии обороны Израиля сообщила, что террорист ликвидирован. В рамках сессии на Генеральной Ассамблее ООН президент Сирии Ахмед Аш-Шара заявил, что Голаны останутся сирийской территорией, а все решения об аннексии недействительны в соответствии с резолюциями ООН. «Мы отвергаем попытки Израиля навязать свои условия и призываем его уйти с нашей территории. Мы привержены соглашению 1974 года», – заявил Аш-Шара. Тем временем американская делегация покинула зал во время выступления президента Ирана Масуда Пезешкиана на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. «Мы жертвы террора, а США не уважают ни один международный закон. Они атаковали наших командиров, наших ученых, убили невинных детей в школах. А мы защищаем себя. Нам нужна ядерная энергия, а не атомная бомба. Ядерная энергия – это часть нашего прогресса, и предназначена она для мирных целей», – заявил президент Ирана, показывая с трибуны фото иранских детей, погибших на войне. Госсекретарь США Марко Рубио во время выступления Пезешкиана заявил, что США понимают, что Армузский пролив – это проблема. «Мы продолжим защищать пролив и держать его открытым. У президента Дональда Трампа есть несколько вариантов действий, в том числе военные варианты», – заявил Рубио. Полиция Тират-Кармеля задержала 36-летнего местного жителя, которого подозревают в домогательствах группе несовершеннолетних девочек в одном из городских парков. Из полиции сообщают, что сразу после получения жалобы полицейские прибыли на место происшествия, обнаружили подозреваемого и задержали его. В сообщении пресс-службы правоохранительных органов говорится, что во время задержания мужчина угрожал одному из полицейских и пытался помешать ему выполнять служебные обязанности. Суд продлил срок содержания подозреваемого под стражей до воскресенья. Как сообщает информационный портал «Вести», французский бизнесмен ливанского происхождения подал гражданский иск против Израиля, обвинив его в военных преступлениях. По утверждению бизнесмена, Цааль выкорчевал 600 оливковых деревьев, принадлежащих его семье в Ливане. Адвокат истца сообщил французскому информационному агентству «Франс Пресс», что семья истца занимается фермерством в районе Набатии на юге страны уже 250 лет. Он утверждает, что деревья были выкорчеваны после прекращения огня и подозревает, что деревья были перевезены в Израиль. Нет никаких доказательств того, что Хизбалла использовала дом моих родственников или их сельскохозяйственные земли в военных целях, заявил истец. И о погоде. Завтра, 24 сентября, на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится. Ясно, слабый ветер до 4,9 метра в секунду. Атмосферное давление без изменений, солнечная активность высокая. В Иерусалиме в Хайфе 28 градусов, в Тель-Авиве 31, в Бершеве 33, в Твери на побережье озера Кинерет 30, в Эйлате 36 градусов. Это были новости. За развитием событий следите в следующих выпусках.
13: Шестая передача на Первом радио.

0: 18.06 в стране. Приветствую вас на волне первого радио 89.1 FM. С вами я, Алина Дарк. Шестая передача продолжается, а точнее начинается ее второй час. Едем домой, болтаем, слушаем музыку. Да, вообще, в принципе, все как обычно. Ну и радуемся тому, что сегодня среда, средушка средится, то бишь маленькая пятница. И хочется уже немножечко ближе к выходным быть, не правда ли? Ну, совсем чуть-чуть осталось потерпеть. Дождитесь этого момента. О чем мы сегодня болтаем? О том, что, знаете ли, очень-очень часто бывает такое, что на каких-то банальных вещах присутствует предупреждение или инструкция о том, что что-то определенно с ними делать нельзя. И что-то нам кажется логичным, а что-то ты смотришь такой, а почему это, собственно говоря, здесь? А когда это выключили вообще здравый смысл? И кто когда так мог поступить, чтобы ее туда это внесли, в ту самую инструкцию? С этим мы сегодня и разбираемся, и поэтому спрашиваю у вас, бывало ли у вас такое, что вы читали инструкции, находили какие-то интересные такие нюансики. Например, казалось бы, фен. Что такое фен? Ну, мы сейчас говорим про приспособление для того, чтобы сушить голову. Правильно, правильно? Что, включил, выключил, поставил чуть попрохладнее, чуть-чуть погорячее, сильнее обдув, и на этом, в принципе, и все. Естественно, есть какие-то навороченные, там просто до бесконечности можно заплатить за фен, какой-нибудь инкрустированный бриллиантами, да. Ну, говорим вот про самые обычные, как бы. На них, да, в принципе, на дорогих, я уверена, есть инструкция. Не использовать во время приема душа или ванны. И казалось бы, да, вот казалось бы, ведь фен для волос — это такой мощный электрический прибор, контакт которого с водой смертельно опасен из-за риска поражения током, если у вас, конечно, нет автомата, потому что уже развенчали вроде этот миф, сказали, что те, у кого нормальное как бы электричество, автомат выбьет, поэтому тьфу-тьфу-тьфу, вроде должны остаться живы. Не экспериментируйте! Но все равно, казалось бы, базовые правила школьной физики должны автоматически останавливать человека от сушки волос прямо в наполненной ванне. Логично? Логично. Однако на проводе почти каждого фена висит массивная бирка с перечеркнутым человеком и значком воды. Это такая пиктограмма, и текст появился после многочисленных несчастных случаев, происходивших по всему миру на протяжении десятилетий. Люди часто хотят совместить несколько процессов или просто не задумываются о том, что влажная среда снижает безопасность прибора. И ванная комната вообще является местом повышенной опасности с точки зрения электричества. И производители вынуждены печатать эти предупреждения огромным шрифтом, чтобы обезопасить себя от обвинений в халатности. Даже если прибор упадет в воду из-за случайной неосторожности, наличие бирки снимает вину с бренда. В результате обычный провод превращается в гирлянду из предупредительных табличек. И это наглядное напоминание о том, что технический прогресс опережает бытовую грамотность некоторых пользователей. Согласны? Ну что ж, давайте продолжать. Радио Дождь у нас исполняет группа «Градусы». Погнали.
1: Это радио Дождь, радио Ночь, ради него ты.

Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить, надо это понять. Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

Let's go home together. Именно этим мы занимаемся. Едем домой. Ну а если вы едете куда-то в другое место, а зачем работать? Ну, терпите. Рано или поздно вы тоже домой поедете. Ну что ж, давайте, читаю ваше сообщение. Добрый вечер, шестая передача. Меня зовут Влад. Предупреждающие таблички и знаки интересные не попадались, но был такой тест на психику. И там был вопрос. Перейдете ли вы дорогу на зеленый свет, если горит красный? Вот и попробуйте ответить. Угу. Дайте подумать. Мне просто интересно, какой вы ответ от меня хотите. Вы хотите от меня ответ как радиоведущий или израильтянки? Надеюсь, вы поняли. Ну что же, давайте начнем. Продолжим, точнее. Вы когда-нибудь читали состав на упаковках арахиса? Может содержать орехи? Казалось бы. Да? Когда вы покупаете пакет, на котором крупными буквами написано «жареный арахис», ну, вы логично рассчитываете, что найдете внутри именно его. Однако, если посмотреть на большинстве упаковок в мире, не все, конечно же, но посмотреть на мелкий шрифт на обороте, вы почти наверняка увидите предупреждение об аллергенах. Там будет черным по белому. Ну или белым по черному. По-разному. Написано, что данный продукт может содержать орехи или следы арахиса. Даже если это реально просто арахис. Пачка арахиса. Со стороны это выглядит как вершина бюрократического безумия и полное отсутствие логики у составителей текста. На самом деле это жестокое, жесткое требование международного законодательства о пищевой безопасности. С юридической точки зрения арахис относится к бобовым культурам, а не к истинным орехам. Однако для людей с тяжелой формой аллергии эта разница может быть вопросом жизни и смерти. И фабрики часто упаковывают на одном и том же оборудовании как арахис, так и миндаль, так и фундук. Поэтому юристы и технологи обязаны прописывать все возможные риски, даже если они выглядят комично. И для обычного покупателя это выглядит как шутка, но для аллергика это жизненно важная информация. А, да, аллергики меня поймут. Ну что же, я прямо сейчас хотела бы с вами послушать. Скажите, Алина, ты надоела со своими BTS. А я такая, вы их полюбите. Рано или поздно это случится. Поэтому слушаем песню «Mic Drop».

0: шестая передача.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
2: Реклама.
3: Люди взрослые, и дети на фуршете, и банкете, торты, и эклеры Натали.
4: Натали – это всегда праздник.
5: Смада Неймани. Праздник со вкусом. Холодец и язык заливной. 25,90 за 400 граммов. Пастрама из индейки со вкусом меда. 6,90 за 100 граммов. Колбаса любительская Бэйби. 3,50 за 100 граммов. Филе севди. 4,50 за 100 граммов. Все скидки ищите в соцсетях Мада Неймани.
6: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
7: Сладость жизни в Новый год только Брон вам принесет.
8: Ришон-Лицион Эрцель 24, Батьям Бальфур 96, Кулон Шинкар 42, Рыховат Эрцель 196.
9: Минеральная вода магнезия из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
10: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
2: Реклама.
0: Шестая передача.

Ну что, продолжим обсуждать, какие же интересные запреты бывают, предупреждения, инструкции. Например, всем автовладельцам в Израиле наверняка знакома надпись на солнцезащитных шторках в авто «Снимите перед началом движения». Она может быть просто на упаковке, когда вы ее покупаете, на некоторых прям сразу, как бы, да, чтобы было видно водителю. И каждый водитель знает о существовании складных картонных и фольгеринных шторок, которые ставят под лобовое стекло на парковке, чтобы солнышко сильно не нагревало, да. Они отлично защищают салон от палящего солнца, особенно в Израиле, и не дают пластику нагреваться до температуры в сковородке. А когда садишься в машину, забыл поставить эту защиту, господи, как же жарко. И вот таки на большинстве таких шторок с огромными буквами печатают предупреждение, когда вы их покупаете. Обязательно снимите их перед тем, как завести машину и поехать. И нормальному человеку вот трудно представить водителя, который решит начать движение с полностью закрытым лобовым стеклом, не правда ли? Тем не менее, появление этого пункта в инструкции говорит о наличии реальных прецедентов в автоистории. Кто-то пытался сдавать назад или трогаться с места, рассчитывая смотреть только по боковым зеркалам. И, разумеется, подобная поездка длилась ровно до ближайшего столбика, ну или припаркованной рядом машины. И после этого водитель искренне удивлялся, а почему производитель не предупредил его о снижении обзора? И в результате сегодня мы имеем то, что имеем. Еще одно шедевральное предупреждение на аксессуарах. Оно напоминает нам, что логика за рулем иногда уступает место невероятной спешке. Поэтому, если вы сейчас за рулем, не спешите, не спешите. Тише едешь, дальше будешь. И неважно, какое там продолжение фразы, верьте в это.

Ну а следующая, конечно, инструкция, я думаю, знакома всем, и многие слышали эти истории о микроволновках. Не предназначена для сушки домашних животных. Эта история давно стала классической легендой, но в ее основе лежит вполне реальное судебное разбирательство прошлых лет, и это было не одно разбирательство. Но представим себе, что в эпоху выявления первых бытовых микроволновок люди еще не до конца понимали принцип их работы, и свое излучение казалось людям просто быстрым, удобным источником обычного тепла. И, предположим, какая-нибудь пожилая дама после прогулки под дождиком решила быстро высушить свою животинку, с которой она гуляла, внутри прибора. И результат такого эксперимента, конечно же, оказался бы трагическим. А владелец животного подала бы в суд на производителя печи. И предположим, что она утверждала, что в руководстве пользователям не было явного запрета на помещение живых существ внутрь камеры. И суд, естественно, заставил выплатить внушительную компенсацию, и производитель навсегда изменил тексты всех инструкций в кухонной технике. С тех пор в каждой книжке к микроволновке есть отдельный категорический запрет на сушку животных и растений. И этот пункт стал символом того, как юридические прецеденты формируют техническую документацию. И сегодня мы читаем это и смеемся, удивляемся. Но за этой строчкой стоит реально человеческая драма и незнание физики, и вообще отсутствие здравого смысла. Например, сушить домашнее животное в печке нормально, нет? По-моему, нет.

0: 26-я передача.
1: Реклама.
2: Классические и жареные пельмени и кюрзе. Мантис. Ришон Ле Цион. Ицхак Бен Цви. 23.
3: Настольные плиты по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Настольные плиты по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
3: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
6: Только в Центркар.
7: Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц.
6: Центркар Азур.
7: Терех Ашива 9.
8: Торты и эклеры кондитерского комбината «Натали» делают нашу жизнь немного слаще.
9: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед только вместе с ним.
10: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
11: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. «Махеев» делает мир вкуснее.
12: Минеральная вода «Магнезия» из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
2: Мантис, мантис. Классические и жареные пельмени и кюрзе. Мантис. Мантис. Ришон Ле Цион. Ицхак Бен Цви. 23.
1: Реклама.
0: Шестая передача.

Знаете, не раз и не два я жаловалась на то, что в Израиле мне очень-очень-очень не хватает готовых, замороженных, там, не знаю, обедов, ужинов, неважно, да. Есть какое-то количество, но, честно, это совершенно не то, что, например, окей. Скажу это, вы меня сейчас, конечно, можете заклевать, да пожалуйста. В стране исхода, к примеру, покупаешь какую-нибудь лазанью, там, да, еще что-нибудь, можно же овощную лазанью купить, в конце концов, чтобы она была кошерная, и просто ставишь ее там в микроволновку, духовку, разогрел, все, у тебя все готово, и, в принципе, они довольно вкусные были всегда. Не знаю, что-нибудь по типу этого. Но всегда на них присутствует предупреждение перед употреблением разогреть. Ведь современно замороженные полуфабрикаты созданы для максимальной экономии времени сил человека. И вы покупаете, например, пластиковый лоток с готовым блюдом, отправляете его в микроволновку, и через 3 минуты получаете обед. Однако на каждой такой упаковке обязательно должен присутствовать подробные пошаговые инструкции. Производитель настойчиво напоминает, что продукт находится в замороженном состоянии. Его не стоит есть прямо так. И кажется невероятным, что кто-то попытается сгрызть ледяной кусок лазаньи или замороженный суп. Но, тем не менее, кулинарные бренды предпочитают прописать каждый шаг до мельчайших деталей. Они указывают, что нужно снять картонную обертку, проколоть пленку, включить печь на определенную мощность. И это делается не только из страха перед исками, но и ради сохранения вкусовых качеств продукта. Ведь если человек съест холодные полуфабрикаты, такие находились в истории наверняка, то он посчитает его невкусным и поставит плохую оценку бренду. И таким образом инструкция защищает не только зубы покупателя, но и репутацию производителя.

А сейчас хотелось бы немножечко поговорить о вещах, которые, в принципе, нужно объяснять своим деткам, особенно если они у вас такие, знаете, фантазеры. Не мне вас учить воспитывать своих детей, конечно же. Но, тем не менее, существуют некоторые предупреждения, например, даже на костюмах Супермена, что плащ не дает способности летать. Ведь детская фантазия способна превратить обычный кусок ткани в волшебный артефакт, дарующий невероятные силы. Дети искренне верят, что, надев костюм любимого супергероя, они получают все его уникальные способности. И в прошлом это неоднократно приводило к тому, что маленькие дети прыгали с диванов, но это еще более-менее. А вот крыши деревьев, надеясь лететь, за это уже опасно очень, не правда ли? И после нескольких неприятных травм и случаев неприятных, родители начали предъявлять претензии производителям праздничной одежды. Они утверждали, что яркий плащ и эмблема создали у ребенка ложное представление о реальности. А производителям игрушек и костюмов пришлось пойти на крайние меры и добавить на этикетки прямые предупреждения. Теперь на внутренней стороне плаща того же Супермена написано, что этот аксессуар не позволяет человеку парить в воздухе. Звучит невероятно абсурдно, ведь ткань не обладает антигравитационными свойствами, но для юридического отдела это единственный способ обезопасить себя от искренней детской веры в чудо. Поэтому и говорю, что нужно своему чаду каким-то спокойным образом объяснить, что да, ты нарядился Суперменом, но не надо делать каких-то необдуманных действий. Вот так-то, поэтому подумайте, Пурим, не забывайте, что будет Пурим впереди, поэтому да, вот вам напоминание вот такое. Хотя он не скоро, совершенно не скоро. Ну ладно. Хотя вот Хэллоуин, в принципе, ну сколько тут, 1.5 месяца осталось, даже меньше уже. Ну, для тех, кто празднует. Лично я, знаете, всегда каждый день наряжаюсь как на Хэллоуин, поэтому... У меня каждый день как Хэллоуин. Ну что ж, будем завершать и второй час шестой передачи на волне Первого радио и переходить в третью. Никуда не переключайтесь. Я также напоминаю, что с 8 до 9 вас будет ожидать программа «Не по Фрейду». Ну что, продолжаем наш совместный вечер среды 23 сентября.

0: Шестая передача. По субботам и праздникам.
1: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
0: В 13.00.
1: Сделай выходной свой интересней.
0: Программа поздравлений.
1: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
0: В нерабочий полдень.
1: Закажи, ты, а споем все вместе.
0: На Первом радио.
2: Реклама.
3: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Максане и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
3: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Максане и Хашмаль.
6: В дни праздника Суккот всей семьей посетите Технодах Хадера, единственный в Израиле музей медицины. Увлекательные научные исследования, узнавайте новое и экспериментируйте вместе. Для информации и билетов ищите Технодах Хадера.
7: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
8: Семечки от Мартина, то, что нас объединяет.
9: Праздничные скидки и выставка моделей 27 года в ДАКС. Скидки до 70% на модели с выставки и до 50% на мебель из новой коллекции. С быстрой доставкой. Современные диваны, спальни и гостиные от ведущих немецких и мировых брендов. Ждем вас всю неделю в филиалах ДАКС, Ришен, Ашдот, Нетания, Хайфа, Кармель. ДАКС. Качество, стиль, функциональность.
3: Сушильные машины по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Сушильные машины по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Максане и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
3: Запомните, сушильные машины покупайте только в Максане и Хашмаль.
10: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-111-11. Intelligo. 03-944-111-11.
2: Реклама.
11: Первое радио. Новости.
12: ЦИК проголосовал за отстранение объединенного списка от участия в выборах. Подробнее через несколько секунд. Девятнадцать часов в Израиле. В студии Лидия Доппельберг. Здравствуйте. После того, как ЦИК проголосовал за отстранение от участия в выборах Офера Касифа и партии РАМ, члены избирательной комиссии приняли аналогичное решение в отношении объединенного списка. За это решение проголосовали 18 членов комиссии против 5. Объединенный список на нынешних выборах объединяет Хадаш, Таль и Балат. Требования о его отстранении были поданы Ликудом и партией Орот а-Шахар. В ходе обсуждения представители объединенного списка заявили, что попытка снять их с выборов направлена против политического представительства арабских граждан Израиля. Решение ЦИК не является окончательным и теперь будет передано на рассмотрение Верховного суда. Совет мира по Газе предложил план восстановления сектора стоимостью 2 миллиарда 450 миллионов долларов, рассчитанный на 6 месяцев. Решение было принято на заседании Совета в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН и включает 66 первоочередных проектов. Совет заявил, что потребность огромна. Ущерб по всему сектору Газа оценивается примерно в 35,2 миллиарда долларов, а дополнительная сумма в размере 71,4 миллиарда долларов предназначена на ближайшие десятилетия. Высокопоставленный иранский источник сообщил информационному агентству Reuters, что Тегеран изучает ответ США на свое предложение о прекращении войны. В ходе непрямых переговоров с США обсуждались вопросы возобновления открытия Ормузского пролива и снятия американской морской блокады, утверждает источник. Ключевыми приоритетами Ирана являются окончательное прекращение враждебных действий и снятие американской морской блокады. Между позициями Ирана и США по-прежнему остаются значительные разногласия, но дипломатический процесс продолжается. Одновременно госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что переговоры с Ираном, состоявшиеся во вторник, были сосредоточены в основном на обмене идеями и посланиями. В Иерусалиме вспыхнул пожар в квартале Шаар-Эй-Пина. По данным службы пожарной охраны и спасения, на месте наблюдается густой дым. Расчеты проводят обследование территории в поисках людей, оказавшихся в огневой ловушке. Информация о пострадавших не поступала. Как сообщает информационный портал «Вести», группа сенаторов-демократов в США внесла законопроект о введении санкций против любого лица, компании или организации, участвующих в продвижении, финансировании или переселении граждан в рамках израильского строительного проекта в зоне И-1 возле Маале-Адумим. В то время как палестинские гражданские лица сталкиваются с кампанией разрушения и страха со стороны жестоких поселенцев-экстремистов, Соединенные Штаты должны направить четкое послание о том, что такое поведение неприемлемо и что наша страна остается приверженной свободе, безопасности, процветанию и самоопределению для всех израильтян и палестинцев, заявил сенатор от штата Делавэр Крис Кунс. И о погоде. Завтра, 24 сентября, на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится. Ясно, слабый ветер до 4,9 метров в секунду. Атмосферное давление без изменений, солнечная активность высокая. В Иерусалиме и в Хайфе 28 градусов, в Тель-Авиве 31, в Бершеве 33, в Твери на побережье озера Кинерет 30, в Эйлате 36 градусов. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.
2: Stop it. Шестая передача на Первом радио.

Знаете, обычно я подобными композициями завершаю эфир, но тут не сдержалась и просто сидела и кайфовала вместе с вами. Radio Gaga от группы Queen открывает третий и завершающий час шестой передачи на волне Первого радио. Приветствую! С вами я, Алина Дарк. Что? Продолжаем? Ну, собственно говоря, а что нам еще здесь делать? Слушать музыку, конечно же, наслаждаться этим вечером средицы, 23 сентября. Ну и с нетерпением ждать программы «Не по Фрейду», которая состоится через час. А тем временем сегодня с вами обсуждаем интересные случаи, которые можно найти в повседневной жизни, потому что буквально практически у каждого предмета есть инструкция к применению, либо же предупреждение на ней. И они там появились не просто так, потому что некоторые люди немножечко не понимают, как вообще работает наша Вселенная. И могут использовать предметы, к примеру, не по назначению, и после этого и появляются предупреждения. Например, на кубиках розжига. Вот подумайте, что там может быть такого? Казалось бы, вот средства для розжига костров и угля, да, они представляют собой химические смеси с высокой горючестью, специфическим запахом, продаются в виде жидкости или прессованных брикетов в хозяйственных, к примеру, отделах магазинов, да их везде можно купить. Однако на упаковках таких брикетов можно встретить совершенно удивительные надписи. Производители прямым текстом просят не использовать эти кубики в качестве свечек для праздничного торта. Угу. Кажется абсолютно диким, что у кого-то может возникнуть идея вставить парафиновый брикет для мангала в именинный пирог. А тем не менее, в практике компаний бывали случаи, когда люди использовали подручные горючие материалы за неимением обыкновенных свечей. И токсичные выделения и огромные языки пламени быстро превращали праздник в чрезвычайное происшествие. И чтобы исключить даже теоретическую возможность такого сценария, на коробках появилось это предупреждение. Оно выглядит как шутка, но на самом деле напоминает о том, насколько опасной может быть импровизация с химией. Поэтому, если у вас когда-нибудь возникали подобные желания, отбросьте их в сторонку, пожалуйста. Ну а прямо сейчас мы послушаем Кристину Орбакайте. Погнали!

0: Шестая передача.
1: Реклама.
2: Смаданэй Мани. Праздник со вкусом. Филе лосося свежемороженое 24,90 за 320 граммов. Капуста квашеная Мама Мэри 14,90 за банку. Крабовые палочки 3 пачки за 9,90. В соответствии с условиями мероприятия.
3: В дни праздника Суккот ждем вас в ДАКС всю неделю. В филиалах ДАКС Ришон, Ашдот, Нетания, Хайфа, Кармиэль. ДАКС. Качество, стиль, функциональность. Звездочка 3546.
4: Телевизоры по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Телевизоры по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
4: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
7: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
8: 03-944-1111.
7: Intelligo. 03-944-1111.
1: Реклама.
0: Шестая передача.
9: Ну что ж, продолжим шестую передачу. А есть ли у вас смарт-часы? Ну, к примеру, да, современные гаджеты умеют измерять пульс, уровень кислорода в крови, делать ЭКГ и даже отслеживать фазы сна. И они стали нашими персональными ассистентами, которые постоянно следят за состоянием здоровья. Однако, очень часто, когда вы покупаете такое устройство, то в нем в инструкции написано, что производитель настойчиво напоминает, что часы — это не медицинский прибор, их данные нельзя использовать для постановки диагноза. Если человек чувствует себя плохо, он должен идти к врачу, а не верить цифрам на маленьком экранчике. Это предупреждение появилось из-за гигантского количества людей, которые начали заниматься самолечением на основе уведомлений от гаджетов. Кто-то отменял важные лекарства, кто-то, наоборот, впадал в панику из-за случайного сбоя датчика. И чтобы не нести ответственность за здоровье миллионной аудитории, IT-гиганты защитили себя этой формулировкой. Это отличный пример того, как высокие технологии сталкиваются с бытовым юридическим абсурдом. А часто ли вы доверяете своим гаджетам больше, чем своему врачу? Задумайтесь, может быть зря, может быть зря. Действительно, они способны помочь как бы нам отследить фазу сна, еще там что-то, но доверять им на 100% уж точно не стоит. Это точно так же, как если вы используетесь, не знаю, к примеру, ChatGPT, Gemini и всякими другими ИИшками, они вам говорят, что я всего лишь ИИ, искусственный интеллект, я не всегда могу говорить правду. Не правда ли, есть там такой дисклеймер, поэтому, да, действительно, доверять... Ну, слушайте, и врачам, как бы, знаете, на 100% не всегда все доверяют, потому что никто не отменяет человеческого фактора ошибок. Такое происходит в нашей жизни, к сожалению. Никто не идеален, да. Но все-таки я больше доверяю своему врачу, например, чем какому-то искусственному интеллекту.

Ну что, перейдем к следующему лоту. Что ж там такое? Какое предупреждение? Вот вы когда-нибудь обращали внимание, покупали ли вы надувные, к примеру, матрасы, да? Вот что там написано? Надувные матрасы – яркие плавательные круги, созданы для отдыха в бассейне или у самого берега. Они сделаны из тонкого винила и легко повреждаются от любого контакта с острым каким-нибудь предметом или волнами, например, даже, да? И тем не менее, на каждом таком матрасе огромными буквами напечатано предупреждение о том, что это не спасательное средство. Там прямо написано, что матрас не защитит вас от утопления, и его нельзя использовать при сильном течении. И это связано с тем, что люди регулярно уплывают на этих игрушках далеко в открытое море. Откуда их потом спасают спасатели? Тавтология, правда? Да ничего страшного. И тонкий пластик может легко сдуться, а ветром матрас уносит от берега за считанные минуты. И люди часто путают пляжные аксессуары с профессиональным спасательным оборудованием. И чтобы не отвечать за обеспеченность отдыхающих, производители печатают эти предупреждения прямо на самом видном месте. Поэтому, если у вас есть нечто подобное, посмотрите-ка. Наверняка где-нибудь такой текст да найдется. Ну что же, продолжаем мы вместе с Hotel California. Поэтому кайфую максимально вместе с группой Eagles.

0: Шестая передача.
1: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
2: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
3: Реклама.
4: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
5: Семечки от Мартина, то, что нас объединяет.
6: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
7: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
3: Реклама.
0: Шестая передача.

Ежика, здрасте, здрасте. Очень рада, что вам понравилось слушать песни ICDC. Пишет я, аж на обочине специально притормозила. А что это вы? Под такие песни как раз-таки и нужно ехать. Только безопасно. Между прочим, о безопасной езде. А вы когда-нибудь замечали надписи на зеркалах заднего вида автомобилей? Объекты кажутся ближе, чем они есть. Эта надпись стала культовой и даже вошла в массовую культуру, превратившись в мем и цитату для фильмов. На боковых зеркалах многих автомобилей, особенно американского производства, выгравирована именно эта фраза. И дело в том, что боковые зеркала делают слегка выпуклыми для увеличения угла обзора и устранения слепых зон. Из-за этого оптического искажения расстояние до едущих сзади машин кажется чуть больше, чем есть на самом деле. И в прошлом это приводило к тому, что водители совершали опасные перестроения, не рассчитывая дистанцию. И после серии аварий автоконцерны были вынуждены добавить эту предупреждающую надпись прямо на стекло. Но теперь она исчезает из нашей жизни. В принципе, это должны объяснять инструктора по вождению, да? И для опытного водителя это давно стало привычным элементом пейзажа, который никто не замечает. Но эта строка напоминает нам о том, что физика оптики требует обязательного юридического пояснения. И, между прочим, в Израиле всегда будьте крайне осторожны, потому что какой-нибудь мотоциклист, велосипедист, самокатчик, да еще и без шлема, без каких-либо опознавательных знаков и без фары, может вполне себе выскочить просто непонятно откуда. А, остановился, чтобы сообщение написать. Ага, мастер из по-русски не пишет. Ну вот это вы молодец, вот это молодец. Правильно делаете, абсолютно правильно делаете. Никогда нельзя за рулем сидеть в телефоне, писать там что-то. Во-первых, это опасно. Во-вторых, не забываем про штрафы. Дикие-дикие штрафы. Но теперь давайте всем приятной дороги. Продолжаем этот вечер. На концерты приходят люди в погонах.

0: автором одного хита. Одного, но зато такого, который знает вся наша необъятная страна. Давайте все вместе.
1: О, пацаны, а чё? Да не ссы.

Сергей из Петактита написал: в инструкциях по микроволновкам часто пишут, что нельзя сушить домашних животных после купания. Говорят, что какая-то американская старушка отсудила большие деньги за смерть питомца от такой процедуры. Да, вы абсолютно правы, я уже немножечко раньше об этом говорила, поэтому вы абсолютно правы, был такой случай, это действительно ужасно. Ну, а еще хочу рассказать одну небольшую, тоже, казалось бы, простую истину, но многие почему-то не думают, как она появилась. Например, предупреждение на упаковках батареек: храните в недоступном для детей месте. Ведь маленькие крупные батарейки, особенно таблеточки, используют в часах, игрушках, можно в пультах засунуть, весы какие-нибудь. И они выглядят, в принципе, как такие, ну, маленькие блестящие монетки, конфетки, да, что делает их невероятно привлекательными для маленьких детей. И при проглатывании такой батарейки она вступает в реакцию со слизистой оболочкой и вызывает тяжелейшие химические ожоги за считанные часы, если вовремя не заметить. Это одна из самых опасных бытовых угроз, о которой многие родители даже не догадываются. И сегодня на упаковках таких батареек печатают огромные предупреждающие знаки и делают невероятно сложный блистер. Ну, по крайней мере, стараются. Не все, конечно, но который невероятно невозможно открыть просто без ножниц. А мы потом удивляемся, а почему это нельзя открыть без ножниц? Ну, возможно, именно поэтому. И производители вынуждены идти на эти меры, чтобы максимально усложнять доступ ребенка к опасным элементам. И кажущийся абсурд, да, казалось бы, абсурдная ситуация, но, в принципе, лучше пусть будет так, лучше мы немножечко с вами помучимся, ну, чтобы детки были в безопасности. А, да, вот так вот мы будем завершать на сегодня 6-ю передачу, и на этой неделе в том числе. Как-то умненько, да, получилось. Ничего страшного, следующая композиция поднимет вам настроение, ну, а я же прощаюсь с вами до следующей недели. Далее итоговый выпуск новостей и программа «Не по Фрейду». С вами была я, Алена Дарк. Всем прекрасного продолжения, классного вечера. Ах, всех обняла. Пока-пока.

0: шестая передача.
1: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
2: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
1: Конкретней.
2: Я это... Все время скучаю, понимаете?
1: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
2: Я все время скучаю... По пятнице.
3: Бог ты мой! Так это же у вас синдром Робинзона!
4: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
0: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
1: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
2: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
0: Вечер.ком.
7: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов, вспыльчивая.
8: Такое платье увидела, от кутюр, пойду куплю.
7: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений, убежденный собачник, скептик.
9: Вас много, я один.
7: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
10: Четверг предлагаю переименовать в «Завтра пятница» и не работать вообще.
7: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.

Каждую пятницу с 15 до 17 два Игоря возвращают вас в прошлое. Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.

0: Реклама.
1: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
2: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
3: Торты и эклеры кондитерского комбината «Натали» делают нашу жизнь немного слаще.
4: Телевизоры по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Телевизоры по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
4: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
7: Только в Центркар. Kia Sportage нового поколения 23-го года. Всего 990 шекелей в месяц.
8: Центркар Азур. Дерех Ашива 9.
9: Сладость жизни в Новый год только Брон вам принесет.
10: Ришон-Лицион Эрцель 24, Батьям-Бальфур 96, Кулон-Шинкар 42, Рыховат-Эрцель 196.
11: Смада Неймания. Праздник со вкусом. Креветки XL очищенные 19,90 за полкило. Красная икра 39,90 за 190 граммов. Масло подсолнечное рафинированное Люкс. Две банки за 17,90. В соответствии с условиями мероприятия.
12: Это вкусно, это классно. И всегда украсят праздник торты и эклеры Натали.
13: Натали – это всегда праздник.
0: Реклама.
14: Первое радио. Новости.
15: Левин будет исполнять обязанности премьер-министра на время поездки Нетаньяу в ООН. Теракт на шоссе номер 443. Подробности. 228-я резервная бригада ЦАЛЯ завершила трехмесячную миссию в Сирии. Об этих и других событиях дня подробнее через несколько секунд. Двадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Правительство Израиля утвердило распределение полномочий на время поездки премьер-министра Бенямина Нетаньяу в Нью-Йорк, где он должен выступить на Генассамблее ООН. Во время отсутствия Нетаньяу обязанности главы правительства будет исполнять министр юстиции Яриф Левин. Министр обороны Исраэль Кац временно возглавит военно-политический кабинет. Обычно военно-политический кабинет возглавляет премьер-министр. В его полномочия входят ключевые вопросы национальной безопасности, внешней политики и решения, связанные с крупными военными операциями. Состав и полномочия кабинета опубликованы на сайте правительства. Как сообщает информационный портал «Вести», израильтянин, который был серьезно ранен в результате теракта на блокпосту Белл, стоял возле полицейской машины, когда террорист, 29-летний Махмуд Сулейман из Бейт-Уральтахта, внезапно свернул с дороги и сбил его своим автомобилем. Террорист ехал с запада на восток по полосе, предназначенной для движения палестинцев. Солдат, который находился на блокпосту, бросился вперед в попытке нейтрализовать террориста, но тот попытался сбить и его. После этого дополнительные силы, находившиеся на месте, открыли огонь по нападавшему, и он был ликвидирован. Военнослужащие 228-й резервной бригады ЦАЛЯ завершили трехмесячную миссию на территории Сирии в приграничном районе, где израильская армия размещает силы для предотвращения угроз. Об этом сообщила пресс-служба ЦАЛЯ. По данным армии, за это время военнослужащие провели несколько рейдов, задержали нескольких подозреваемых и допросили десятки человек. Кроме того, они уничтожили объекты, которые ЦАЛЯ называет террористической инфраструктурой, и обнаружили оружие, в том числе гранатометы, РПГ, минометные боеприпасы и автоматы Калашникова. Для 228-й бригады это был пятый период резервистской службы с начала войны. Теперь ее военнослужащих сменят подразделения 2-й резервной бригады. ЦАЛЬ сообщил, что 210-я территориальная дивизия продолжит действовать на сирийской территории у границы с Израилем, чтобы не допустить угроз израильским населенным пунктам, прежде всего на голландских высотах. Совет мира по Газе предложил план восстановления сектора стоимостью 2 миллиарда 450 миллионов долларов, рассчитанный на 6 месяцев. Решение было принято на заседании Совета в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН и включает 66 первоочередных проектов. Совет заявил, что потребность огромна. Ущерб по всему сектору Газа оценивается примерно в 35,2 миллиарда долларов, а дополнительная сумма в размере 71,4 миллиарда долларов предназначена на ближайшее десятилетие. У берегов Омана атакован сухогруз Cape Dow, следовавший в Индию. А в результате погиб один член экипажа, гражданин Индии, о чем сообщило посольство Индии в Маскате. Дипломаты заявили, что находятся в контакте с властями Омана. Об этом сообщает информационное агентство Reuters. По данным Индийского профсоюза моряков, судно шло из порта Мина-Сакр в Объединенных Арабских Эмиратах в сторону Индии и было поражено двумя торпедами в районе Ормузского пролива. Удары пришлись по левому борту, в том числе по жилой части района машинного отделения. Эти данные пока не подтверждены властями Омана или другими официальными источниками. Экипаж был эвакуирован силами ВМС Омана. По данным Hindustan Times, на борту находились 28 человек, в том числе 20 граждан Индии. Кто стоит за атакой, не сообщается. Инцидент произошел на фоне резкого сокращения коммерческого судоходства через Ормузский пролив и серии недавних нападений на торговые суда в этом районе. Более 50 стран выступили с совместным заявлением, в котором призвали Россию согласиться на полное, немедленное и безусловное прекращение огня в Украине и перейти к содержательным мирным переговорам. Заявление перед заседанием Совбеза ООН представили глава дипломатии Евросоюза Кая Калас и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. О совместном заявлении 50 стран написало агентство Укринформ. Авторы документа напомнили, что Украина согласилась на такое прекращение огня еще в марте прошлого года. «Мы призываем Россию, наконец, сделать то же самое, как необходимый шаг к содержательной дипломатии и переговорам, ведущим к миру», говорится в заявлении. В документе также выражена обеспокоенность продолжающимися российскими ударами по украинским городам и инфраструктуре, а также атаками в Черное море, которые, по словам подписавших заявление стран, создают угрозу украинскому экспорту зерна и мировой продовольственной безопасности. К заявлению присоединились большинство европейских стран, а также Израиль, Канада, Австралия, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия и ряд государств Латинской Америки. И о погоде. Завтра, 24 сентября, на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится. Ясно, слабый ветер до 4,9 метра в секунду. Атмосферное давление без изменений, солнечная активность высокая. В Иерусалиме и в Хайфе 28 градусов, в Тель-Авиве 31, в Бершеве 33, в Твери на побережье озера Кинерет 30, в Эйлате 36 градусов. Это был итоговый выпуск новостей. Информационная служба заканчивает свою работу и прощается с вами до завтра. А далее в эфире «Не по Фрейду» с Александром Солнцевым.
16: «Не по Фрейду».
17: «Не по Фрейду» с Александром Солнцевым. Обычно «Не по Фрейду» со мной, действительно. Это так. Большое спасибо, Лидия. Мальчики и девочки, здрасте, вечер добрый. 2:05, как я и обещал. В этой студии внеочередной выпуск программы «Не по Фрейду». Почему внеочередной? Казалось бы, обычный вечер среды. Потому что сегодня у нас исключительно мужской вечер. Так получилось, что Владлена махнула нам своим красивым хвостиком и улетела за границу. Ее выпустили. Вот, и в этот же самый момент в студию впустили. Впустили человека, который периодически обеспечивает как раз людям те самые красивые хвостики. Сегодня у нас в студии человек-ножницы, человек-фен, человек-краска, человек-аммиак, человек-перекись водорода, человек-кресло, человек-расческа, человек-щеточка, вот это вот все. Зеев Левин, Зеев, я рад тебя видеть, привет.
18: Александр, добрый вечер, радиослушатели. Мне действительно очень приятно быть здесь, и я рад вас видеть.
17: А я-то как рад. Кстати, между прочим, по поводу видеть, подожди, у нас аплодисменты должны быть. Вот. Это оплаченные мной люди за 20 шекелей, так сильно рады тебя видеть. Все. Все, домой, 20 шекелей отработали. Наш сегодняшний эфир можно увидеть в Инстаграм.
18: Да, верно. Я как раз сейчас веду прямой эфир через Инстаграм, свою платформу. Угу. Зеев Левин. Можно зайти и посмотреть.
17: Заходите на аккаунт Зеева и смотрите на, естественно, Зеева. Собственно, на кого же еще смотреть? Зеев, поскольку ты являешься известным стилист, парикмахер и все такое прочее, поэтому сегодня мы об этом говорить не будем, потому что и так все знают. Зачем? У меня вопрос такой. Скажи, пожалуйста, в какой момент хорошему еврейскому, а я надеюсь, что ты был хороший еврейский мальчик. Ты был хороший еврейский мальчик?
18: Надо у папы с мамой спросить.
17: Вот.
18: Мне всегда казалось, что я самый лучший.
17: Лучший еврейский. Да. Дело в том, что вообще суть воспитания в еврейской семье, это же что? Это ты самый лучший. Все,
18: верно.
17: Ты мой самый хороший.
18: Да.
17: Вот.
18: Да.
17: В какой...
18: Я даже на скрипке играл было время.
17: ты снял с языка. У меня вопрос. Ты я серьезно, был, да, ты умеешь играть на скрипке?
18: Да. Вот. Ну, на нервах я играл лучше.
17: Подожди. То есть, если сейчас, так сказать, совершенно случайно здесь в студии возникнет скрипка, ты сможешь что-нибудь, да, запоганинить?
18: Или запоганинить.
17: Или ну, такое. Или запоганить.
18: Вот запоганить, да, это да, да.
17: А запоганинить?
18: Запоганинить
17: нет, да. Нет. Окей, так вот, смотри, в какой момент хороший, симпатичный, послушный, надеюсь, да, еврейский мальчик решил: нет, не буду я дантистом. Потому что нормальные дети, нормальные мальчики, так, они либо адвентисты, либо адвокаты, либо уже не еврейские мальчики, потому что, ну, как бы, да? В какой момент ты решил, что ты не будешь дантистом, а будешь вот человеком, трогающим чужие головы?
18: Это, конечно, будет немножко смешная история, да? Потому
17: а
18: что
17: мы
18: я
17: никуда
18: вот
17: не спешим, у нас грустная программа.
18: До того, как я стал человеком, который трогает головы, вот где-то в районе 7-8 лет, наверное, мне было, может быть, 9, когда у меня мама спросила...
17: С первого по третий класс.
18: Да. Угу. Кем ты хочешь стать? Первое, что я сказал, гинекологом.
17: Слушай,
18: моя мама это очень хорошо помнит.
17: Так, мальчики и девочки, у нас есть WhatsApp. Кстати, 054-2070-800. Пожалуйста, напишите на этот WhatsApp.
18: Это после этой профессии сразу ты решил, да? Что я хотел стать доктором. Я же ведь хотел стать доктором.
17: Напишите, пожалуйста, кем вы хотели стать в детстве. Вот, не надо никаких вопросов Зееву, и без этого хорошо. И так, вопросов нормально. Значит, 054-2070-800, пишите сюда, кем вы хотели стать в детстве.
18: В детстве, да.
17: Да. И кем вы стали, и почему.
18: В итоге, да.
17: Вот, значит, напоминаю, что кто сегодня не напишет нам, да, вопрос, у того завтра вырастет прыщ на носу. Ну, поэтому выбор ваш, само собой. Итак, ты хотел стать гинекологом. Кстати, вот спроси у меня, Саша, а ты кем?
18: Кем ты хотел стать, Саша?
17: Спасибо, что спросил, Зэ. И это можно, кстати, проверить. Я почему-то говорил, что я хочу стать, внимание, водителем свадебной «Волги». И когда у меня спрашивали, серьезно, и когда у меня спрашивали, почему, я говорил: воровать невест.
18: Воровать невест.
17: Я не знаю почему, но это известно. Я в своих вот этих мемуарах, ну, биографических, часто отвечаю на этот вопрос. Действительно, я хотел быть водителем свадебной «Волги», чтобы воровать невест. Ты хотел быть гинекологом.
18: Да.
17: Почему?
18: Я не знаю, мне казалось, что это доктор, это крутая работа.
17: Это
18: у меня даже спросили,
17: доктор, если ты не знал.
18: Да. Я сегодня я не доктор, но посмотреть могу.
17: Да.
18: Okay. Но вместе с этим хочется объяснить, что, ну, мне казалось, что это работа с женщинами, да?
17: Mm-hmm. Да, логично.
18: Я все равно остался в профессии с женщинами, немножко смотрю, как ты сказал, на головы.
17: Mm-hmm.
18: И превращаю. Мне кажется, что вот работать мастером-стилистом — это mm-hmm. намного круче, mm-hmm. чем быть гинекологом.
17: Или дантистом.
18: Или дантистом.
17: Или адвокатом. Или пожарным. Или космонавтом. Ну.
18: Пожарным, да, ты спасаешь людей.
17: Да.
18: Да. Дантист тоже врач. Ну вот.
17: Тоже спасает людей зачастую.
18: Верно, да, но после него всегда больно, неприятно, после дантиста, согласись.
17: Согласен. Особенно во время.
18: После похода стилиста,
17: в салон красоты какой-нибудь, не дай бог.
18: Да, это же ведь ты выходишь оттуда с эмоциями, ты выходишь оттуда с настроением.
17: Да. И с вопросом, почему оранжевый? Я же просил синий, да, вот эти. Это мы, кстати, тоже сегодня поговорим. С этими вопросами тоже. Ну, то есть, ты считаешь, что ты с детства тебя тянуло к женщинам, ты просто никак не мог по-другому...
18: Понять, с какой стороны лучше подойти, да.
17: Так вот, а в какой момент ты понял, что ты хочешь быть вот специалистом в этом направлении?
18: Это благодаря моей маме, знаешь. Вот здесь вот это, да. Тут не отнять, конечно, ее за заслугу.
17: Uh-huh.
18: Перед тем, как мы должны были репатриироваться, она говорит: слушай, говорит, могу помочь тебе закончить школу раньше и устроить тебя
17: куда-нибудь
18: в парикмахерский салон.
17: Подожди, это сколько тебе было?
18: Мне тогда было 14.
17: 14, окей.
18: Да. И пошли, посмотрели, зашли в салон, посмотрели, и я сказал: давай, поехали. Начал свою карьеру с того, что стал мужским мастером. Я начал работать в мужском зале, потому что, когда я зашел, знаешь, в дамский зал, там сидели девушки, которые, ой, какой приятный
17: какой, юноша. Да-да-да, а это же начало пубертата, 14 лет.
18: Да, именно.
17: И ты, небось, там засмущался.
18: Ой, боже, за... я сказал, я туда больше не пойду.
17: Как я понимаю, да. Я туда больше не пойду, сказал ты.
18: Глупыш был малыш.
17: Ну, не то чтобы сейчас, да?
18: Да.
17: Окей.
18: И вот получилось так, что все-таки жизнь меня вернула на свои своя, когда мы репатриировались уже в Израиль. Я начал опять свою деятельность после армии. Тут уже жена подключилась и...
17: Жена подключилась, в смысле, ты женился или подключилась?
18: А, нет, тогда мы еще встречались, и она говорит, слушай, говорит, вроде неплохо.
17: Может,
18: у тебя
17: хватит
18: получается.
17: Встречаться? Может, давай. Даже поженимся?
18: Ну, и не без этого, да. И вот так и написали в школу, одну из популярных, и пошел, посмотрел, вот прям влюбился. Влюбился с первых минут. Записался на полностью обучение с нуля и начал свою карьеру.
17: Понятно. Ну, то есть, первое касание у тебя произошло в 14 лет еще до репатриации. В каком городе ты жил?
18: Ташкент.
17: Ташкент. А, «Сияй, Ташкент, звезда Востока»,
18: верно,
17: песня из Дагара.
18: Надо
17: будет ее послушать, кстати, сегодня. Окей, хорошо. Как ты думаешь, если бы, например, мама... А почему, кстати, она тебя повела в парикмахерскую? Почему не в кулинарный техникум? Ну, просто интересно. Она парикмахер у тебя или у нее там знакомые были?
18: У меня
17: или
18: вообще мама, она модельер, дизайнер свадебных и вечерних платьев. Еще начала это.
17: Ты понимаешь связь между нами? Ты понимаешь?
18: Да, вот же.
17: Вот
18: семейный бизнес.
17: Вот маму бы твою мне тогда, когда я хотел быть водителем свадебной Волги, воровать невесту, а?
18: Понятно, да.
17: Окей, то есть она у тебя модельер свадебных платьев.
18: Да.
17: То есть, в принципе, женская красота, она как бы в доме у вас вот это плюс-минус.
18: Всегда была, да. И мама как бы всегда... Когда она говорит, мечтала создать совместный бизнес, чтобы сын занимался тем, что он делает прически, она
17: Доводит
18: делает платья.
17: Образ.
18: И да, и мы в образе выпускаем невесту.
17: Кстати, у меня к тебе вопрос.
18: Волгу к Александру.
17: Я, естественно, Александр такой, поехали кататься. У меня к тебе вопрос вот какой. Он у меня на самом деле в голове давно крутится, но некому было задать, а сейчас я в твоих глазах вижу того человека, которому можно задать этот вопрос. Более того, я думаю, что этот вопрос есть у многих, но просто люди боятся его задать. Вот смотри. Свадебные платья, свадебный макияж, свадебная прическа, свадебный образ, вот это вот все. Потому что, в принципе, свадьба, да, это как бы такой важный этап в жизни человека, особенно девушки. Ну, для мальчика это скорее серьезный этап, а для девушки это важный.
18: Okay? Верно, да.
17: Почему, объясни, пожалуйста, не существует образа для развода? То есть прическа для развода, платье для развода, макияж для развода. Поскольку развод для очень многих, особенно девушек, это долгожданный момент. Во-первых, они выходят нифига себе приданным, особенно если было правильное замужество. То есть как бы, вот как ты считаешь, может быть, имеет смысл запустить такой бизнес, типа образ для развода, чтобы, знаешь...
18: Ты знаешь, кстати, очень часто...
17: Так.
18: Приходят девушки, которые уже были после развода и полностью меняют имидж.
17: Вот!
18: Есть такое.
17: Скажи мне.
18: Это бизнес-идея.
17: Вот, во-первых, тебе, пожалуйста, бизнес-идея. Кстати, вот на этом стуле...
18: Развелась, приходи, мы поменяем тебе образ.
17: Да-да-да-да. Вот,
18: пожалуйста. Цвет на розовый.
17: Можете, да. Можете забирать себе бесплатно эту идею. На этом стуле, кстати, на котором ты сидишь, у нас здесь сидело много разных специалистов, и почти каждому я ударил какие-то бизнес-идеи. Никто ничего не сделал. Я надеюсь, что ты поступишь по-другому. Скажи, пожалуйста, правда ли говорят, потому что я это слышал, но не видел ни разу, что если девушка делает каре, значит, она рассталась с кем-то.
18: Ты знаешь,
17: как я, например, пришел с косой, ушел. Да. Нет, ну серьезно.
18: Ты знаешь, и да, и нет, не факт. Девушки, которым подходят каре, они это видят, понимают, они, конечно же, будут стричь. Но когда девушка расстается, ей хочется вот перемен. У них есть ощущение, да, что вот они срезали вот эту всю ношу, тяжу, которую они на себе носили. и можно отращивать волосы заново. Это как белый лист в жизни.
17: То есть, скорее, девушка, побрившаяся на лысо, вот она как бы...
18: Александр.
17: Не настолько белый лист?
18: Нет.
17: Я просто спрашиваю, как бы, ну, серьезно.
18: Это очень большое, чтобы девушка вот так пришла и побрилась длинных волос на лысо. Знаешь, это, наверное, прям...
17: Редкость,
18: надо быть
17: короче.
18: Очень, да, это очень надо быть
17: хорошо.
18: Такой сильный.
17: Хорошо.
18: Эмоционально.
17: А вот такой вопрос. Поскольку ты человек опытный у нас, все-таки, сколько лет ты в этом уже крутишься?
18: Боже, страшно туда, сказать. Вот но за 30 уже.
17: За 30 лет?
18: 5.
17: То есть у тебя более 35 лет в руках ножницы.
18: Наверное. Верно, да, старше.
17: Да ты опытный, типа?
18: Вот, типа, да.
17: Я АО сказал на татуировку у Зеева на предплечье. Татуировка, это что, садовые ножницы?
18: Это садовые ножницы. Нет, это мои же ножницы.
17: Твои же ножницы.
18: И мое лезвие, которым я стригу.
17: Которыми
18: все,
17: ты же.
18: Все свое ношу с собой.
17: Скажи, пожалуйста, поскольку у тебя взгляд наверняка заточенный, ты можешь, допустим, вот заходит девушка и говорит, я хочу то-то и то-то. Вот ты можешь определить, что вот у нее в жизни что-то случилось, или что она что это из-за того, что с кем-то рассталась, или наоборот, на свидание готовится.
18: Зачастую, да.
17: Вот. Как это можно? Вот это мне очень интересно. Как можно
18: это,
17: определить?
18: Это можно только с опытом набраться.
17: Я
18: опытом.
17: Поэтому и нашел тебя. Опыт.
18: На консультации я всегда смотрю людям
17: ты
18: в глаза.
17: Ты удацу.
18: Нет, милый. Нет. Я так далеко не заглядываю, но я заглядываю глубже. Через глаза можно увидеть душу человека. Для того, чтобы... подобрать ему вот правильный образ.
17: Так.
18: Для того, чтобы увидеть, что человек, какие-то там жизненные перемены и так далее. Mm-hmm. Вот это вот для меня важно. И зачастую я вижу, я спрашиваю, задаю всегда прямой вопрос, что-то произошло в жизни, почему хочется поменять работу и так далее, и узнаешь там. Кто-то расстался с парнем, кто-то с мужем, кто-то хочет поменять работу.
17: Кто-то с парнем расстался, а с мужем нет. Ну, всякое
18: бывает. Всякое бывает, конечно.
17: Окей, муж не осуждает.
18: Сегодня нет никого, никогда. Каждый живет, как ему по комфорту в жизни.
17: Ну, то есть, подожди секундочку. Ты говоришь, что у вас сначала идет какая-то беседа, то есть, когда человек тебе приходит, вы сначала беседуете? Вы не сразу хватаетесь за ножницы?
18: Боже упаси, ты что, нет.
17: Так, мальчики и девочки, значит, во-первых, жду от вас сообщение на наш WhatsApp 054-2070-800, кем вы хотели быть в детстве и кем вы в конце концов стали и почему. У нас сейчас маленькая рекламная пауза, после которой, судя по всему, наш разговор повернет совершенно в другое русло. Вот сейчас мы узнаем много чего нового, не переключайтесь.
19: Не по Фрейду.
20: Реклама.
21: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
22: Праздничные скидки и выставка моделей 27-го года в ДАКС. Скидки до 70% на модели с выставки и до 50% на мебель из новой коллекции с быстрой доставкой. Современные диваны, спальни и гостиные от ведущих немецких и мировых брендов. Ждем вас всю неделю в филиалах ДАКС, Ришен, Ашдот, Нитания, Хайфа, Кармель. ДАКС. Качество, стиль, функциональность.
20: Реклама. Не по Фрейду.

0: Не, не по Фрейду.
1: Программа наша продолжается. Не по Фрейду. Здесь на Первом радио 89.1 FM. Сегодня в гостях у меня я и человек, который очень любит трогать не свои влажные волосы. Зеев Левин, известный модельер, стилист, владелец... что, как у тебя это правильно называется?
2: Владелец салона красоты. Вот. Владелец премиального косметического продукта по уходу за волосами.
1: Бренда.
2: Бренда.
1: Окей. Да. Секунду. То есть вот это вот шампуни, кондиционеры, вот это все, что я знаю. Что еще для волос бывает? Масли.
2: Конечно. Масли, вот кондиционеры.
1: А,
2: да.
1: То есть ты еще и производишь это все.
2: Верно.
1: Ничего себе. Где все это можно?
2: У нас в салоне.
1: У вас
2: в салоне. И салоны, которые мы это распространяем по стране.
1: Окей, об этом чуть попозже. Это хорошая новость. Я не знал, а жаль. Теперь знаю и хорошо. Скажи, пожалуйста, мы закончили разговор на том, что по предварительному общению с клиентами, которые к тебе приходят,
2: да,
1: ты можешь определить, что случилось. Или люди сами рассказывают.
2: Ну,
1: они как
2: правило,
1: психологи,
2: нет.
1: Ложатся
2: поначалу,
1: на диван,
2: конечно же,
1: ты
2: люди не доверяют.
1: Такой...
2: Они должны зайти, перейти вот стопу доверия, да, угу. Особенно если человек пришел к тебе первый раз. Когда уже, допустим, постоянный клиент приходит, да, я уже могу с входа понять, человек в каком настроении.
1: Угу.
2: А если человек пришел ко мне впервые, то это немножко сложнее, нужно время... провести консультацию с человеком, что хочет, что не хочет, что любит, что не любит. И вот в эти моменты, конечно же, можно увидеть, что у человека там что-то не в порядке. В душе, в жизни и так далее.

0: хотели перемен, боялись, с очень длинными волосами.
1: Так.
0: Я просто брал ножницы и обрезал им волосы.
1: Подожди, да, то есть вот. Она такая сидит, сидит такая, гладит свои длинные волосы, они у нее там до пят.
0: Практически, вот, да.
1: И такая говорит, я бы хотела завивку. А ты такой мимо проходишь, говоришь, и хрусть. Нет. Как это происходит?
0: Когда я вижу, что, допустим, девушка,
1: да.
0: женщина хочет каких-то перемен, так. но она боится.
1: Так.
0: А подойдет, не подойдет. И ты я такой, вижу, подойдет. Как мастер, что ей это будет.
1: Да.
0: Топчик.
1: Угу.
0: Я просто-напросто, как только начинаю видеть, что она боится,
1: угу.
0: я втихаря достаю ножницы, обрезаю волосы.
1: Это мне, знаешь, что напоминает?
0: И я хочу сказать, что девочки уже приходят годами.
1: Угу.
0: Вот недавно была, уже приводит свою дочь.
1: Угу.
0: И она говорит, послушай, говорит, я всю жизнь мечтала сделать каре, но я боялась.
1: Угу.
0: Потому что моему мужу нравятся длинные волосы. Я срезала волосы, я просто тащусь от этого каре, и мне муж постоянно говорит, это лучшая стрижка, которая у тебя была когда-либо.
1: Ну, а срезал это ты, проходя мимо своим уверенным движением?
0: Не проходя мимо, а после консультации, после того, как мы поговорили, и когда я услышал того, что хочу, но боюсь, мечты должны сбываться здесь
1: вот,
0: и сейчас.
1: Вот, это мне напомнило два момента. Момент номер один, это когда люди, знаешь, прыгают с, ну, с тарзанки, да, не, с парашютом в том числе, да?
0: Да.
1: Они же уже в самолете, они явно хотят, но боятся.
0: Да.
1: А инструктор стоит и их выпинывает просто. Потому что если
0: вот
1: не выпнешь...
0: В тот момент я тот инструктор, да. Именно в тот момент.
1: Да, и как психологи, допустим, психолог говорит, у меня, не знаю, разводиться, у меня разводиться. А психолог говорит, разводись нафиг.
0: Такого психолога надо тогда повесить на веревке. Психолог не имеет права такие вещи говорить. Ну, я просто изучал психологию. Также я сделал обучение на коучинга. И первое, что нас обучали всегда, это не проводить пациента, клиента через себя, его проблему. Не переживать его проблему. А наводить вопросами таким образом, чтобы человек сам решил себе проблему. Свою же. А тот психолог, который, как ты сказал, да, разводись,
1: да
0: нет, ты что, мучайся?
1: Да.
0: Нет. Если есть, я считаю, что если ну, в отношениях, да, давай.
1: А давайте поговорим про отношения.
0: Да,
1: у нас сегодня в гостях человек, эксперт в отношениях с кутикулами и хитиновым панцирем. Как еще? Да, про отношения.
0: То, ну, это же ведь везде и всегда. Это у меня в кресле с клиентом, с сотрудниками. Вот если, допустим, отношения не клеются, да, в семье, допустим, как мы говорим, да, и кому-то хочется развестись, сделайте от себя все возможное, чтобы сохранить семью. Это вот первое. Там, какие-то юдзуги, да, там сходить, пересмотреть какие-то, может быть, там
1: психологические
0: взгляды, фильмы, моменты. Как бы помочь друг другу. Но если оно не идет, если у тебя нету партнера с другой стороны, то для чего?
1: Я согласен.
0: Пошел дальше, и никто никогда еще не пропадал.
1: Это да, это да. А вот, кстати, по поводу отношений между мастером и
0: пациентом. Клиентом.
1: Клиентом, господи. Просто я твое вот это вот, кем ты хотел стать, оно теперь у меня зафиксировало. Скажи, пожалуйста, вот только честно, мне интересно. Вот с каким клиентом удобнее работать? С тем, кто сидит, болтает и что-то рассказывает? Или с тем, кто просто молчит и тупо смотрит в себя? Вот тебе лично.
0: Ты знаешь, я не комфортный.
1: Да. Ну, только честно. Ну, все клиенты Зева не слушайте сейчас.
0: Понятное дело, что когда человек с тобой ведет какую-то беседу, да, то это всегда приятнее. Да? Во-первых, я всегда на 99% я запоминаю то, о чем говорил с клиентом.
1: Да
0: даже
1: ладно.
0: Если ко мне клиент приходит спустя полгода,

0: Я вспоминаю, о чем мы говорили.
1: И ты такой, и я помнишь, вопрос. Мы про твою
0: да,
1: бабушку
0: именно.
1: Софью Алексеевну?
0: Народ просто...
1: Да ладно, да ладно.
0: Да, народ просто в шоке от этого.
1: Ничего
0: как
1: себе.
0: Ты помнишь, о чем мы говорили? Вот каждого клиента вот запоминаю вот по таким моментам.
1: Удивительно.
0: Но бывает такое, что человек как бы находится минутку в своем мире, угу. что... Ну, я не по кайфу сейчас рассказывать о том, что происходит, да.
1: Ну,
0: особенно
1: да.
0: там первый раз пришла к мастеру, да.
1: Стесняется еще, да.
0: Либо стесняется, либо, ну, не знаю, что.
1: Ну, окей, ну слушай, не, еще интроверты люди такое. Бывают.
0: То, да, да. Да, да, да. Вот это, вот там тяжело, да.
1: Нормально, что ты. Мы, интроверты, никого не обижаем.
0: Да, но ты понимаешь. Это действительно так и есть. Угу. Никто никого не обижает, но особенно когда человек первые разы приходит, да, угу. то вот немножко тяжело. Почему? Потому что всегда, ну, я уже с годами научился, да, но раньше я думал, как бы, может, во мне что-то не так, может, угу. я что-то не так делаю. Потом я начал задавать вопросы: а что-то не так, а что-то, может быть, вас не устраивает, угу. вы чем-то недовольны.
1: Угу. Причем ты обычно так спрашиваешь. Я не понял, вы чем-то недовольны. Алло. Так?
0: Ну, бывает по-разному.
1: Окей. И люди отвечают на эти вопросы, типа, нет, я просто была уставшая, там,
0: да,
1: и все что угодно.
0: Да, да, да. И тогда намного комфортнее продолжать работать.
1: Я понял. Слушай, существует очень много мифов, связанных с покрытием нашего тела, в том числе и с волосами. А поскольку ты специалист в первую очередь в этом вопросе, я бы хотел с твоей помощью эти мифы либо опровергнуть, либо подтвердить, если ты не против. Начинается. Наша традиционная рубрика «Развеиваем мифы с Зеевым». Эту рубрику вы сможете слушать каждую среду здесь, в программе «Нива Фрейда». На самом деле, я тебе скажу, я сам лично, и я думаю, что очень многие наши радиослушатели и зрители твоего прямого эфира, мы уже вышли в прямой эфир. Что
0: ты
1: там
0: знаешь,
1: происходит?
0: Что-то прямой эфир завис. Что-то
1: ну, тогда,
0: с интернетом,
1: знаешь,
0: не очень.
1: Как,
0: связь
1: как
0: плохая.
1: Говорил мой учитель по Windows, выйди и войди.
0: Да.
1: Ну, как бы. Так вот, есть такие, например, мифы, что если, допустим, вот волос на груди побрить, то потом он будет расти жестче в два раза пышнее.
0: Миф.
1: Это так? Не будет, то есть.
0: Не будет, да. Миф.
1: Зря, значит, я это все делал. Хорошо. Я понял. Да, скажи, пожалуйста, правда ли, что...
0: Вопрос. Вот почему есть люди, которые лысеют? Да. Ну, ребята молодые,
1: ну,
0: лысеют,
1: да,
0: рано.
1: Лысеют рано.
0: Они начинают брить голову, некоторые из них, и думая, что вот сейчас начну брить голову, и у меня начнут расти волосы.
1: А все работает с точности. Да наоборот, конечно.
0: Верно.
1: Небеса видят, что им волосы не нужны. И говорят, ну, нет, так как говорится.
0: Опоздал, так опоздал.
1: Опоздал. Слушай, вот я так и знал, что есть в этом что-то. Хорошо, следующий миф. Он выглядит так. Правда ли, что волосы... Извините, мальчики и девочки, что я все про волосы, но просто редко специалиста найдешь такого. И тем более я его привязал к стулу, он никуда не денется. Правда ли, что волосы привыкают к одному и тому же средству? Например, к одному и тому же шампуню. И потом на другой начинают реагировать как-нибудь по-другому.
0: Маркетинговый миф.
1: Маркетинговый миф. Еще один миф.
0: Конечно.
1: То есть волосы ничего не привыкают?
0: Вообще нет.
1: Кроме хозяина. Да и то некоторые уходят от хозяев со временем. Не, ну на самом деле.
0: На самом деле нет. Самое главное, чтобы шампуни, маски, они подходили к текстуре волос, к самим волосам. Поэтому нету такого понятия, что привыкает. Что может происходить со временем, что волосы, допустим, масками напитываются, и тогда нужно поменять саму маску, чтобы она была... менее жирная, меньше содержала кератины либо протеины, и больше была липидная, больше была пептидная. Уже тогда к этому подбирать другой продукт. Вот это, да, может быть. Но не потому, что наши волосы привыкли, и они стали там со временем становиться более жирными. Нет. Это говорит о том, что была правильно подобрана
1: есть жирного.
0: Маска. Она напитала волосы.
1: Да.
0: И со временем волосы начали становиться более жирными. Угу. Либо вы поменяли там шампунь, либо поменяли кондиционер вместе с этим. Угу. Но нет. Это
1: миф. Да. Я понял. Еще вопрос, который задают практически все друг другу, но почему-то парикмахеру этот вопрос не задают. Нужно ли мыть голову перед тем, как идти в салон, или не нужно?
0: Ну, во-первых, нужно спросить в первую очередь у мастера, к которому идешь. Объясню почему.
1: Да.
0: Все зависит от процедуры, которую мы делаем. Окей? Если мы, допустим, делаем процедуру выпрямления волос, то, конечно же, лучше прийти с чистой головой. Для чего? Для того, чтобы сэкономить время, не мыть голову. Если мы делаем милирование, там, то желательно, чтобы мы сами помыли голову. Все зависит от той процедуры, которую мы делаем. Я, допустим, иногда клиентам рекомендую помыть голову до того, как прийти. Но если мы приходим просто банально покрасить корешки, то, конечно же, лучше голову не мыть, потому что сальная железа, она защищает нашу кожу от...
1: от красок, от всех химий,
0: от красок, в основном от перекиси,
1: вот,
0: для того, чтобы не унижать. Перекись — это такая, это здоровая химия, да. Поэтому она никак не вредит нашему здоровью.
1: Как говорится, ничто не красит, ничто так не красит женщину, как перекись водорода. Окей, хорошо.
0: Жизненно.
1: Это да. Еще один вопрос перед тем, как мы прервемся на 2,5 минуточки для того, чтобы выпить перекись воды. Значит, скажи, пожалуйста, как вы, люди искусства, а я считаю, что парикмахеры, модельеры, стилисты — это все люди искусства. Для меня это,
0: конечно,
1: искусство.
0: Да.
1: Вот. Как вы относитесь к тому, когда к вам приходят с какой-то фоткой из интернета или тыкают фотку и говорят: я хочу вот так. А вы точно видите, что...
0: Ты знаешь, сейчас это вау, ты прям в яблочко.
1: Но.
0: Почему? Потому что у нас появился, можно так сказать, старший брат, которого
1: искусственный
0: зовут...
1: интеллект. Вот, я к этому вел. Я к этому вел. Судя по всему, мы чуть сдвинем нашу паузу.
0: Я думаю, что это боль всех мастеров. Почему? Потому что искусственный интеллект.
1: Вы туда закачиваете. Пацаны.
0: Да нет.
1: Окей.
0: Вообще не там.
1: Окей.
0: Закачивают фотографию.
1: Да.
0: Окей.
1: И она мне показывает 50 вариантов.
0: Что,
1: и все, мне нравится.
0: Верно, верно. Но никто туда не закачивает параметры, которые у тебя есть.
1: Рост, вес,
0: зарплата.
1: Нет, зачем?
0: У нас ведь есть волосы крашеные. В какой цвет?
1: Так.
0: Дорога. Как это сделать? Никто этого не смотрит, не понимает. Когда, допустим, тебе приносят фотографию: хочу стать вот такой вот блондинкой,
1: да,
0: с милированием, реально выглядит красивый, холодный цвет, но она, допустим, к тебе пришла практически с черными волосами, там темно-темно-коричневый.
1: Каштан такой.
0: Да.
1: Да.
0: Да. Как бы, ну, тут уже спрашиваешь, что ты хочешь, цвет волос или качество волос? Хочу качество, ну и цвет, конечно, но...
1: Нет.
0: А есть такие, которые доказывают: вот он же сказал, что мне это подойдет.
1: Да.
0: Ну, в последний раз я сказал, пусть он тогда и сделает.
1: Просто дело вот в чем. Действительно, даже далеко ходить не надо. Весь Facebook полон всякими, типа, загрузите фоточку, да, или там загрузите фоточку и посмотрите 50 прекрасных имиджей, которые...
0: Оттенков серого.
1: Которые, это другой вариант. Это уже мой возраст. Оттенки серого, да. 50 вариантов прически, все которые вам подходят. Ну, то есть, когда к тебе человек приходит вот с таким и говорит: я хочу так, ты сразу говоришь нет или пытаешься что-то?
0: Я, как вообще, в этот момент вот, я сейчас сказал вот конкретно за окрашивание волос. Да, это как бы окрашивание волос — это наука. Нужно понимать, что было в волосах, нужно понять полностью историю, чем его красили, была ли химия, делали ли выпрямление, делали ли какой-то кератин и так далее. Это все зависит.
1: Ну, это прям как медкарта в поликлинике.
0: 100% ты прав, да, вот, да. И после вот диагноза правильного ты только сможешь понять, что можно сделать, что нельзя сделать, и нужно ли вообще это делать, и по какой этапности. По поводу стрижки. Да, зачастую это может помочь, но опять же нужно понимать, какая у тебя структура волос. Если волосы вьются, если волосы кудрявые, а вы приносите фотографию там вытянутые на фенные объемные волосы.
1: Но это можно сделать на 3 дня, да?
0: Я пока не помыла голову, да, конечно. Именно так.
1: Я понял.
0: Мы все же еще не волшебники, но мы к этому стремимся.
1: Естественно. Само собой. Хорошо, и тогда еще один вопрос. И мы с темы искусственного, слава богу, интеллекта уходим, поскольку неплохо бы свой иметь. Если, предположим, кто-то сделает такую систему, типа видите фотографию, да, и я подберу прическу, человек вводит фотографию, а искусственный интеллект спрашивает: так, а теперь окрашенный, не окрашенный, кератин, пепин, лепнин, ну, в общем, 50 тысяч вопросов он задает, и потом, исходя из этого, делает. Это может вам в работе помочь? Или это все равно будет
0: Это может вилами дать какую-то информацию для потенциального клиента, и такое мы тоже встречаем.
1: Да.
0: Люди, которые приходят, и они начитались в интернете много разной информации, они приходят и начинают мне говорить,
1: да, как, с какой стороны
0: как их красить, каким цветом, что ей лучше подходит, что ей лучше не подходит. Ну, если вы пришли к специалисту, доверьтесь специалисту. Либо есть у нас возможность купить красочку дома, давайте.
1: Делайте. А потом идите к специалисту.
0: Как вариант.
1: Я понимаю. Так, мальчики и девочки, мы делаем небольшую паузу для нашей традиционной рубрики «Сделай приятно гостю». И пока я буду делать приятно гостю, вы сделаете приятно себе, сходите чуть попить, перекусить. Приходите, и мы продолжим наш эфир.
2: Не по Фрейду.

0: не по Фрейду.
1: Так называется программа, которая каждую среду с 8 вечера до 9, соответственно, тоже вечера, не может пройти мимо вас, а вы мимо нее. Обычно в этой студии как минимум 3 человека, сегодня 2, и оба 2 этих человека умные, загорелые и молодые люди. Сегодня в гостях у меня Зеев Левин, известный стилист, модельер, владелец прекрасного салона в Тель-Авиве. И еще, насколько я слышал, потому что я нет-нет да попадаю... А, подожди, сейчас, секунду. Алло, где вы? Это тебе.
2: Спасибо, дорогие.
1: Все, спасибо. Можете идти домой. Так вот, мне попалось в Инстаграме или еще где-то, что-то ты учишь людей.
2: Да, верно.
1: Чему? Да. О чем речь?
2: Повышение квалификации мастеров. Я провожу курсы. Я, если честно, уже 10 лет я этим занимаюсь. Я проработал в больших компаниях технологом. Проводил... повышение квалификации мастерам. И вот из-за того, что обращается ко мне большое количество людей, что они хотят научиться работать так же, как у нас в салоне, я решил передавать людям свой опыт. И прям вот реально обучаю тому, что мы делаем повседневно в салоне.
1: Подожди, то есть ты учишь не... я сейчас говорю простые слова, типа стричь, да? То есть ты учишь не стричь, а ты учишь вести все вот это вот как бизнес, как салон? Просто что? Или и то, и то?
2: И то, и то. А. Да, именно. У меня есть курсы по ведению салонного бизнеса. Эти курсы подходят как парикмахерам, так и мастерам маникюра, педикюра, косметологам. Также я провожу повышение квалификации мастеров. Это стрижки, это окрашивание, это модные окрашивания, как аиртач, балаяж, что от чего отличается и как, что делается. А также, я думаю, что ты еще слышал, что такое вообще...
1: Балаяж, да, это какое-то пирожное французское, судя по всему.
2: Да, еще есть такое модное слово «шитье седины».
1: Шитье седины.
2: Да.
1: Я знаю вышивание гладью. Но ты вот шитье, что это? Шитье седины.
2: Да, это вообще просто-напросто. Вот когда мастерам это говоришь, мастера просто
1: с ума сходят.
2: Вообще, да.
1: Трепещут.
2: Это техника, которая обычная техника милирования.
1: Да.
2: Разного милирования.
1: Господи,
2: есть
1: микромилирование, конечно.
2: Есть аиртач.
1: Да.
2: Есть классическое милирование, которое выполняется, но его красиво называли «шитье седины». И показывают в роликах, как они это делают из черного цвета, превращают как бы дам в пепельно-серый цвет.
1: То есть я правильно понимаю, что люди, дошедшие до определенного возраста, закрашивают седину,
2: верно.
1: А люди, у которых этой седины еще нет, они такие... А не поносить ли мне седину?
2: 15 седых волосинок,
1: да.
2: Они думают, надо вот сделать мне шитье седины. Приходят и говорят, мне сделайте шитье седины. Но вот настолько, вот ты знаешь, это пропитан интернет этим шитьем седины, что люди не верят мне, что ну не надо тебе даже начинать этого.
1: Тебе не надо шитье седины.
2: Вообще, да. А когда начинаешь объяснять, что это классика, что это милирование, люди не верят. Они говорят, вам нужно пойти поучиться.
1: Вот, кстати, да, Зэ. Да. Вот я иногда вот слушаю некоторых людей, думаю, вот тебе бы пойти поучиться.
2: Да.
1: Именно. То есть, по сути, получается, что вы у себя на рабочем месте, у своих кресел и ножниц, в принципе, отбиваетесь от маркетинга, потому что кто-то запустит какой-то тренд в каком-нибудь ТикТоке, да, что, например, я не знаю, надо прокрасить середину головы в оранжевый, и начинают реально приходить вам люди с таким запросом.
2: Да, именно так, да.
1: Серьезно.
2: Да.
1: То есть не дома себе красят, а вот именно к вам приходят.
2: Ну, слава тебе, Господи, что к нам приходят. Ну, а дома можно жить, это все-таки
1: я
2: химия. Если
1: понимаю.
2: Ты ее не умеешь и не знаешь, как правильно сделать, можно сделать ожоги кожи.
1: Подожди, ну и как, вы всегда отговариваете или такие, Господи, деньги не пахнут?
2: Нет, просто я всегда доношу до человека, что такое шитье седины, чтобы люди понимали. Почему? Потому что есть люди, которые реально ищут мастеров, которые будут делать и будут говорить, я тебе сделал 6 седины. Но на самом деле, как бы, что такое седина? Это
1: осветленный волос. Бесцветный, даже я понимаю.
2: Именно, да.
1: Казалось
2: да.
1: бы.
2: Но когда у тебя есть седина 100%, да, или там, скажем, 50%,
1: то надо делать шитье каштана.
2: Тоже верно, да, тоже. Поэтому я это делаю либо в блонд, а если, допустим, женщина хочет остаться в более натуральных оттенках, то мы это делаем шитье седины. Темные цвета, также, видишь, я это называю шитье седины, и это получается как соль перец такое. Но это классическое эмилирование.
1: Ну, то есть ты специально говоришь шитье седины для того, чтобы люди поняли, что да, вы говорите на одном языке, хотя на самом... Ну, я понимаю, да. Я понимаю. Скажи, пожалуйста, дело в том, что у меня, и не только у меня, я думаю, что очень многих есть один вопрос, который тоже люди стесняются задавать. Вообще, людям свойственно стесняться задавать вопросы специалистам и задавать их потом в интернете или какого-нибудь ИИ, понимаешь?
2: Да.
1: И получать искаженные ответы.
2: Да. Знаешь, почему?
1: А почему?
2: А потому что они боятся задать вопрос и почувствовать
1: и получить
2: себя дурой.
1: Ответ.
2: Нет, нет, нет, зачастую, зачастую. Девочки думают, что это будет дурацкий вопрос. Хотя я всегда говорю, когда я такое слышу, я говорю, нету дурацких вопросов. Чем больше вопросов ты задашь, тем точнее для тебя подберу
1: то, что ты бы носила.
2: То, о чем ты мечтаешь. Потому что мой девиз — мечты должны сбываться.
1: Вот. Мечты должны сбываться. Вопрос такой.
2: Да.
1: Почему вот я, даже я, не говоря уже о красивых молодых девушках, даже я выхожу из салона, например, да? Например, из салона Зеева Левина. Весь такой красивый, такой стильный, модный. Утром просыпаюсь, типа... Где это все? Почему? Куда уходит форма, например, и что с ней делать? Почему вот после салона вот эта вся вот эта красота держится, а на следующий день я хочу ее собрать, а не получается? Как бы, что делать, чтобы восстановить вот ту потрясающую форму, которую сделали мне в кресле?
2: Помыть голову, причесаться? Ну,
1: ты
2: же утром встал. Логично, что ты замял волосы, где-то ночью вспотел, прижался головой к подушке, кровати.
1: Там у тебя, к чему я только не прижимаюсь головой ночью?
2: За ночь,
1: да?
2: Я понимаю. Ну, так поэтому, конечно же, лучше и важно это помыть голову, правильный продукт нанести после мытья головы, который фиксатор, либо... у кого длинные волосы, это может быть пенка, это может быть какая-нибудь вода соленая мертвого моря, не мертвого моря, а вода, морская вода, она так и называется. Есть лаки, есть муссы, пенки, есть много разных вариантов, как уложить волосы даже в домашних условиях.
1: Окей.
2: И мои клиенты, они с этим прекрасно справляются.
1: Вот. И вопрос такой. Все эти всякие средства, муссы, пенки, кондиционеры, эквалайзеры,
2: стоят
1: все,
2: денег,
1: что хочешь.
2: Да.
1: Сейчас не об этом речь. Понятно, что стоит. Имеет смысл, имеет ли смысл покупать это в салоне? Или надо идти в супермаркет и брать с полки что-то такое? В чем вообще разница?
2: Хороший вопрос.
1: У нас 2,5 минуты осталось, так что уж извольте уложиться.
2: Ну, профессиональная косметика, она разработана.
1: Да.
2: Вот я, как человек, который разрабатываю профессиональную косметику, разработана совершенно на других ингредиентах, которые более полезны, которые менее жирные, меньше содержат силиконов, которые, ну, эффективнее работают у тебя в салоне, то, что ты наносишь. И зачем идти куда-то покупать что-то в каком-то магазине, когда тебе мастер рекомендует именно то, что подходит для тебя? Зачем тебе придумывать колесо, Александр?
1: Очень хороший вопрос. К сожалению, я колеса не придумал. Да, но дело в том, что в магазине это все стоит 3 копейки, а в салоне это стоит уже чуть подороже.
2: Тогда не надо меня спрашивать, почему я утром просыпаюсь вот такая вся непричесанная.
1: Я так и знал.
2: В общем, качество, платите.
1: Ну, на самом деле, может, это цинично звучит, но, в принципе, я с тобой действительно согласен, потому что...
2: Ну, ты не можешь приобрести, ты можешь, конечно, приобрести продукт за 3 копейки и ожидать того же самого.
1: Ну, да, есть в этом что-то. Есть в этом что-то. Так, мальчики и девочки, у нас время поджимает. Хотелось бы мне просто напомнить.
2: Очень жаль, так быстро время пролетело.
1: Ах, со мной время, знаешь, как
2: летит.
1: Да. Это те самые легендарные 5 минут в час. Да. Значит, Зеев. Где тебя найти? Вот, предположим, наш какой-то радиослушатель такой, блин, вот Зеев так классно говорит, может, он еще и стричь умеет. Где тебя найти и как?
2: Меня очень легко и просто найти в интернете, просто написать Зеев Левин, стилист Тель-Авив, а также Трумпельдор 14, Тель-Авив. Мы находимся в самом сердце, в самом центре Тель-Авива. Вторая линия от моря, с нашего салона прям видно пляж, поэтому нас очень легко найти. И, мы всегда здесь, мы всегда рядом.
1: И трудно потерять потом.
2: Тоже правда.
1: И в завершении вот хотелось бы, чтобы ты, а у нас осталась ровно минута, чтобы ты для наших прекрасных радиослушательниц, да, что-то вот как-то порекомендовал бы, типа пожелал бы, может, что-то какой-то, знаешь, общий совет стилиста. Типа, будь собой, не знаю, мечты
2: вот
1: должны быть.
2: Ты знаешь, да, во-первых, хочу пожелать, чтобы все девушки, женщины, мужчины любили в первую очередь себя, ухаживали за собой, поднимали себе настроение, потому что поход в салон поднимает настроение. Ходите в салоны, поднимайте себе настроение, ухаживайте за собой и будьте любимыми.
1: И в первую очередь собою. Между прочим, все-таки любить себя, мне кажется, это очень важно.
2: Конечно.
1: Да. Вот мы разобрались практически со всеми мифами и вопросами, которые вы все стеснялись задать человеку, трогающего чужие головы. Да, не надо стесняться, как говорит Зеев Левит. Все, мальчики и девочки, было очень приятно с вами провести этот час. Следующую среду в этой студии будет Владлена. Интересно, кого она с собой приведет. Я не буду. Я в это время буду в другом месте. Все, всем большое спасибо. Зеев, реально спасибо за то, что пришел и ответил на пару...
2: Всегда с радостью, с любовью, Александр, для вас.
1: Спасибо. Все, всем пока-пока.
0: Не по Фрейду.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

Что многим даже не снилось, не являлось под кайфом, не стучалось в стекло, мое сердце остановилось.

0: Проголосуй. Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
1: Тройной w.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
1: «Хит по радио». На Первом радио.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Владимир Долинский.
1: Я имел надежду, а теперь я без. Вот такая драма, пиковая дама.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Мощный, сильный.

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой! Так это же у вас синдром Робинзона!
3: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: «Вечер.ком». Всегда с тобой.

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Внимание, товарищи!
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего!
4: Валите вы уже быстрее!
1: Красковский и Рубин.
5: Мечта сбывается.
1: Город Диско на Первом радио.
6: Как же я по вам соскучился.
1: Город Диско.

Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк. 89.1 FM.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Тарк.
2: Я такая яркая, что прям дарк.
3: 89.1 FM.

Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк. 89.1 FM.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
2: Я такая яркая, что прям дарк.
3: 89.1 FM.

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют, аплодируют.
5: Первое радио всегда с тобой.

0: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 «Савино утро» на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья. Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: «Савино утро». Остаться с тобой. Первое радио.
5: Просто остаться с тобой.
4: Всегда с тобой.

0: Внимание, товарищи!
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего!
4: Да валите вы уже быстрее!
1: Красковский и Рубин.
5: Мечта сбывается.
1: Город диско на Первом радио.
6: Как же я по вам соскучился.
7: Город диско.
8: Первое радио. Всегда с тобой.

Давайте дружить. Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.

0: проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
0: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
6: В этот день 89.1 FM.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
2: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Первое не пропустите.
3: Радио. Всегда с тобой.

0: Вопросы бывают простые.
1: Daddy, what are you doing?
0: Серьезные.
2: И что вы думаете, она сказала?
0: Бестактные.
3: Читай.
4: Открой личико, а?
0: Большие.
5: Вау.
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.kr.
6: Первое радио. Всегда с тобой.

0: я устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
2: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
3: Я раб этой лампы.
2: А что мне делать?
3: Приказывай.
2: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
3: Слушаю и повинуюсь.
2: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальчик.
4: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
5: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
6: Первое радио всегда с тобой.

0: Este танго, que es burlón y compadrito.
1: Вот все-таки верно говорят. Для танго всегда нужны двое.
2: Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике? Попробуем разобраться.
3: Все мужики одинаковые.
4: Вот это все благодаря ему.
5: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
6: Но я любил ее.
2: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
7: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
1: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне запись. Ну-ка, посмотри-ка.
7: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
1: Какая коллега? Он из дома работает.
7: Сволочь.
8: До и после любви на Первом радио. Первое радио. Всегда с тобой.

0: устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
2: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
3: Я раб этой лампы.
2: А что мне делать?
3: Приказывай.
2: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
3: Слушаю и повинуюсь.
2: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальчик.
4: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
5: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
6: Первое радио всегда с тобой.

0: Спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
2: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
3: Всегда с тобой.

0: Давай послушаем радио.
1: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
2: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
1: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно моветон.
2: Позвольте, еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в
0: Лучше так посидим.
3: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно. Игра в классики. Понятно.
4: Первое радио.
5: 89.1 FM.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Первое радио. Всегда с тобой.